0: они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознании. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка с таким более народным каким-то звучанием.
1: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: С именем Николая Васильевича Гоголя знаком каждый школьник с самого детства. Романы Гоголя переведены на десятки языков и также популярны за рубежом. Один из самых выдающихся русских писателей XIX века родился 1 апреля 1809 года в Сороченцах Полтавской губернии в многодетной семье. Всего у него было 11 братьев и сестер, но многие, к сожалению, умерли в детском возрасте. Карьера писателя началась с романа «Вечера на хуторе близ Диканьки», который принес ему первую известность. Далее был роман «Мертвые души», в котором блестяще изображены пороки буржуазии того времени. Не менее значимыми являются и пьесы, например, «Ревизор», где Гоголь показал лицемерие чиновников. Особенный интерес вызывает то, что жизнь и смерть писателя окутаны множеством тайн и легенд. Современники позже говорили, что сверхъестественное, к которому так тяготел Николай Васильевич, будто ходило за ним всегда по пятам. Были в жизни писателя и другие интересные факты. Гоголь умел шить и вязать и не стеснялся раздаривать друзьям и сестрам некоторые из сделанных им вещей. Особенную страсть Николай Васильевич питал к своей коллекции. Он собирал книги маленьких, даже крошечных размеров. Даже «Вечера на хуторе» у него имелись в карманном варианте. Но и самый, пожалуй, интересный факт, что настоящая фамилия писателя, данная ему при рождении, была Яновский. Гоголем стал зваться один из его предков, когда захотел из духовного сословия перейти в дворянство.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Памятник «Звездные люди Земли» Юрию Гагарину и Сергею Королеву интересен тем, что воспроизводит одно из реальных фото, известных, но неформальных. На лавочке рядом сидят первый космонавт и знаменитый конструктор. Инициировали создание именно такой скульптурной группы ветераны ракетно-космической отрасли, которые все еще живут и трудятся в Наукограде Королеве. Некоторые из них помнят великого конструктора. Открыли памятник в 2017-м. Интересно, что создатели посоветовались и с дочерью Королева, Натальей Сергеевной.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
4: Милосердие – очень точное, очень глубокое слово. Оно состоит из двух – милое сердце. То есть сердце, способное любить, чувствовать, отзываться. И отзываться прежде всего на чужую боль. Милосердие многолико. Это может быть материальная помощь, когда у тебя есть и ты делишься с тем, у кого нет. Но не менее важна помощь моральная и душевная. Выслушать, поддержать, просто побыть рядом. Это не осуждение, когда мы не ставим себя выше другого, даже если он ошибся, даже если он упал. И это всегда уважение человеческого достоинства. Потому что истинное милосердие не унижает того, кому помогает, а поднимает и его, и того, кто помогает. И здесь происходит удивительная вещь. Проявляя милосердие, человек меняет мир. Казалось бы, один поступок, одна протянутая рука, что они значат в масштабах Вселенной? А значит очень много. Потому что добро, как и зло, имеет свойство разрастаться. Согретый однажды сам начинает согревать других. Но есть и второе не менее важное изменение – меняется сам человек. Когда ты пропускаешь через себя чужую боль и отвечаешь на нее любовью и прощением, ты становишься чище, глубже, взрослее. Милосердие – это не только дар, это еще и школа души. Тема милосердия – одна из главных в русской литературе. Наши классики исследовали ее с такой глубиной, с какой, наверное, никто в мире. Вспомните Соню Мармеладову из «Преступления и наказания» Достоевского. Девочка, вынужденная торговать собой, но сохранившая такую чистоту души, такое сострадание, что именно она становится путеводной звездой для Раскольникова. Это она возвращает его жизни через свою жертвенную любовь. Достоевский показывает, милосердие сильнее любой гордыни, сильнее любого преступления. А Акакий Акакиевич из гоголевской шинели, разве это не крик, а милосердие? Маленький человек, которого никто не замечает, которому никто не хочет помочь, и его гибель – это страшное обвинение обществу, потерявшему милосердие. Почему наши классики так много писали об этом? Да потому что милосердие – это стержень русского национального характера. Это то, что помогало нам выживать в самые темные времена, когда вокруг жестокость, хаос, беззаконие. Именно милосердие отдельных людей становилось той свечой, которая освещала путь. Милосердие не слабость, как иногда думают, это огромная сила. Сила простить, сила поддержать, сила разделить боль. И только тот, кто способен на это, может назвать себя человеком в самом высоком смысле этого слова.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Российский балет лучший в мире. Когда-то Юрий Висбор написал шуточную песню, в которой были строки, которые сегодня знают все. «Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей». Прошло 6 десятков лет, но Россия не сдала, а даже укрепила свои позиции в области классического балета. Он по-прежнему считается лучшим в мире. Именитого иностранца в первую очередь ведут на «Щелкунчика», «Лебединое озеро», «Спящую красавицу» и другие шедевры. И речь не только о Москве и Санкт-Петербурге. Совсем недавно в Красноярском театре оперы и балета командой молодых музыкантов и постановщиков был возрожден балет Цезаря Пуни «Катарина или дочь разбойника». И теперь в нашей балетной короне появилась еще одна жемчужина. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни.
3: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107,2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой программы – сибиряк Егор Гераськов. Он участвовал в обороне Донбасса дважды. В 2015 году уроженец Иркутской области защищал мирное население региона, в том числе освобождал Горловку. В 2022 году отправился добровольцем на СВО. Когда спасал сослуживца из-под обстрела, был тяжело ранен, вернулся домой. Получил благодарность верховного главнокомандующего и медаль за отвагу. В Иркутской области героя поддержал фонд «Защитники Отечества». Ему помогли получить положенные льготы, оформить социальные выплаты и пройти медицинские обследования. После восстановления Егор возглавил казачество в родном городе Черемхово, организовал кадетско-казачьи классы. Сейчас в них учатся 55 ребят. Им преподают историю казачества, основы православия, организуют походы и культурные мероприятия. Ветеран ведет уроки мужества. По его словам, патриотическое воспитание, спортивная закалка играют большую роль для подрастающего поколения. Кто прошел такую школу, становится сильным духом, исполнительным, ответственным. Также он планирует учить ребят искусству владения казачьей шашкой. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, где в Российской империи была самая лучшая пожарная каланча? Во всяком случае, император Николай I считал такой каланчу в Костроме. Она существует до сих пор и действовала до недавнего времени. Пожарная охрана размещалась в ней еще в нулевые. Только в 2005-м здание передали местному музею. Построили каланчу в первой половине 19 века по проекту Петра Фурсова, выпускника Академии художеств в Петербурге. Костромской губернатор хотел, чтобы здание было ровнофункциональным и красивым, и архитектор возвел подобие древнегреческого храма с шестью изящными ионическими колоннами. В депо размещались помещения для пожарных, конюшня, склад, где держали бочки с водой, лестницы, багры. Противопожарное оборудование и защитные костюмы огнеборцев разных эпох представлены в Костромском музее.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Сергей Бадюк и Михаил Кокляев.
3: Итак, проект «Победители» на РЕН-ТВ. Что это, о чем, для кого?
4: Это совершенно новый формат телевизионного шоу. Чем он принципиально отличается от тех телешоу, которые мы наблюдаем на других каналах? Тем, что героями этого шоу являются, в нашем понимании, самые обычные люди. Наши соседи, одноклассники, друзья по парте.
3: Ребята с нашего двора.
4: Ребята с нашего двора, но это не звезды, не блогеры, не артисты кино, не артисты эстрады. При всем уважении к моим коллегам, слишком много стало нас. Слишком много они из шоу в шоу качают. Да. И такое впечатление, что у нас в стране больше никого нет. И тут было принято решение руководством РЕН-ТВ, за что им огромное спасибо, взять настоящих героев. Кто такие настоящие герои? Это люди героических профессий. Я помню еще то время при Советском Союзе, когда мы писали сочинение на тему героические профессии. Пожарный, врач скорой помощи, стюардесса. Героическая профессия, на самом деле. У нас есть масса примеров, когда при различных авиапроисшествиях стюардессы жертвовали жизнью при захвате террористов. Помню, была Надежда Курченко, это еще в Советском Союзе, вы помните,
3: конечно,
4: да?
3: Я помню,
4: которая ценой своей жизни спасла пассажиров от террористов. А таких людей забыли. И вот РЕН-ТВ собрало представителей МЧС, МВД, спецназов, охранники, телохранители, врачи, реаниматологи, хирурги, стюардессы, то есть те люди, которые обеспечивают безопасность нашей жизнедеятельности. И мы их не замечаем ровно до момента, пока ты не хватаешь телефон, набираешь, да, алло, да, вы когда, да, приедете, да, правильно?
5: 112.
4: 112, да. И ты ждешь, и они приезжают. У, да, каждого из нас этот момент в жизни случится. Или уже случался. И ровно в этот момент мы про них вспоминаем. А потом, когда все решилось, мы благополучно забываем. И вот этих людей набрали. Был огромный кастинг, мощнейший. Потом отобрали, по-моему, 150 человек у нас, да, Миш? И они соревнуются между собой за выход в суперфинал. Что такое соревнование? Это прохождение, каждый этап, это прохождение сложнейшей полосы препятствий, которая, в принципе, собрана по образцам полосы препятствий различных силовых ведомств. Это Министерство обороны, это ФСБ, это спецназ ГРУ, это МЧС, у них своя полоса мощнейшая. Элементы, самые сложные элементы были отобраны. Из них были созданы такие полосы препятствий, там формируются команды, наставники эти команды формируют, выбирают. У нас прекрасные еще наставники, там Светлана Оплачкина, это чемпионка, действующая чемпионка страны по легкой атлетике. Эдуард Халилов, самый известный выживатель, спасатель у нас в стране, человек, который занимается различными темами, такими как выживание в экстремальных ситуациях. Ну и, естественно, Марат Сутаев, мой близкий друг, замечательный парень и прекрасный инструктор по стрельбе. Что в нынешних обстоятельствах, наконец-то мы узнали, что есть такая профессия, и, оказывается, она очень нужна.
6: Да.
4: Вот он представляет Дагестан у нас, он из Дагестана сам. Мы дружим уже много лет, встретились снова на проекте, как и с Мишей. Мы больше 20 лет уже взаимодействуем, дружим. И вот такой вот проект получился.
6: Так, а сколько человек в команде? А на какому принципу формируется команда сама?
4: Миша лучше расскажет.
6: Да.
5: Значит,
6: Миша на старт, правильно?
5: Он предвариловка, предвариловка, да, идет из того количества приглашенных спортсменов. 105 человек выходит на старт. 105 делится на 7, потому что 7 пятнашек, 7 потоков.
6: А, 7 пятнашек.
5: И сразу же, да, идет отбор. 15 человек вот на этих 15, так скажем, дорожках бегут к тому, чтобы ударить в гонг первым. Первые трое из этой пятнашки выбирают наставников себе сами, кому хотят идти.
4: То есть стоит 4 наставника, да, и говорят, я хочу как лет.
6: Да, да.
5: И таких вот забегов у нас получается 7.
6: А я почему спросил, как формируется команда? Потому что, ну, это как весовые категории. Но нельзя же, чтобы они были изначально неравны.
5: Они изначально неравны. Принцип такой. Дальше плац. Сергей Николаевич.
4: Строю личный
5: 15,
4: состав.
5: Да, 15 человек, мы перед ними стоим. И, грубо говоря, предварительно у нас в штабе есть некие договоренности, мы, так скажем,
4: между наставниками.
5: Между наставниками. Мы сразу, чтобы друг другу не мешать, или, может, наоборот, поконкурировать за какого-то бойца. Мы начинаем обосновывать, почему он должен пойти в мою, к примеру, команду, а не Коплачкина или Калилову. Да, то есть здесь уже такой некий идет психологический момент, и тут, грубо говоря, кто не то что интеллектуально сильнее, кто настойчивее,
6: да,
5: кто ярче, в принципе, тот, в принципе, того, к тому и карты в руки. Ну и вот 15 человек, первая пятнашка после забега, и мы выбираем себе в команду по 3 человека.
4: И
5: соответственно.
4: За бортом остается.
5: А за бортом остается тройка. И вот 3 человека после первого этапа, значит, выбора этапа отсеиваются.
6: И так от серии,
4: а там уже, там выбывает уже команды. То есть команда собралась, у нас 4 команды.
6: Так.
4: И следующий этап там серьезнейший. Ну, уже эфир идет, это не секрет.
6: Но пока один вышел выпуск, да?
4: Да, вышел один выпуск. Люди после отборочного тура выходят на соревнования. Это огромный трак, это машина такая, типа КАМАЗ, больше груз. На высоте 7,5 метров на крыше КАМАЗа, этого трака, помост, на котором люди борются.
5: Под дождем,
4: под ливнем, ночью, неважно. Вот как вышли, так и сняли. Ночью работаем, рано утром. Дождь идет, никого это не волнует. тут сетка, тут сетка. Кто кого вы, кто первый коснулся сетки при падении, тот ты проиграл. И там ты можешь быть очень хорошим борцом, но ты можешь делать амплитудный бросок и падать первым сам коснуться сетки, и ты проигрываешь. Там нужна помимо борцовских навыков важна сильнейшая тактика и стратегия. Но стратегию определяет командир, потому что они могут кого первым поставить, кого с кем свести. Есть возможность, если в борьбе за 3-4 место, он уже может вообще одного борца только оставлять, вообще его не менять. То есть у них появляется инструментарий в руках у наставников для того, чтобы провести свою команду дальше. Да. На этом этапе выбывает одна команда, вылетает. И так дальше на каждом этапе по одной команде. И потом у нас за выход в суперфинал формируется. Одна команда из четырех доходит и выходит в суперфинал.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные рабочие колхозницы Веры Мухиной, символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке, главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Филиппов. Чебурашка. На полке пес, юла и неваляшка. Я снизу вверх гляжу на всех людей и верю в то, что добрый Чебурашка когда-нибудь найдет своих друзей. Мы во дворе играли в Робин Гуда, построив снежный замок за полдня. И жили чудом, и дышали чудом. Где этот мир? Где все мои друзья? Клялись дружить до гроба, до потопа. Женек в Донецк отправился домой. С какой сейчас он стороны окопа? Мне очень важно, с этой или с той. Нас в 90-х крепко разбросало, но знаю точно, посмотрев назад, неплох солдат, что станет генералом, плох генерал, забывший про солдат. И с нами все прочитанные книжки, все наши игры, весь священный хлам. Ведь мы всего лишь взрослые мальчишки, воюющие за прекрасных дам. Со мной Иван-Царевич с серым волком, со мной Айвенго, Грей и Д'Артаньян. Из пулемета бьет по лесополке сам Питер Блад, пират и капитан. Отчаянно воюют цыган Яшка, три мушкетера, весь союз мультфильм. Мне спину прикрывает Чебурашка, и это значит, я непобедим.
2: Поэт, участник специальной военной операции Дмитрий Филиппов с позывным «Вожак» написал эти строки в августе 2022 года. Вскоре по сетям разлетелся ролик. Автор читает свое стихотворение на фоне музыки Чайковского и кадров из короткометражного фильма «Синева». В кадре мальчик в десантном берете и тельняшке. Играет солдата.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
5: Возрастное ограничение 0+.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди?». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. «Какие люди!» Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
5: В Санкт-Петербурге открыли для экскурсий Лахта-центр – самое высокое здание Европы. Теперь у посетителей появилась возможность увидеть город с высоты 83 этажа, а если еще точнее – 365 метров. В администрации комплекса сообщили, что экскурсии проходят в группах, а билеты уже поступили в продажу. Пока количество мест ограничено, но в будущем планируется расширение программы. Жители и гости культурной столицы смогут познакомиться с общественными пространствами центра и узнать больше об архитектуре и технологиях этого уникального сооружения.
4: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
5: История одной песни. «Одинокая гармонь» – одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня, теперь уже под названием «Одинокая гармонь», начала стремительно набирать популярность. Ее исполняли Георг Оц и Сергей Лемешев, Эдуард Хиль и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Виктор Вуячич, многие другие певцы и артисты. Кроме того, песню запели на разных языках. На французском, например, ее исполнял Ив Монтан. «Одинокая гармонь» неоднократно звучала в театральных постановках, художественных фильмах и сериалах. Более 50 лет эта мелодия была позывным легендарной музыкальной радиопередачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Послушаем песню Бориса Макроусова и Михаила Исаковского «Одинокая гармонь» в исполнении Валентины Толкуновой.

0: одиноко бродит гармонь.
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди».
2: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. И как замечательно, что с нашими защитниками всегда рядом верные спутницы жизни. Жены ждут возвращения своих героев, а потом помогают им восстановиться и вернуться в мирную жизнь. Именно так произошло в жизни ветерана СВО Сергея Герасимова из Чувашии. Сергей вырос в многодетной семье, где все шестеро детей получили отличное воспитание. Братья Сергея защищали интересы нашей родины в Афганистане и на Северном Кавказе, а Сергей – на СВО на Херсонском направлении. Герой получил пулевое ранение и контузию. Полтора месяца находился в госпитале на лечении. После вернулся домой к жене Елене, четырем детям и внуку. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Чувашии пригласил Сергея с супругой на парад Победы в Москву. Столица им очень понравилась. После ветерана направили на санаторно-курортное лечение в Евпаторию. Вернувшись из Крыма, герой решил искать работу. В поисках ему помогает тоже фонд. Именно такие мужчины – отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Слово «массаж» пришло в русский язык из французского в середине 19 века, вскоре после того, как само слово и техники массажа появились во Франции. Во французском и многих других европейских языках слова, означающие «массаж», также заимствованы и звучат сходно. Согласно основным версиям, корни слова могут происходить из латинского, греческого или арабского. Исходники также звучат похоже и означают «разминать», «растирать», «надавливать». Массаж как метод лечения и оздоровления применяется издавна и в странах Востока, и в античных государствах. А в средневековой Европе оказался незаслуженно забыт, рассматривался как признак язычества, а лекарь, практиковавший массаж, подвергался гонениям. Россия счастливо избежала этих веяний. Еще в Древней Руси массаж развивался как банная технология. Славяне широко применяли приемы растирания, похлопывания, а также хвощевания. Так называли стягания вениками. В середине века массаж применяли в больницах при монастырях, позже в госпиталях, а в армии была штатная должность костоправа. Так что французское слово «массаж» попало на подготовленную почву, а такие светила отечественной медицины, как Боткин, Бехтерев и многие другие, способствовали превращению массажа из вспомогательного средства в самостоятельный метод лечения не только в России, но и в Европе.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Директор департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
4: Высокие нравственные идеалы – это духовный иммунитет народа. То, что позволяет нам, пройдя через эпохи безвремени, смуты, испытаний, каждый раз вставать, очищаться и оставаться собой. Это не отсутствие греха, это вечная способность к покаянию и восстановлению. Если посмотреть на историю России, она полна драматизма. Войны, смуты, революции, разочарования. Были времена, когда, казалось, рушились все устои. Были отдельные люди, чьи поступки мы не можем оправдать. И тем не менее, народ России в своей глубине никогда не утрачивал нравственного ориентира. Это удивительный феномен. Даже в самые темные времена большинство людей продолжали жить по совести. Жертвовать ради ближнего, поднимать из руин страну, воспитывать детей в честности и трудолюбии. Это говорит о том, что высокие нравственные идеалы – это не внешняя надстройка, не мода, не политическая программа. Это генетический код нашей цивилизации. Правда, милосердие, справедливость, взаимопомощь – эти понятия для нашего народа всегда были не абстракцией, а руководством к действию, даже когда следовать им было трудно и даже опасно. И здесь неизбежно возникает сравнение. Давайте честно. Сегодня мы видим, как в некоторых западных государствах последовательно, системно, на законодательном уровне размываются традиционные нравственные нормы. Культивируется вседозволенность, возводится в ранг добродетели нравственное разложение. Там перестали стесняться того, что всегда считалось постыдным. Более того, стыд объявили пережитком. И это не просто смена этических ориентиров, это утрата способности отличать добро от зла. А общество, потерявшее это критерий, теряет и волю к выживанию, и способность к самосохранению. Россия при всех наших несовершенствах на этом историческом перепутье выбрала иной путь. Мы не забыли, что такое стыд. Мы не отменили совесть. У нас, может быть, не всегда получается жить по идеалам, но мы никогда и не объявляли идеалы ложными. И в этом огромная разница. Мы не говорим, нравственных ориентиров не существует, каждый живет как хочет. Мы говорим, вот высота, но мы пока до нее не дотянулись, но это высота, к которой мы будем стремиться. Когда сегодня мы говорим о защите традиционных ценностей, речь идет не о навязывании устаревших догм, речь идет о защите самой способности человека различать добро и зло, о защите того внутреннего компаса, который позволяет нам оставаться людьми в самом высоком, самом полном смысле этого слова. И закончить я хочу личным наблюдением. Мои деды, о которых я рассказывал, не говорили высокопарных слов о нравственных идеалах. Один воевал, второй строил. Но когда я смотрю на их жизнь, на то, как они относились к труду, к семье, ближним, к своей земле, я понимаю, они сами были этими идеалами. Они не рассуждали о добре, они его делали. И сегодня, оглядываясь на них, я отчетливо осознаю, быть русским человеком – это не национальность и не паспорт. Это внутренняя обязанность жить по правде и передать эту обязанность дальше.
1: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Не все знают, что именно отечественные археологи произвели переворот в наших знаниях об эволюции человека. В 2008 году группа ученых во главе с академиком Анатолием Деревянко совершила сенсационное открытие в Денисовой пещере. До самого недавнего времени считалось, что существовало два типа человека разумного – неандертальцы и кроманьонцы. Они смешивались между собой, но эволюционировали самостоятельно. И вот новое открытие. Археолог Цыбанков обнаружил в культурном слое пещеры косточку, фалангу мизинца маленького ребенка. Анатолий Деревянко решил, что она принадлежала представителю нашего вида, но на всякий случай отправил ее генетикам. Результат оказался поразителен. Фаланга принадлежала совершенно новому виду человека, который не был ни неандертальцем, ни представителем нашего вида. Совсем недавно российским археологам удалось раскопать в Денисовой пещере еще и череп представителя исчезнувшей ветви человечества. Если бы не скрупулезность наших ученых, мир так и не узнал бы о денисовцах.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В ненецкой мифологии Минлей – это гигантская птица, создающая ветер с помощью 7 пар железных крыльев. Хлопнул Минлей крыльями, гремит гром. Сверкнул глазами, небо пронзила молния. Считается, что к людям Минлей очень суров, однако некоторые могущественные шаманы способны укротить волшебную птицу и даже совершить на ней путешествие в пространстве. А еще Минлей – этноансамбль из Салехарда. Он создан на базе Ямальской филармонии и готов организовать для слушателей не менее увлекательное музыкальное путешествие как в пространстве, так и во времени. В основе репертуара этноколлектива традиционные песни коренных малочисленных народов Севера, собранные со всех уголков Ямала. В частности, песня «Куренька» в переводе на русский «девушка»,

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наверняка многие слышали такое неприятное слово, как «дианон». Разбираемся, откуда оно пошло и что значит. Пришло оно к нам от айтишников и происходит от английского слова «anonymization», то есть анонимизация. «Anonymize» на английском значит «обезличить», «сделать анонимным». А еще можно «de-anonymize», то есть сделать с точностью да наоборот, выявить, кто же скрывается за ником в интернете. В русском языке это слово распространилось в конце нулевых и, как это часто бывает, быстро сократилось. Получился гораздо более простой для произношения «дианон». Иногда дианонят со сравнительно безобидными целями. К примеру, пытаются установить личность агрессивного пользователя, который преследует в социальных сетях. Но бывает и так, что дианон – это поиск персональных данных с целью облегчить труд мошенникам. Поэтому дианон почти никого никогда не радует.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Писатель и первопроходец, этнограф и эколог. Все это Владимир Клавдиевич Арсеньев, один из тех, кто открыл для России Дальний Восток. Родился наш герой в семье служащего Николаевской железной дороги Клавдия Арсеньева, бывшего крепостного. Университетского образования не имел, сам освоил географию, этнографию, археологию, геологию, гидрологию, метеорологию, орнитологию и лингвистику. Стал офицером русской императорской армии. Встреча с исследователем Памира Михаилом Грум-Гржимайло повернула Владимира в сторону путешествий. В самом начале 20 века он отправился на Дальний Восток. Амур и Анюй, Бикин и Усурка, Камчатка, ее вулканы и долины рек, 22 вершины Сихоте-Алиня, 25 бухт и заливов. Все это изучено и картографировано Арсеньевым. Из каждой экспедиции ученый привозил образцы растений, минералов, сведения о птицах, животных, насекомых, об обычаях местных жителей. Он создал 60 научных трудов и словарь по языку и культуре малых народностей, арачей и удыгейцев. Написал много книг, которые хвалил сам Максим Горький. Самую известную из них, «Дерсу Узала», автор посвятил Гольду, своему проводнику. Ее дважды экранизировали, более известную версию 50 лет назад снял режиссер Акира Куросава. Ученый пережил революцию, но остался в стране, не мысля жизни вне России. Владимир Арсеньев был членом общества изучения Амурского края и Русского географического общества. Главный музей Приморья носит его имя, так же, как и открытая им скала в Ковалеровском районе.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Своими словами. Поэты Донбасса.
4: Иван Куприянов. Помолитесь за наших ребят. Помолитесь за наших ребят, защищающих мир.

0: Пусть поддержку родного народа почувствует воин. На любом языке, на морозе, в уюте квартир. Помолитесь за наших, подумайте, каково им. 8 лет непрерывно, мучительно тянется бой. День сегодняшний – страшная плата за села Донбасса. Но российский солдат не про груду руин за собой. Помолитесь простыми словами для сложного часа. Пусть живыми останутся, Господи, Боже ты мой! Пуля мимо пройдет, и осколок шальной отклонится. Дай им, Господи Боже, живыми вернуться домой. Помолитесь за них, даже те, кто забыл, как молиться.
1: Поэт Иван Куприянов написал это стихотворение 26 февраля 2022 года в самом начале специальной военной операции. Написал на одном дыхании, буквально за несколько минут. Эти строки – призыв поддержать наших бойцов, которые сражаются сегодня. Эти строки – призыв помнить тех, кто защищал города и села Донбасса все 8 лет до начала СВО. Очень искренние, очень правильные и очень нужные стихи. Помолитесь за наших ребят, защищающих мир.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире атомная электростанция. Это Обнинская АЭС в Калужской области. Она была запущена в эксплуатацию 26 июня 1954 года, а к октябрю вышла на проектные параметры. С 1956 года на Обнинской АЭС проводились различные исследования, в том числе необходимые для создания более мощных станций. Реактор станции безаварийно прослужил 48 лет, на 18 лет дольше запланированного. Реактор заглушили в апреле 2002 года. В 2009 на базе Обнинской АЭС создан музей атомной энергетики. Здание первой в мире атомной станции является объектом культурного наследия и охраняется государством.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева КАИ разработали новый прибор для измерения влажности почвы. Устройство уже запатентовано, об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки России. Принцип работы основан на свойствах электрического тока. В сухой почве ток почти не проходит, сопротивление слишком высокое. Во влажной почве ток идет лучше, сопротивление ниже. Датчик сделан в виде стакана с крышкой и рукояткой, в центре стержень с острым керамическим наконечником. Снаружи решетчатая стенка в виде спирали. При повороте рукоятки датчик ввинчивается в землю. Почва попадает внутрь и уплотняется. Пустот становится меньше. Это важно для точности измерений. Между центральным и наружным электродами подается напряжение. Источником может быть сеть, аккумулятор или батарея. Ток измеряют амперметром или специальным прибором. Влажность определяют по эталонным номограммам. Существующие аналоги требуют специальной лаборатории. Нужна предварительная подготовка почвы. Требуется измерение высоты столба жидкости с помощью лупы. Новый датчик не требует сложного оборудования. Он не нуждается в дополнительных исследованиях. Прибор прост в использовании. На изобретение получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Разработка уже готова к применению. Ее можно использовать в сельском хозяйстве и научных исследованиях.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: доброта.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А вы знаете, что раньше слово «жир» в русском языке имело совсем другое значение? Вспомним слово о полку Игореве, где князь утопил некий жир на дне реки. При этом речь идет явно не о сале или масле. Слово «жир» общеславянское и связано с глаголом «жить». Изначально жир обозначал просто имущество, то самое добро, которое наживают. Затем появилось дополнительное значение – изобилие богатства. То есть князь Игорь утопил золото, ценности. То, что называют жиром сейчас, раньше обозначали словом «тук». Отсюда и тучный, толстый. Архаизм «тук» остался в библейских текстах, в старых книгах и поговорках. Например, когда говорят «не до жиру, быть бы живу», имеют в виду «какая роскошь, тут выжить бы». А если кто-то с жиру бесится, то привередничает он не из-за лишнего весу, но от пресыщенности.
1: Радио «Гордость».

0: словами. Поэты Донбасса. Максим Замшев. «Не достанется наш Херсон».
1: Не достанется наш Херсон ни Зеленскому, ни Макрону, потому что мне снился сон, что гуляю я по Херсону. Пусть я не был там, слышу звон, это церкви запели вместе. Пусть кому-то приснится сон, что приходят благие вести. Пусть свирепствует фармазон, что я ватник, русня и сепар. Мне сегодня приснился сон, что войска перешли за Днепр. Обессиленный наш Херсон все равно собирает силы, потому что мне снился сон, что вернулся Херсон в Россию.
2: Автор прозвучавшего стихотворения Максим Замшев – поэт, прозаик, публицист, литературный критик. Главный редактор литературной газеты. А еще он талантливый музыкант. И это, конечно, чувствуется в каждом его стихотворении.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Я постараюсь своими словами о всех традиционных русских нравственно-духовных ценностях рассказать через аллегорию с музыкой, моим ансамблем, и нотами, и мелодиями, и гармониями. Например, жизнь. Вот жизнь как живой концерт. Дубли нет, фонограммы нет. Все по-честному. Играешь, вкладываешь душу в каждую ноту, либо ты просто имитируешь звук. Я это на сцене чувствую, когда отдаешься без остатка, зал отвечает энергетикой, живой, аплодисментами, двигается с тобой в одном ритме. И тогда рождается магия. То же самое в жизни. Чем искренне ты живешь, тем ярче резонанс. Время жизни, оно как метроном. Оно не ждет нисколько, ни секунды. Назад не перемотаешь. Каждая минута – это новая фраза в твоей партитуре. Финал мы знать не можем. Но мы можем выбирать, как звучать здесь и сейчас. Вот сейчас мои сыновья уже играют, подросли и играют со мной на одной сцене. Я понимаю, что жизнь – это возможность создать такую мелодию, которая переживает тебя. Она не только в записях, она в сердцах тех, кому ты передал умение слушать, чувствовать, звучать. В этом, наверное, и есть парадокс вечности. Вечность складывается из мгновений, которые ты прожил по-настоящему.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видеоисполнение вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: не скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: Сегодня в зоне СВО за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, сражаются настоящие герои и патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет подлинные истории мужества и героизма этих людей. Одним из таких героев, несомненно, является Александр Веревочкин из Омска. Он записался на СВО добровольцем в звании младшего сержанта, служил в Ивановской дивизии ВДВ. Сначала оборонял берег Днепра, потом выполнял задачи в Херсонской области. Демобилизовался после достижения предельного возраста. С бойцом связалась социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Екатерина Сморчкова и предложила помощь. Так ветеран спецоперации прошел реабилитацию в госпитале. Ему помогают с поиском работы. К тому же боец – отец троих детей. Поэтому филиал в Омской области оказывает содействие семье и в досуге. Герой рассказывает, что у фонда очень много туристических поездок, творческих проектов и интересных мероприятий. Александр с удовольствием работает с детьми, участвует в патриотических мероприятиях фонда для молодежи. Недавно посетил Центр детского и семейного отдыха, где прошли военно-патриотическая игра «Зорница» и урок мужества. По его словам, он искренне рассказывает им про то, что они пережили, чтобы дети понимали, что наши герои защищают Родину. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Концертный зал на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тобольске выпустили первые российские марки цветного трубного полиэтилена. Производство специальных марок полиэтилена для многослойных труб водо- и газоснабжения налажено в Тюменской области. Основным преимуществом этого вида продукции является устойчивость к трещинам. Его использование позволяет обеспечить срок службы трубопроводов до 100 лет. Яркий цвет, синий и оранжевый, упрощает идентификацию трубопровода при укладке и упрощает обнаружение повреждений при монтаже. До последнего времени цветной трубный полиэтилен поступал в Россию по импорту. В ближайшие 3 года производство в Тобольске сможет полностью обеспечить не только спрос отечественных предприятий, но и потребности стран СНГ.
0: Радио «Гордость».

0: эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Представляем в рубрике «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» песню «Пока живы наши родители» в исполнении автора-исполнителя, композитора, саунд-продюсера, лауреата «Песни года», «Шансон года», «Золотой граммофон» и других престижных музыкальных премий Константина Костомарова. «Пока живы наши родители» — это песня о нашем поколении, о наших детях и стариках-родителях. Она о важности семейных уз и взаимоотношениях поколений. Слушаем песню на «Радио Гордость» и обязательно звоним родителям.
2: Все мы дети, пока живы наши родители.

0: пусть живут долго наши родители.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Тюменский горячий источник – природный термальный источник в Тюменской области, привлекающий местных жителей и туристов круглогодичными купаниями. Вода минерализована и остается теплой даже в сильные морозы, поэтому открытые бассейны работают зимой, а над ними часто поднимается легкий пар, создавая живописную сибирскую атмосферу. Источник используют для бальнеологических процедур, купаний и оздоровительных ванн. Многие отмечают улучшение самочувствия при проблемах с опорно-двигательным аппаратом и кожей. Интересный факт – термальные воды региона питаются глубинными пластами, поэтому помимо туризма источники представляют ценность для геологических и энергетических исследований. Посещение источника сочетает релакс, природу и оздоровление.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. А если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: тысяча поводов для гордости.
1: Российская военная ветеринария развивалась несколько столетий, а с 18 века стала одной из главных частей тылового обеспечения войск. Прототипом современной ветеринарии считают созданные по указу Петра I службы для ухода за животными в 17 веке. Тогда ветеринаров называли «коновальными мастерами» и отправляли работать при кавалерии. К середине 18 века в России стали развиваться конные заводы, а в 19 веке впервые появились конские лазареты, куда направляли лошадей, получивших ранения в бою. Активно кавалерию задействовали в русско-японской военной кампании. Раненые животные в срочном порядке перевозились в полевые ветеринарные отделения, которых тогда на передовой было около 150. С приходом СССР начали создаваться научно-исследовательские институты и факультеты для подготовки новых кадров. Военная ветеринария СССР активно изучала влияние оружия массового поражения на животных. Для этого даже открывались специальные лаборатории, которые работают и по сей день.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в Костроме расположен один из самых значительных памятников купеческой архитектуры. Это торговые ряды 18 столетия. Похожие есть в нескольких старинных городах, но в Костроме самые большие и хорошо сохранившиеся. Их используют по назначению до сих пор. План торговых рядов в Костроме утверждала сама императрица Екатерина II. Их много – овощные, масляные, мучные, красные, зеленые. Кстати, красными рядами называли те, где торговали самыми дорогими красными товарами – кожей, украшениями, книгами. Они же и самые старые, построены еще в 18 веке. Создавал их местный уроженец Степан Воротилов – архитектор-самоучка, сам изучивший алгебру, геометрию, черчение. При строительстве ему удалось решить непростую задачу. На месте, где должны были встать красные ряды, уже стоял деревянный храм. Архитектор смог аккуратно вписать его в ансамбль.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну, то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если забраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бормашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Герой рубрики – советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны Павел Луспекаев. Самые его известные роли в Большом драматическом театре – Галлен из спектакля «Не склонившие головы», Боннер из «Четвертого», Макар Нагульнов из «Поднятой целины», а в кино Луспекаеву доверяли роли сильных личностей. Один из первых известных фильмов с его участием – лента «Балтийское небо», где он сыграл Антона Кузнецова. Более всего прославила актера роль таможенника Павла Верещагина в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Сначала Луспекаев отказывался от работы, но потом согласился при условии, что у него не будет дублеров. По сценарию Верещагина звали Александром, однако актер настолько вжился в образ, что вся съемочная группа стала называть таможенника Пашей. Многие фразы Верещагина сразу после выхода фильма стали крылатыми. За эту роль в 1997 году Луспекаеву посмертно было присвоено звание лауреата Государственной премии России. Интересный случай. Однажды на гастролях в Кисловодске Луспекаев с товарищами опаздывали на выездной спектакль в Пятигорск. Когда поезд подошел к перрону, стало ясно, что выйти невозможно. Толпа пассажиров хлынула в вагон. Тогда Луспекаев громовым голосом объявил: «Граждане, расступитесь! Дайте пройти группе пациентов сумасшедшего дома». И артистов пропустили.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке названия профессий, которые многие произносят неправильно. Одно из них – столяр. Да, говорить нужно именно так, с ударением на последний слог. Только такой вариант разрешает словари, как орфоэпические, так и толковые. При изменении по падежам ударение переходит на окончание. Столяра, столяру, столяром, о столяре. Во множественном числе во всех падежах ударным также будет окончание. Столяры, столяров, столярам. Чтобы запомнить ударение в слове «столяр», можно использовать аналогию со словами «маляр» и «гусляр». С ударением на первый слог их произносить никто даже не пытается. Можно также запомнить рифмованные строчки. «Окна красит нам маляр, шкафчик мастерит столяр». А еще вам в помощь короткий детский стишок поэта Самуила Маршака. «Всем нашим юным мастерам любого звания, цеха, строителям и столярам, электрикам и малярам желаем мы успеха!»
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Родион Газманов!
3: Друзья, давайте зажжем фонарики в зале. Будет красиво.

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Игорь Тарасов, группа «Лампасы».
1: Историческая память и преемственность поколений – это то, что делает нас нами. Это то, что звучит в мелодиях. В мелодиях, которые пели еще наши деды. И которые мы теперь играем по-своему. Мы выпустили два альбома старинных и современных русских народных песен в новой обработке. Не ради возрождения традиций плановых, а потому, что эти песни цепляют через века. В них что-то настолько настоящее. Тоска, радость, сила, которую не спрятать. Мы не музейные хранители, мы музыканты. Берем старый мотив, пропускаем его через себя, через рок-ритмы, современные гармонии, свое ощущение жизни, добавляем драйв, оставляем суть. И получается не реконструкция, а живая музыка. Она может звучать в наушниках подростка так же естественно, как в деревенской избе 100 лет назад. На концертах это работает просто. Кто-то подпевает, подросток вдруг передает быть крутым и ловит ритм. Малышня отбивает такт ногой. Никто никого не учит любить родину. Просто звучит песня и что-то щелкает. Связь, она есть, она никуда не девается. Память – это такой ритм. Ты его с первых тактов узнаешь. Это мелодия. И она пока звучит, связь между поколениями остается живой.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Руслан Михайлов родился и вырос в чувашской деревне. С детства любил музыку и фольклор. Музыкального образования не получил, но еще в школе освоил гитару, экспериментировал со звучанием, заинтересовался профессиональной звукозаписью и созданием собственных песен. Переехав в другой регион, он почувствовал, что с каждым днем тоскует по родному языку и культуре все сильнее. В то же время стал изучать новые течения и альтернативные музыкальные жанры. Начал записывать собственные композиции по творческим псевдонимом Evil Sun. Музыканта особенно увлекла идея создания песен на чувашском языке в народном стиле и современной аранжировке. В результате появилось несколько синглов и альбомов. Evil Sun выступил в роли композитора и вокалиста. Тексты большинства песен написала Ирина Степанова, молодой поэт-песенник. Одна из композиций, созданных этим творческим тандемом – «Чун», в переводе на русский «Душа». Evil Sun – «Чун», язык исполнения – чувашский.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Белоярская АЭС – старейшая из ныне действующих в России и при этом самая современная. Именно здесь работают два существующих в нашей стране уникальных реактора на быстрых нейтронах. Сейчас, после того, как французы закрыли свой «Феникс», Россия осталась единственной страной в мире, где такие существуют и благополучно работают. Так что наша Белоярская АЭС – абсолютно уникальное явление, воплощение российского атомного превосходства. Реактор на быстрых нейтронах – основа замкнутого цикла для ядерного топлива. Он позволяет использовать объединенный уран и повторно пускать в дело отработанное топливо. А еще он самый безопасный в мире. Многие страны пытались создать такие, и США, и Китай, и Франция, и Япония, но работают только наши. Французы свои проекты свернули, а у остальных до сих пор так ничего и не вышло. Кстати, со строительством энергоблока Белоярской АЭС в бытность главой Свердловской области помог первый президент России Борис Ельцин.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет! С вами Марлен. Слушайте мою песню «Русская».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Самый мощный источник нейтронов в мире. В 2021 году в Гатчине под Санкт-Петербургом запустили полнопоточный нейтронный реактор ПИК. Это самый мощный в мире реактор, генерирующий поток нейтронов. С помощью нейтронов можно изучить состав и структуру практически любого вещества, настраивать высокочастотные приборы и многое другое. Название ПИК – это аббревиатура от фамилий ученых-разработчиков проекта Юрия Петрова и Кира Коноплева.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что во Владимире можно увидеть подлинную роспись Андрея Рублева? Фрески сохранились в Успенском соборе. Это величественное здание начали строить еще в XII веке. Уже тогда оно обрело очертания грандиозного пятиглавого храма, сохранившегося до наших дней. В начале 15-го столетия собор и расписала артель Андрея Рублева. Нынешний иконостас в барочном стиле по меркам Владимира молодой. Он родом всего-навсего из 18 века, подарок императрицы Екатерины II. А кое-где можно увидеть остатки самой ранней каменной резьбы середины 12-го столетия.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы – Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Мясищев – советский авиаконструктор, один из создателей современной дальней авиации. Именно он строил первые в мире стратегические бомбардировщики, оградившие нашу страну от угрозы ядерной войны. А еще Мясищеву принадлежит уникальный самолет «Атлант», доставлявший на Байконур агрегаты от ракетно-космических комплексов. Родился Владимир Мясищев в 1902 году в Тульской губернии в семье купца. Работу начал под руководством Туполева. Его звезда в зашла после войны, когда Сталин велел создать межконтинентальный бомбардировщик. У американцев-то уже имелись базы в Западной Европе, которым противопоставить было нечего. Туполев считал, что это нереально, а Мясищев взялся за работу. Так появился мощный бомбардировщик М-4, который натовцы уважительно прозвали «Бизоном». Он вошел в историю человечества как первый серийный межконтинентальный носитель ядерной бомбы. Мясищев впервые использовал уникальные сплавы алюминия и велосипедную схему шасси. Самолет оказался непрост в управлении, и авиаконструктор быстро усовершенствовал свою машину. Так появился 3М. Он был проще в эксплуатации и летал еще дальше. Мясищев считал, что его детище может долететь до любой точки в центре или на юге Северной Америки. Но больше всего Владимир Мясищев любил космос. Под его руководством создали кабину экипажа и многие системы космического корабля «Буран». Уникальный корабля, способного доставлять грузы на орбиту и возвращаться с ними. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Прощай.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
2: Взаимопомощь и взаимоуважение – это на примере сцены, когда мы чувствуем друг друга без слов. Кто-то берет на себя соло, кто-то держит ритм, и все звучит как надо. В семье, в коллективе, в жизни это тоже очень важно. Нужно уважать чужой труд, нужно подставить плечо, когда нужно. Без этого не бывает настоящей гармонии. Вообще, это один из моих базовых принципов. В жизни, в семье, работы в команде, в простом общении, в социуме. У нас даже есть старые песни «Ты мне, я тебе, испытайте на себе». Так что для меня взаимопомощь и взаимоуважение – это основа всего. И создание музыки, и человеческих отношений, когда мы ценим друг друга и готовы поддержать в любой момент. Вот тогда рождается та самая гармония. На сцене, в семье, в команде и уже в жизни в целом. И именно в этом секрет настоящего единства.
1: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
3: Возрастное ограничение 0+.
4: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет! Это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Забайкалье открыто крупное месторождение флюорита. Запасы больше 5 миллионов тонн. Объект легко доступен для разработки, так как расположен рядом с инфраструктурой. Это значительно усилит общероссийские резервы флюорита, увеличив их на целых 18%. Сегодня Россия входит в пятерку стран-лидеров по этому минералу. Новое месторождение назвали главным геологическим открытием 2025 года. Уже скоро начнут торговать правом на его добычу.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Вы слушаете радио «Гордость».

0: Я.
1: Реклама.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Андрей Бачканов – яркая музыкальная звезда Мордовии. Более всего он известен как исполнитель песен собственного сочинения на русском и эрзианском языках. Примечательно, что в раннем возрасте Андрей не говорил на эрзианском, до тех пор, пока любимая бабушка не рассказала о важности знания родного языка. Музыкой Андрей увлекался с детства, окончил музыкальную школу. Институт выбрал архитектурно-строительный, но музыка постоянно присутствовала в его жизни. Еще в студенчестве он стал популярным в республике вокалистом. Профессиональное музыкальное образование получил уже будучи солистом Мордовской государственной филармонии. Выступление Бачканова производит сильное впечатление даже на тех, кто не знает эрзианского языка. Под его веселые песни зрители начинают приплясывать, под серьезные размышлять. Одна из таких композиций – «Баега», в переводе с эрзианского – «Колокол». Это песня о том, что нужно помнить о своих корнях. В родном доме тебя ждут, где бы ты ни был. А если станет холодно, ты услышишь, как звон колокола зовет тебя к родному очагу. Андрей Бачканов, «Баега», язык исполнения эрзианский.

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
2: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВП, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитин.
4: Радиостанция «Гордость».
5: Привет, родной. Скучал? Питер, я твой.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Саратовской области запустили производство запчастей для иномарок. Выпуск запасных частей для автомобилей, покинувших Россию компаний, освоили в городе Балаково. В 2023 году Балаковский завод запустил производство сальников двигателей, раздаточных коробок и приводов для автомобилей марок «Рено», «Ниссан» и «Митсубиси». Кроме того, после введения санкций предприятие открыло опытное производство 15 изделий для конвейерных предприятий «Автопрома». Продукция поставляется крупным российским автопроизводителям и моторным заводам. Среди них КАМАЗ, Урал, УАЗ, АвтоВАЗ, Ярославский завод дизельной аппаратуры, Автодизель и другие. Всего Балаковское предприятие поставляет около 300 наименований продукции, соответствующие международному стандарту качества.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Храм Христа Спасителя на площади Победы – один из символов современного Калининграда. До 1985 года на территории области не существовало ни одной православной церкви. Потом власти стали передавать православной общине немецкие кирхи, в советское время использовавшиеся не по назначению. Надо ли говорить, что их архитектура не соответствовала традициям и канонам русского православного зодчества? Храм Христа Спасителя создавали в традиции Владимира Суздальского зодчества. Кстати, иконостас в нем старинный, 18 века. Во время Семилетней войны, когда город впервые вошел в состав России, этот иконостас...
2: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. 4 миллиона 700 тысяч рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Советский режиссер Леонид Гайдай, режиссер «Бессмертных», «Бриллиантовой руки», «Кавказской пленницы» и «Операции И». Только за время проката в кинотеатрах СССР его фильмы посмотрело больше 20 миллионов зрителей. Родился будущий режиссер в 23-м и с молоду мечтал о сцене. В детстве побеждал в конкурсах чтецов, выступая с рассказами любимого Зощенко. В 42-м навык пригодился. Гайдая призвали на войну, где вскоре назначили командиром отделения. Солдаты ценили его поставленный командный голос. После войны Гайдай, несмотря на ранения и инвалидность, стал успешным театральным актером в Иркутске. Потом поехал поступать в московский ВГИК и попал в мастерскую Григория Александрова. В 61-м снял фильм «Пес Барбос» и «Необыкновенный кросс», где впервые ввел бессмертную троицу – Труса, Балбеса и Бывалого. За этим последовали «Операция И» и другие приключения Шурика – «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и Иван Васильевич меняет профессию. В 70-х Гайдаю удалось исполнить давнюю мечту – снять свою киноверсию «12 стульев». Режиссер обожал роман и несколько раз просил Мосфильм доверить экранизацию именно ему. Всем известный фильм изначально должен был снимать Георгий Данелия. Но зная о мечте Гайдая, он забрал свою заявку. Интересные факты. «Бриллиантовую руку» снимали по мотивам реальной криминальной истории. А роль Кеши Казадоева Андрей Миронов считал вершиной своего творчества.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых-2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: дорогие друзья, вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо. Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Гаджет. Слово, которое почти всегда звучит рядом с техникой. Новый гаджет, полезный гаджет, карманный гаджет. Но изначально оно вовсе не было связано с электроникой. В английском языке гаджет означало просто небольшое приспособление, полезную вещицу, инструмент, который делает работу удобнее, что-то компактное, иногда даже хитроумное. Когда началась эпоха портативной электроники, слово получило новую жизнь. Им стали называть маленькие электронные устройства – смартфоны, умные часы, беспроводные наушники, электронные книги. В русском языке гаджет фактически стало обобщающим названием для современной техники небольшого размера, хотя по-русски можно сказать иначе – устройство, прибор, приспособление. Но язык любит короткие слова, поэтому гаджет быстро закрепился вместе с новой реальностью, где таких устройств становится все больше.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость. Вечные ценности на радио «Гордость». На все времена.

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В составе фолк-группы «Сказки» 5 вокалисток и композитор Алексей Иванов. Что любопытно, голоса 4 солисток хорошо знакомы слушателю еще по этнопроекту «Иван Купала». Свою миссию группа видит в том, чтобы сохранить исконно русскую песню и вывести ее на самую широкую аудиторию. В основе любой композиции сказок народная мелодия, а иногда сразу несколько. Современная аранжировка позволяет сделать из них настоящий хит, близкий и понятный сегодняшнему слушателю. В основе песни «Травушка», к примеру, 3 народных мотива. В куплете песни из села Марьино Смоленской области. В музыкальных переходах звучат лирические припевки из деревни Федотово, что на Вологодчине. А за основу припева взята казачья песня «Трава моя, травушка» из станицы Усть-Бузулукской Волгоградской области. Что же объединило все эти песни, много лет назад записанные в фольклорных экспедициях? Конечно, любовная тематика. Все эти песни о любви. Группа «Сказки», «Травушка». Язык исполнения – русский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость».
2: Разбуди

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Рус.ру на суточно.ру
1: 6+.
2: Гранты на культурные проекты. До 30 июня Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте fondkulturnykhiniciativ.rf. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.
4: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина – оперный режиссер. В 1918 году 15-летняя Наталья Сац заведовала детским сектором театрально-музыкальной секции Моссовета. В ноябре того же года по ее инициативе был создан первый в мире театр с репертуаром для детей – детский театр Моссовета. Сейчас это Российский академический молодежный театр. Через 40 с лишним лет, в 64-м, Сац организовала и возглавила первый в мире детский музыкальный театр. Ныне это Московский государственный академический детский музыкальный театр. Сегодня он носит имя своей основательницы. Наталья Ильинична Сац также считается первой в мире женщиной-оперным режиссером. Она ставила оперные спектакли не только на родине, но и за рубежом.
0: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Тег. Слово, которое вы встречаете каждый день в соцсетях, блогах и видео. Оно обозначает метку, ярлык, ключевое слово, с помощью которого легче найти нужный контент. Слово «тег» – заимствование из английского. Сначала «тег» означал ярлык или бирку на одежде, товарах, документах. Потом слово перебралось в интернет. Фотографии, посты, видео – все можно тегать, чтобы удобно сортировать и искать. Сегодня говорят «тег не место», «поиск по тегам». Искать можно все, что угодно, хоть новости, хоть рецепты. Представьте, вы размещаете в блоге отпускные фотографии. Добавляете теги «море», «пляж», «закат». И друзья, а иногда и случайные люди сразу находят ваш снимок. Заметим, в русском языке тегу есть аналоги. Мы их упомянули. Метка, ярлык. Но еще более точный синоним – ключевое слово. Есть даже специальный термин – поиск по ключевым словам.
2: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 700 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2000 19-117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: А знали ли вы, что выдающийся географ и исследователь 19 века, уроженец Смоленской области Николай Михайлович Пржевальский, провел в экспедициях 11 из 49 лет своей жизни? За это время он впервые подробно обследовал обширную территорию малоизвестной в тот период времени Центральной Азии, охватывающую Монголию, Северный Китай, Восточный Тибет и Туркестан. В ходе своих путешествий Николай Пржевальский совершил сотни открытий, сделал подробное описание множества рек, озер, пустынь, впервые правильно нанес на карту высочайшие горные цепи Центральной Азии. Зоологические и ботанические открытия ученого не менее значительны, чем географические. Он открыл и описал десятки новых видов животных, среди которых знаменитая лошадь, названная в его честь.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: дарил бы всем подряд.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: В московском регионе немало пешеходных мостов, претендующих на звание самого красивого. Один из них – Павшинский в Красногорске. Он определенно самый длинный в Московской области – 422 метра. Главный пролет над рекой – 173 метра. Мост вантовый, двухпилонный. Конструкции его изготовили в Кургане. Строили Павшинский мост в 2014-м, чтобы дать жителям Павшинской поймы доступ к метро. Но он быстро стал одним из любимых мест для фотосессий на Москве-реке. Ведь с него открывается роскошный вид на набережную в Красногорске и яхты. Вечером мост ярко подсвечивается и становится еще красивее. Весомый аргумент для тех, кто считает именно Павшинский мост самым-самым.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Я люблю людей. Люблю, когда день. Люблю, когда ночь. Ведь ночью я тоже не прочь прогуляться. Я люблю детей. Люблю куда-нибудь лететь. Люблю, когда жаркий день, тень. Люблю помечтать в темноте.

люблю лето, люблю шоколад с халвой, конфеты. Люблю, когда солнце в закате, кататься люблю на самокате. Я люблю, когда от смеха сводит скулы. Люблю с друзьями прогулки, загулы. Люблю пробежаться по берегу моря. Люблю настроение в дневной. Я люблю по ночам магистраль, звуки гитары, костра, пение птиц по утрам, лица довольные, да. Люблю смотреть

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Саратовского государственного университета сделали неожиданное открытие. Шум, который мы привыкли считать помехой, может, наоборот, улучшать работу сложных систем – от транспортных до нейронных сетей. Исследователи выяснили, что случайные колебания помогают элементам системы синхронизироваться, словно музыканты, которые начинают играть в унисон под шум водопада. Этот эффект может дать ключ к пониманию работы мозга и созданию более эффективного искусственного интеллекта. Теперь ученые изучают, как разные типы шума влияют на реальные системы, и их результаты могут серьезно изменить представление о роли хаоса в науке и технологиях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Набережные Челны – город легендарного КАМАЗа. Предприятие появилось в Челнах благодаря руководителю советского Татарстана Фикряту Табиеву. Недавно его имя увековечили на карте города, назвав в его честь набережную Камы. Несколько лет назад ее благоустроили, создав на берегу Великой реки ультрасовременное городское пространство, чья архитектура отсылает к образу грузового порта. Еще одна точка притяжения – бульвар энтузиастов. В 80-е молодой скульптор Ильдар Ханов установил на нем уникальные скульптуры в стиле советского модерна из бетона и смальты. Средства на композицию собирали всем миром. В набережных Челнах находится единственный в своем роде в России зал для органных концертов на 700 посадочных мест. Безупречной акустики удалось достичь без микрофонов и усилителей звука только за счет конструктивных особенностей. А совсем рядом с промышленным городом на другом берегу Камы расположен Боровецкий лес – крупнейший лесной массив Республики Татарстан. Едем в набережные Челны по Великой Каме и слушаем «Чайф» на радио «Гордость» 87.9 FM.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Грейт Волл Моторру».

0: сниму насуточно ру.
1: 6+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
3: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
4: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ. Радио «Гордость». Здесь все свои.
5: Привет, мы группа The Just. Встречайте лето на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Ростовской области наладили массовое производство стабилометрических систем. Их применяют для диагностики и реабилитации нарушений двигательных функций человека, для исследований состояния спортсменов в процессе тренировки, а также для оценки психофизиологического состояния людей, чья деятельность связана с повышенными требованиями к человеческому фактору. Например, в предрейсовом и предполетном контроле. Ростовские стабилометрические системы полностью производятся из отечественных комплектующих и на основе российского программного обеспечения. Сейчас аппаратно-программный комплекс включает в себя около 40 программ. В дальнейшем их число будет увеличиваться.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что золотые ворота во Владимире когда-то были золотыми в буквальном смысле? Белокаменная башня существует с 12 столетия. Построил ее князь Андрей Боголюбский, который перенес столицу во Владимир. Изначально ворот было 7. Среди них золотые, медные и серебряные. Дубовые створки золотых ворот древнерусские мастера обили медными листами, покрытыми позолотой, жарко сверкавшей на солнце. С 12 столетия сохранилась даже арочная перемычка, которой примыкали дубовые створы. Но вот сами золоченые ворота исчезли во время осады Владимира Батыем. Известно, что хану они не достались. Горожане сумели спрятать сокровища так надежно, что до сих пор их не нашел никто. А искали многие. В советское время к нашему правительству обратились японцы, предлагавшие расчистить дно Клязьмы, а в качестве платы взять то, что там найдут. Возможно, рассчитывали разыскать древние сокровища, но не сложилось. Советское правительство отказалось от странного предложения.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: В 44 километрах на северо-запад от Санкт-Петербурга расположился курортный поселок Репино. До 48 года он назывался Куоккала, что в переводе с финского «рыболовный крючок». Это место, где жили и творили многие гении отечественной культуры. Илья Репин, в честь которого переименовали поселок, жил здесь в усадьбе Пинаты более 30 лет. Здесь находится его могила и музей. В Куоккале он написал портрет Федора Шаляпина, картины «На разведке», «Защитники Москвы», «Козьма Крючков» и многие другие. Репин придумал для рукописного альманаха Корнея Чуковского название «Чукоккала». В нем публиковалось огромное количество великих деятелей культуры, многие из них в необычных амплуа. К примеру, Шаляпин как художник, Собинов и Куприн – поэты, Блок – комедиограф. В Куоккале жили или отдыхали писатели Леонид Андреев, Иван Бунин, Максим Горький, поэты Осип Мандельштам, Давид Бурлюк, Василий Каменский, режиссер и драматург Николай Евреинов. Владимир Маяковский, гуляя по пляжу, сочинял здесь свою первую поэму «Облако в штанах». А советский гроссмейстер, шестой чемпион мира Михаил Моисеевич Ботвинник родился в Куоккале. Слушайте радио «Гордость» в Санкт-Петербурге на частоте 93,3 FM, и вы узнаете еще много интересного.
0: Радио «Гордость».

0: боюсь!
1: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
5: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть.
6: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06 2026 года. ОРВБ.
1: Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которая...

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Handmade. Надпись, которую можно увидеть на ярмарках, в небольших мастерских и на страницах мастеров в интернете. Выражение пришло из английского и буквально означает «сделано руками». Так называют предметы, которые создает мастер сам, от начала и до конца. В русский язык оно пришло сравнительно недавно. Хендмейдом могут быть украшения, свечи, игрушки, керамика, одежда или предметы интерьера. Часто такие вещи ценят именно за их уникальность. Каждая создается отдельно и может немного отличаться от другой. Напомним, по-русски в подобных случаях употребляют полные синонимы – ручная работа или авторская вещь. И такие надписи встречаются все чаще, что можно только приветствовать. А вот выражение «handmade» все больше приобретает иное значение. Изделие, выполненное человеком, который не достиг высокого уровня мастерства или не отличается хорошим вкусом.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Военно-морской флот России берет свое начало в самом конце 17 века, когда Боярская дума по представлению Петра I приняла постановление морским судам быть. Во время Северной войны был создан Балтийский флот, выдвинувший Россию в число крупных морских держав. В 18 веке флот постоянно расширялся из-за активной внешней политики страны, и уже к началу 19 столетия он стал третьим в мире по величине. До Второй мировой войны главной морской силой были корабли. Но затем эта роль перешла к морской авиации, а с появлением ракетно-ядерного оружия главенствующее положение заняли подводные лодки. Наибольшее же развитие ВМФ России получил к середине 80-х годов. Тогда в состав 4 флотов и Каспийской флотилии входили более 100 дивизий и бригад кораблей, подводных лодок, морской авиации и береговой обороны.
0: Радио «Гордость».

История одной песни. В 1974 году на экраны вышел фильм «Анискин и Фантомас». Исполнитель роли сельского участкового и один из режиссеров картины Михаил Жаров пришел к Владимиру Шаинскому за песней, чтобы была деревенская, незатейливая, искренняя, близкая самой широкой аудитории. Шаинский внезапно осознал, что текст у него уже имеется. Это стихотворение поэта-самородка Ивана Юшина «Травы». Юшин жил в подмосковной деревне и работал мясником на центральном рынке. Согласно одной из версий, тетрадку с его стихами композитору передала Людмила Зыкина, одна из постоянных покупательниц Юшина. Мелодию Шаинский написал быстро. Кому доверить исполнение песни, у него сомнений не было. Геннадию Белову. Белов тоже самородок. Он работал мастером на текстильном комбинате, участвовал в самодеятельности. На одном из конкурсов его невероятной красоты лирический тенор услышал руководитель ансамбля гостелерадио Виктор Попов. Геннадий Белов стал солистом ансамбля. Именно он сделал хитом песню Шаинского «Дрозды». «Травы» ждал такой же успех. Лауреатство на конкурсе «Песня года» и всенародное признание. Послушаем песню «Травы, травы» в исполнении Геннадия Белова.

0: нужно, будет твоя. АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Фрегат «Адмирал Головко», построенный в Петербурге, вошел в состав Северного флота. Фрегат совершил переход в Североморск, где прошла церемония встречи корабля. «Адмирал Головко» — третий фрегат серии российских многоцелевых кораблей первого ранга и первый в серии, получивший отечественную энергетическую установку в рамках программы импортозамещения. Еще 5 таких фрегатов строятся и 2 планируются к закладке.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

радость. Это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Мусоропровод, газопровод. Казалось бы, обычные слова из повседневной жизни, но стоит произнести их вслух, и сразу возникает вопрос, где поставить ударение. Нередко можно услышать «мусоропровод» или «газопровод», но литературная норма другая – правильно говорить с ударением на последний слог. Как это запомнить? Попробуем включить логику. Все эти слова обозначают систему, которая что-то проводит. Водопровод проводит воду, газопровод – газ. Мусоропровод помогает отправить мусор вниз по трубе. Речь идет не о проводе, не о проволоке или кабеле. Поэтому и по правилам русского, и по простой логике водопровод, трубопровод, мусоропровод, газопровод. Есть, правда, одно слово, которое выбивается из этой дружной компании – электропровод. И это не случайно. В этом слове как раз имеется в виду провод, металлический проводник, по которому идет электрический ток. А чтобы больше никогда не ошибаться, можно вспомнить строки из известного стихотворения Сергея Владимировича Михалкова. А что у вас? Там есть такой диалог. А у нас на кухне газ, а у вас? А у нас водопровод. Вот.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Катухин Петр Семенович, герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Петр Катухин воевал на фронтах с декабря 41-го. Сначала бойцом стрелковой роты, 43-го санинструктором. В этом качестве вынес с поля боя более 200 раненых, брал на себя и другие задачи. При форсировании Вислы он заменил собой павшего командира взвода и отбил атаку врага. В феврале 45-го в боях за один из польских городов Катухин выносил на себе раненого. Пробираясь траншеями, он услышал из подвала разрушенного дома немецкую речь. «Hände hoch! Gehen Sie raus! Руки вверх! Выходите!» – крикнул Петр. Никакой реакции. Тогда он бросил гранату и открыл огонь. Из подвала с поднятыми руками вышли 26 солдат и офицеров. Санинструктор отконвоировал их в штаб. Потом быстро вернулся за раненым. Победу Петр Катухин встретил в Праге. Был трижды ранен, награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны первой степени, дважды медалью за отвагу и другими медалями. Золотую звезду героя он получил в 46-м.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Мы продолжатели тех, кто был до нас. История семьи и рассказы старших – это опора. И это, наверное, самое святое – память. Память о своих традициях, историческая память, культурное наследие. Наш культурный код. Без памяти мы теряем корни. Поэтому давайте ее хранить. Моя личная задача, как творца, сохранить эту связь и передать дальше. Ведь так строится будущее.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
3: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитва.
7: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
8: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
9: Пусть она будет счастлива.
8: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Я Дмитрий Маликов. Слушайте мою песню на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Московское метро – это не только транспортная система, но и огромный подземный бункер. Открытое в 1935 году, оно уже в годы Великой Отечественной, служило убежищем для тысяч москвичей во время бомбежек. В эпоху Холодной войны многие линии проектировались с учетом защитных функций. Глубокие вестибюли и массивные железобетонные своды, герметичные двери, автономные системы вентиляции и электроснабжения – все это позволяло использовать станции как убежище при экстремальных угрозах. Самая глубокая московская станция – Парк Победы – 84 метра. Сегодня метро сохраняет архитектурную роскошь и одновременно остается стратегическим резервом безопасности города. Обычный поезд и в одночасье надежный щит под землей.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Специалисты Института химии растворов Российской академии наук совершили прорыв в борьбе с раком и инфекциями. Создано уникальное соединение, способное разрушать ДНК опасных клеток. Новое вещество проникает между элементами генетического кода, словно клин, нарушая структуру молекулы. Это блокирует размножение раковых клеток, вирусов и бактерий. Исследователи отмечают, что соединение особенно эффективно против определенных участков генетического кода. Эта разработка открывает перспективы для создания принципиально новых лекарств.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
1: Ее услышал благодаря Игорю Матвиенко, Николай Расторгуев. К нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
0: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
2: Вновь ночи без сна, так приходит весна. Так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит

пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит от

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: По железным дорогам Свердловской области начал курсировать электропоезд «Финист». По уровню комфорта он даже превосходит «Ласточку». В 5 вагонах поезда предусмотрено 416 мест. Увеличено число санитарных модулей. «Финист» производится в городе Верхняя Пышма Свердловской области и полностью собран из отечественных деталей. Поезд может разгоняться до 160 км в час и в перспективе станет базовой платформой для целой линейки скоростных электропоездов нового поколения.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, меня зовут Арина, не Арина меня. Слушайте мою песню «Тихий океан» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Красноярском крае завершено строительство первого в России подземного нефтехранилища. В отличие от хранилищ в США или Европе, российский проект создан не для стратегических запасов, а для технического использования, чтобы сохранить нефть во время остановки трубопроводов и не сжигать ее впустую. Разработка велась с 2020 года, а толчком к активной фазе послужили логистические сложности в Арктике. Подземный формат выбрали не случайно, он дешевле и безопаснее в суровых климатических условиях, чем строительство наземных резервуаров. Хранилище позволит избежать потерь нефти при ремонтных или погодных перерывах в прокачке. По мнению экспертов, это разумный и экологичный подход, особенно актуальный для отдаленных и уязвимых регионов.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Леонид Верещагин – выдающийся русский ученый и академик, создатель технологии синтеза искусственных алмазов и автор около 200 патентов на инновационные приборы для работы при больших давлениях. Под его руководством ученые изучали изменения структуры веществ и их фазовые переходы при давлениях, превышающих десятки и сотни гигапаскалей. Эти исследования предоставили ценные данные для материаловедения и планетологии. Верещагин первым заговорил о металлизации материалов при воздействии сверхвысокого давления. Одним из его значительных достижений стало создание технологии синтеза искусственных алмазов в 1960 году, что имело огромное значение для науки и промышленности. Искусственные алмазы идентичны природным по составу и структуре, но создаются в контролируемых условиях, что позволяет регулировать их качество и размер. За свои достижения Верещагин получил множество наград. Был избран академиком Академии наук СССР в 1960 году и стал член-корреспондентом в 1966 году. Его работы продолжают изучать исследователи по всему миру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Николая Расторгуева. Федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВП, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
5: Даже в зеркале

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Словосочетание «epic fail» пришло к нам из английского. Если «fail» означает неудачу, ошибку, промах, то сленговое выражение «epic fail» — это уже полный крах, грандиозный провал, катастрофа. При этом, обозначая масштаб события, «epic» подчеркивает комичность или абсурдность произошедшего. Выражение «epic fail» не так давно было очень популярным, но постепенно сходит на нет. У подросшей молодежи свой сленг. А еще с ним связана забавная история. В интернете можно встретить выражение «былинный отказ». Когда-то одна из первых программ машинного перевода перевела таким образом «epic fail» на русский. Не то чтобы она так уж сильно ошиблась. «Epic» и значит буквально «эпический», «легендарный», «былинный», но звучит, согласитесь, так странно, что даже мощно. Другое дело, что и без машинного перевода в русском языке есть множество синонимов «epic fail», как из нейтрального, так и из жаргонного лексикона.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд равнодушных.

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Музей «Мир времени» в Барнауле посвящен хронометрии и наглядно показывает, как менялись способы измерения времени. От солнечных часов и маятниковых механизмов до карманных и наручных часов 19-20 веков. В экспозиции есть редкие дореволюционные советские экземпляры, включая железнодорожные и морские хронометры, многие из которых восстановлены местными реставраторами и находятся в рабочем состоянии. Посетители могут завести механизм и услышать бой. Для интересующихся проводятся мастер-классы по уходу и реставрации часов, а музей регулярно участвует в краеведческих и культурных проектах Барнаула. Типичный визит занимает 40-60 минут, но для полного погружения можно выделить больше времени. Перед посещением стоит уточнить режим работы и стоимость билетов на официальном сайте или по телефону.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Иркутск начался как казачье зимовье в середине 17 века, а в позапрошлом столетии превратился в первый настоящий город Восточной Сибири. Именно в нем жили сосланные декабристы. Их быту посвящен современный дом-музей Волконских, где бережно воссоздали быт дворян 19 века. Главное украшение города – река Ангара. Вдоль нее недавно построили роскошную набережную в два яруса. Рядом воздвигли точную копию исторической триумфальной арки, посвященной императору Александру Первому. Самое старое каменное здание Иркутска – Спасская церковь 18 века. Единственная во всей Сибири украшена росписями не только внутри, но и снаружи. В городе жил Леонид Гайдай, и недавно на площади труда установили композицию, посвященную ему и его фильмам. Режиссер сидит в кресле, а напротив него застыли трус, балбес и бывалый. Едем в Иркутск и слушаем песню иркутянки Влады Мирави «Березонька».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Гранты на культурные проекты. До 30 июня Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте fondkulturnykhiniciativ.rf. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
4: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нагреть чайник или зарядить телефон теперь можно и вдали от цивилизации. Артем из Армавира изобрел портативную микро-ГЭС для малых рек и ручьев. Вместе со своим наставником Евгением Шишкиным из местного научно-технического центра школьник сделал совершенно новую гидротурбину. А вся станция помещается в небольшой чемодан. Ее можно просто закрепить на берегу ручья или реки, и все, электроэнергия начинает вырабатываться. Переносная ГЭС пригодится туристам, которые любят путешествовать в отдаленные места, спасателям, да и военным.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В эфире «Радио «Гордость» новости из Архангельской области. Хвойный напиток компании «Ария» получил золотую медаль на международной выставке в номинации «Инновационный продукт». В его основе сосновая хвоя, богатая витаминами и антиоксидантами. Производитель отмечает, что использует только зимнюю хвою, в которой особенно много витамина С, а благодаря бережной технологии напиток сохраняет все полезные свойства. Вдохновением для создания послужили традиции северян, а именно напиток поморский кёжа, который издавна готовили на травах с ягодами. Компания планирует расширять географию продаж и разрабатывать новые вкусовые вариации.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: принимают.
1: Радио «Гордость».
2: Меня зовут Виталий Цветков. Я лидер группы «Виктор Виталий». Слушайте нас на радио «Гордость» и давайте вместе гордиться.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Матвей Кузьмич Кузьмин, имя, ставшее символом героизма и самопожертвования в годы Великой Отечественной войны. В свои 83 года этот простой крестьянин из Псковской области повторил подвиг Ивана Сусанина, вписав свое имя в историю как самый пожилой герой Советского Союза. В феврале 1942 года деревню Куракино, где жил Матвей Кузьмич, заняли немецкие войска. Фашисты потребовали от него стать проводником для их отряда, чтобы скрытно вывести их в тыл советских войск к деревне Першино. Кузьмин согласился, но втайне отправил своего внука с предупреждением к партизанам. Ночью под предлогом вывода немцев к Першино Матвей Кузьмич намеренно повел их длинной окольной дорогой, выиграв время для подготовки засады советских воинов. На рассвете, когда немцы достигли указанного места, они попали под шквальный огонь. В ожесточенном бою почти все фашисты были уничтожены. Сам Матвей Кузьмич пал от вражеской пули, но его подвиг обеспечил победу советских бойцов. Матвей Кузьмич Кузьмин посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Он стал героем рассказа Бориса Полевого «Последний день Матвея Кузьмина». Его подвиг – пример невероятной преданности Родине и мужества, проявленного в самые тяжелые времена.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Сергей Нехаенко. Музыкант.
1: Я не сразу понял, что такое жизнь. Когда ты совсем молод, кажется, что все еще будет. Можно ошибаться, терять время, откладывать. А потом наступает момент, когда ты оказываешься на самом дне. Я там был. И тогда приходит понимание, жизнь – это единственный шанс, и нет возможности все отрепетировать. Если ты здесь, если выжил, значит, зачем-то нужен. И не обязательно делать подвиги. Иногда просто достаточно жить честно, не изменять своим принципам, поддерживать своих близких. Надо стараться жить так, чтобы не было стыдно за свои решения.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость. Включай свое. Цени родное.
1: Всем привет! С вами фолк-группа «Сказки». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где можно увидеть древнерусскую каменную резьбу, изображающую Александра Македонского? Нужно всмотреться в узоры, покрывающие стены Дмитриевского собора во Владимире. Одноглавый белокаменный храм – уникальный памятник русского зодчества, воздвигнутый в конце XII века. Великий князь Всеволод Большое Гнездо построил его во имя Дмитрия Солунского, своего небесного покровителя. Христианское имя князя было Дмитрий. Стены храма украсили изображениями православных святых, библейских царей, исторических личностей и даже персонажей древнегреческих мифов. На одном из рельефов Геракл побеждает немейского льва, на другом – лирнейскую гидру. А еще на стене собора можно разглядеть святого Никиту, который побивает дьявола в прямом эфире.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть слова, в которых даже грамотные люди могут ударение поставить неверно. Одно из них – «христианин» многие произносят с ударением на третий слог – «христианин». Возможно, ошибка случается от того, что во всех родственных словах такое ударение будет правильным. Никаких сомнений не возникает. Вера – христианская. Последователи христианской религии – христиане. Женщина, исповедующая христианство – христианка. Но в единственном значении мужского рода ударение падает на последний слог – «христианин». Эта норма русского языка зафиксирована во всех словарях – толковых, орфографических и орфоэпических. Нужно либо запомнить нормативный вариант, либо вспомнить стихотворные строчки с подходящей рифмой и ритмом. Например, в стихотворении Валерия Брюсова «Библия» есть такие слова. «Еврей, христианин, безбожник, все». Все учились у тебя. Давайте читать русских поэтов и говорить по-русски правильно. Реклама.
2: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: История одной песни. Кинофильм 76-го года «Моя любовь на третьем курсе» не стал сверхпопулярным и вряд ли сейчас его вспомнят многие. Но вот две песни из него стали хитами на все времена. Про первую из них «Как молоды мы были» радио «Гордость» уже рассказывала, однако Александр Градский исполнил в фильме еще одну мощную композицию «Яростный стройотряд». Это ярчайший пример комсомольской лирики. После выхода фильма на экраны песню стали исполнять буквально все советские стройотряды и не только. Стройотрядовское движение стало одной из самых ярких страниц комсомольской истории. Молодые люди двигали вперед экономику страны и росли как профессионалы и личности. Их традиции сейчас развивают российские студенческие отряды. В том числе продолжают петь эту песню, которую мы послушаем в оригинальном исполнении Александра Градского.
1: Я свежий ветер, огонь крылатый, и наше время на циферблатах. Пусть повезет.

0: Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки.
2: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Долгое строительство этого уникального объекта завершилось вводом станции в эксплуатацию в порту Певек на Чукотке. Ничего подобного в мире нет. 22 мая плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» введена в промышленную эксплуатацию, а 30 июня тепло от нее впервые подано в городскую тепловую сеть города Певека. Главной задачей таких ПАТЭС как раз и считается энергоснабжение удаленных районов, где невыгодно или невозможно строительство электростанций традиционного типа, а энергия ой как нужна.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Еще одно передовое достижение Кубанского медуниверситета, который активно внедряет научные разработки в практику. Ученые создали инновационный гидрогель, который получил название «жидкая кожа». Этот биоматериал образует защитный барьер на ране, ускоряет заживление и снижает риск инфекций. Он подходит как для мелких порезов, так и для серьезных ожогов. Разработку ведут с 2020 года. Сейчас проходят доклинические испытания, а через полтора года планируются клинические исследования. Благодаря доступной себестоимости и высокой эффективности жидкая кожа может широко применяться в медицине.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну, то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если разобраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бормашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Личность – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.
1: Всем привет, дорогие друзья! С вами Алексей Петрухин. И слушайте мою песню «Человеку нужен свет» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Бармин был конструктором космических стартовых комплексов. Без него невозможно было бы запустить на орбиту ни спутник, ни тем более человека. Это он стоял за пусками ракет-носителей «Союз» и «Протон». Интересно, что начинал Бармин на производстве холодильного оборудования. Первым местом его работы был московский завод «Компрессор». Именно Бармин налаживал в нашей стране производство первых домашних холодильников. Все изменило Великое Отечественное. Компрессор перепрофилировали. За годы войны Бармин создал 78 типов конструкций пусковых установок. К холодильникам он так и не вернулся. Кроме стартовых комплексов, Владимир Бармин разработал устройства, которые смогли забрать образцы грунта с Луны и Венеры и доставить их на Землю. А еще ученый создал проект долговременной обитаемой базы на Луне. Возможно, однажды реализуют и его. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики» «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
5: Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, конечно. Музыка «Гордость».

против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди 10 поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Вау! Звучит как подражание лаю или мяуканью. В английском это междометие означает «восторг, смешанный с удивлением». К нам оно попало в конце 80-х из западных кино и мультфильмов и употреблялось в молодежном жаргоне. Лингвисты уверяли, что это ненадолго. Но словечко, наоборот, вышло за пределы жаргона, проникло в повседневную речь и некоторые словари, а также начало развиваться по нетипичной для русского языка схеме – междометие плюс существительное. Многим знакомо сочетание «вау-эффект», «вау-фактор» и еще почти три десятка «вау». Считается, что какие-то из них пришли из романа Виктора Пелевина «Generation P». Но еще до этого они вовсю использовались западными маркетологами. Эксперты сходятся во мнении – «вау» и его маркетинговые производные внедрены целенаправленно через медиа и агрессивную рекламу. Цель проста, как пряник – вызвать у россиянина эмоцию восторга и накрепко связать ее с потреблением. Выработать, как у собаки Павлова, условный рефлекс – потребительский. У провидца Пелевина встречается даже термин «вау-человек». Но есть и хорошие новости. Во-первых, у «вау» множество русских синонимов. «Ого!» «Вот это да! Надо же!» и другие. А во-вторых, герои новых отечественных фильмов, выражая изумление или восхищение, уже восклицают не «вау», а «ух ты!» или «о как!»
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Москва – город рек-призраков. Под современными улицами скрывается русло тех самых ручьев и речек, вокруг которых зарождалась Москва. Некогда здесь текли десятки мелких рек. Часть сохранилась на виду – Яуза и Сетунь. Но многие, как Неглинная, были закрыты в коллекторы и теперь несут воду под землей, иногда всплывая в подвалах или на набережных после ливней. Улицы и переулки часто повторяют старые речные долины, а парки иногда хранят их память – крошечные пруды или старицы. Во время городской застройки 19-20 веков потоки превращали в сточные каналы. Сегодня о них напоминают названия и старые карты. Москва-призрак живет двумя жизнями. На поверхности – мощь мегаполиса, под ней – сеть затонувших водных нитей, хранительниц истории города.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Основатель и продюсер фолк-поп-группы «Отукен» Андрей Медонос создал поистине уникальный коллектив. «Отукен» легко может отправить слушателя в путешествие во времени и пространстве. Пространственную составляющую определяет этнический состав группы. Это коренные народы, исторически проживающие в разных районах Сибири. Состав периодически меняется. Сейчас группу представляют хакасы, долганы, тувинцы и чулымцы. Что касается времени, в репертуаре «Отукен» не только традиционные мотивы на основе древних легенд и преданий, но и песни современного содержания. Одна из них – «Дикая Сибирь». Изначально песня написана для одной из популярных на российском телевидении программ о моде, но, конечно, поется в ней и о любви. Всем известно, что любовь согревает сердце лучше любой самой теплой модной одежды. «Отукен», «Дикая Сибирь», язык исполнения – чулымский.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Гранты на культурные проекты. До 30 июня Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои

0: творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте fondkulturnykhiniciativ.rf. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Радиостанция «Гордость».
1: Друзья, привет! С вами Олег Чубыкин на радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Оригинальное решение проблемы птиц, пачкающих памятники, предложили кировские школьники Иван и Тимофей. Они создали робомодель хищной птицы, оснащенной датчиком движения и звукозаписью. Внешне робот похож на сокола. Обнаружив движущийся объект, он издает крик хищной птицы, начинает махать крыльями и двигать головой. Изобретатели использовали генератор случайных чисел, чтобы сделать движения своего сокола хаотичными, как у живого существа. Ведь городские птицы быстро учатся и уже могут опознавать механизмы. Изобретение получило гран-при регионального конкурса юных изобретателей. Иван и Тимофей – ученики местного кванториума. А идею им подсказало чучело в бабушкином огороде.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Тюменские онкологи первыми в России вылечили анапластический рак щитовидной железы. 67-летнюю пациентку ввели в течение 2 лет. Ранее у женщины обнаружили новообразование размером около 10 сантиметров. После постановки диагноза пациентке установили гастростому. Врачи приняли решение применить иммунотерапию вне клинических рекомендаций. По данным последних обследований, опухоль полностью исчезла. Женщина самостоятельно дышит и принимает пищу. Признаков прогрессирования заболевания не выявлено. Анапластический рак щитовидной железы – одна из самых редких и агрессивных опухолей головы и шеи. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего 3-5 месяцев.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

радость. Это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Петр Капица – легенда отечественной и мировой науки. Физик, инженер, инноватор. Лауреат Нобелевской премии за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. Ввел в мировой научный обиход термин «сверхтекучесть». Существует легенда, как Петр Леонидович стал аспирантом научного светила Эрнеста Резерфорда. Англичанин говорил, что свободных штатных ставок в его лаборатории нет. Тогда Капица поинтересовался, какую точность в своих экспериментах Резерфорд считает достаточной. Узнав о погрешности в 3%, Капица заметил: добавление одного сотрудника к 30 имеющимся лежит в пределах экспериментальной погрешности. Резерфорд такую логику оценил и принял Капицу в лабораторию. Еще одна шутка гениального физика касалась исследования альфа-частиц. Для этого нужно сильное магнитное поле, которое, в свою очередь, просто плавит провод в электромагните. Петр Леонидович придумал пускать ток в течение очень короткого времени, которого хватало для исследования примерно 0,01 секунды. И говорил, что является самым высокооплачиваемым ученым в мире. Полную зарплату получает за работу, которая занимает пару секунд в год. Очень известен у нас в стране и сын Нобелевского лауреата Сергей Петрович Капица. Он был, возможно, лучшим популяризатором науки на отечественном телевидении. Почти 40 лет бессменно вел передачу «Очевидное невероятное».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Собор Александра Невского в Краснодаре – важный православный центр и заметная городская доминанта, посвященная князю-герою Александру Невскому. Исторический храм XIX века был утрачен в советское время, а в постсоветский период на его месте воссоздан современный собор, ориентированный на традиции русско-византийской архитектуры. Купола, высокая колокольня и богатая роспись интерьеров создают торжественную атмосферу. Интересно, что собор стал не только духовным, но и культурным центром Кубани. Здесь проходят памятные службы в честь казачества и региональные торжества, а его золотые купола видны с отдаленных точек города и часто служат ориентиром для жителей. Посещение собора дает представление о религиозном возрождении региона и о связи современных традиций с историей Кубани.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке такие интересные слова, как «хоры» и «хоры». Пишутся одинаково, ударения имеют разные и понятия обозначают различные. Если мы говорим о певческих коллективах, то это хоры. Хоры мальчиков, камерные, церковные, знаменитые русские народные хоры. Если речь идет о музыкальных инструментах или произведениях, ударение также падает на последний слог. Скрипичные хоры, оперные хоры, как ключевые коллективные сцены. Птичьи тоже хоры. А вот в архитектуре хоры. Так называется верхняя открытая галерея или балкон внутри церковного здания или парадного зала. Хоры в залах предназначались изначально для оркестра и певцов. В средневековых христианских храмах на хорах молились женщины-прихожанки. Сейчас в православных храмах на хорах размещаются певчие, а в католических – орган. Так что и хоры, и во многих случаях хоры имеют отношение к пению и музыке.
0: Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Какой город лучший на Земле? На этот вопрос отвечали участники проекта фонда Ноны Гришаевой, прошедшего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Обычные жители создавали народные гимны родных городов. Один из них – Казань. Ее Кремль – один из древнейших в России. Каменную крепость воздвигли в 12 столетии. Мечеть Марджани – старейшая в Казани, построена в 18 веке в стиле барокко и даже в советский период не закрывалась для верующих. Белокаменный Благовещенский собор помнит еще Ивана Грозного. Современная Казань знаменита фонтанами. На 4 метра вздымается фонтан в парке Крылья Советов. Украшенные улицы Баумана, фонтанчики с голубями, лягушками и татарской русалкой. Самый высокий фонтан города на озере Кабан. Высота струи 50 метров. Любителей покушать порадует музей Чак-Чака. Едем в столицу Татарстана и слушаем народный гимн города в исполнении «Алсу» на радио «Гордость». Частота 97.2 FM. Казань.

0: Казани. Я люблю тебя.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
2: Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
4: Привет, я Леонсия Эрденко. Слушайте песню группы «Любэ» под

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из университета Лобачевского в Нижнем Новгороде создали новый суперпрозрачный сверхпрочный материал на основе композита оксидов магния и иттрия. Чтобы получить его, наши химики использовали технологию микроволнового спекания. В перспективе на ее основе можно будет создавать и крупногабаритные изделия. Технология очень сложная, так как требует тщательной настройки сочетания длины волн излучения и размера зерен композита. Только СВЧ-генераторы Института прикладной физики РАН позволили получить требуемые соотношения. В дальнейшем полученный материал можно будет использовать в авиастроительной и космической индустрии. Ученым из Нижнего Новгорода помогали специалисты из Института химии высокочистых веществ РАН и Института прикладной физики РАН. Результаты своего исследования российские ученые уже опубликовали в престижном международном журнале, а получить их удалось благодаря грантовой поддержке Российского научного фонда.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет всем, дорогие друзья. Арвиниха оркестр на связи. Слушайте наш трек.

0: раскрашен диско на танцполе и горячо.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Чечне найдено уникальное захоронение аланской культуры. Археологи обнаружили непотревоженное элитарное захоронение раннего этапа. Раскопки ведутся на памятнике Алхан-Калинские курганы. По предварительной оценке захоронение относится ко второй и третьей четверти IV века. Среди находок украшенная драгоценными камнями конская сбруя, оружие и импортные сосуды. Ученые подчеркивают, столь богатое и нетронутое погребение на Северном Кавказе найдено впервые. Все предметы будут отреставрированы и представлены в экспозиции Национального музея региона.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Петр Жуковский – русский ученый 20 века. Академик и автор около 200 научных статей и книг, многие из которых были опубликованы за рубежом. Он проводил важные исследования в ботанике и генетике, открыв новый сорт пшеницы, устойчивый к заболеваниям. Жуковский участвовал в крупных исследованиях в области генетики, ботаники и морфологии растений. Он отправлялся в научные экспедиции на разных континентах, изучая и привозя земледельческие культуры для выведения новых сортов. Он стал известен благодаря теоретической деятельности, развив концепцию Николая Вавилова о сопряженной эволюции хозяина и паразита и сформулировав теорию различных генетических центров происхождения растительных культур. Жуковский был награжден несколькими почетными медалями – Сталинской премией и 4 орденами Ленина. Интересно, что полученную Сталинскую премию за открытие нового сорта пшеницы он передал на нужды армии, направив средства на строительство авиатехники.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «рандомный» или «рандомный» в русском языке еще даже не обрело правильного ударения. Можно говорить и так, и этак. Все равно выйдет что-то на компьютерном, не очень понятное широкой публике, особенно старшему поколению. Пришло слово из английского, а вернее из профессионального жаргона программистов и значило изначально всего лишь случайный фактор подбора чисел или переменных. Но постепенно его стали употреблять все больше и больше. И это несмотря на привычные русские аналоги – случайный или произвольный. Популярность словечка «рандомный» объясняет по-разному, но не лучше ли говорить по-русски? Благо, ничего нового в обычную повседневную речь слово «рандомный» не привносит.
0: Радиостанция «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что во Владимире есть место, где можно не только увидеть, но и зажечь источники света от лучин до самых современных приборов? Это частный интерактивный музей «Огни Владимира». В его коллекции представлены самые разные приспособления для освещения жилищ, общественных пространств и транспорта. Лучины, свечи и лампы. Уличные фонари, начиная с самых первых. Фонари каретные и велосипедные. В музее можно не только увидеть, как работали осветительные приборы, но и самому попытаться сделать восковую свечу или лучину.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, что такое йойга? Йойга – это сольная певческая импровизация, которая некогда была популярна в Северной Карелии. Йойга имела отличительный признак – повторяющееся пропевание отдельных слогов и гласных звуков, которые, как говорят, напоминали курлыканье лебедя. А еще говорят, что исполняли йойгу или йойгали на природе, на берегу озера или реки, где припев мог свободно разноситься далеко по округе. Самые первые йойги записал лингвист, фольклорист, собиратель и основатель эпоса «Калевала» Элиас Леонард. Фольклорные экспедиции почти два столетия назад, в 1836 году. Сегодня в репертуар ансамбля народной песни «Верия» из карельского города Сартавала входит приветственная йойга «Тервехтулуа вейерагелла» в переводе на русский «Добро пожаловать друзьям». Ее записал корейский фольклорист, доктор филологических наук, профессор Виктор Евсеев в 1957 году в поселке Калевала от исполнительницы Марии Михеевой. Ансамбль народной песни «Верия» «Тервехтулуа вейерагелла» – приветственная йойга. Язык исполнения – карельский.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: Всем привет. Я Александр Эграмжан. Слушайте мою песню на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточный ру.
1: 6+.
2: Свайлберис. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
3: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, подвозник, Дельный Калитин.
4: Радио «Гордость».
5: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире стыковка двух пилотируемых космических кораблей. 16 января 1969 года были состыкованы советские космические корабли «Союз-4» и «Союз-5». Кораблем «Союз-4» управлял Владимир Шаталов. На «Союзе-5» были трое космонавтов – Борис Волынов, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов. На 35-м витке после стыковки Хрунов и Елисеев вышли в открытый космос и перешли в корабль «Союз-4». В состыкованном состоянии корабли находились 4 часа 35 минут. Борис Волынов вернулся на Землю на «Союзе-5», а Хрунов и Елисеев приземлились на «Союзе-4» с Владимиром Шаталовым. Евгения Хрунова после этого полета прозвали «космическим почтальоном». Именно он передал Шаталову корреспонденцию с Земли.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Северокавказского федерального университета разработали способ обогащения кисломолочных продуктов селеном, важным микроэлементом, дефицит которого испытывает каждый восьмой житель Земли. Исследователи синтезировали наночастицы селена, которые легко усваиваются организмом, а первый пробный выпуск обогащенной продукции уже прошел на одном из молочных комбинатов. В дальнейшем ученые планируют создать подобные добавки для кормов животных и вывести разработку на рынок. Новый продукт может помочь укрепить иммунитет, поддержать здоровье сердца, репродуктивной системы и щитовидной железы. Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В 2022 году мариупольскому школьнику Арсену Попову было 14 лет. В самое страшное время, когда шли бои за город, Арсен пришел в городскую больницу в качестве волонтера.
2: Родственник работает, я к нему заходил просто. И парни работали, ну, попробуй с меня. Я так начал.
1: Больница работала в режиме госпиталя. Помощь была необходима. Арсен оказался самым юным из 8 волонтеров, но работал наравне со взрослыми. Переносил раненых. В отдельные дни их было до 20 человек. Разбирал завалы, чтобы достать людей из-под бетонных обломков. Выполнял различные вспомогательные работы. А вскоре уже помогал медикам накладывать гипс. Путь до больницы был небезопасен. Мать с двумя младшими детьми укрывала от обстрела в подвале и не раз уговаривала Арсена остаться с ними. Но тот отвечал: «Мама, я там нужен, меня там ждут». В июне 2022 года глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил Арсену медаль за отвагу. В 2023 году Арсен Попов, уже учащийся Мариупольского строительного колледжа и активист юнармии, стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Для меня достоинство – это внутренний стержень. С детства меня учили всегда оставаться человеком, вне зависимости от ситуации. В жизни бывали моменты, когда можно было поступить проще, выгоднее для себя. Но против совести я не иду. Прежде всего, надо держать свое слово, не прогибаться. Оставаться всегда честным прежде перед собой и перед другими. И нести истину, то кем ты являешься на самом деле. В жизни возможно все что угодно. Зависит только от цены, которую ты готов за это заплатить. Но это, как правило, не деньги.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы».

0: дома.
1: А вы знаете, что многие памятники в Наукограде-Королеве – пример настоящих космических технологий? Один из них – это памятник стыковки Союза и Аполлона, прозванный в народе «шариком» или «старым шариком». Новый шарик – это памятник спутнику. Увековечить уникальный проект решили в ЦНИИМАШ еще в 70-е годы. Сотрудники предприятия и создали проект памятника. В 96-м его демонтировали и отправили на реставрацию. Но дело затянулось. 20 лет шарик лежал на складе. Наконец, уже в наше время, руки дошли и до него. Главные космические компании России, РКК «Энергия» вместе с ЦНИИМАШ взялись за работу. Они восстановили погнутые и утраченные конструкции из алюминия и нержавеющей стали. Сделали новый постамент. Сейчас шарик стоит на площади Мазжорина и вновь стал одним из символов Королева.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: пожить.
1: Реклама.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

История одной песни. Один из самых трогательных шлягеров СССР «Родительский дом» написали Владимир Шаинский и Михаил Рябинин. Песня очень нежная и лирическая, а вот история ее создания достаточно веселая. В середине 70-х годов Рябинин принес Шаинскому текст песни сразу из 19 куплетов. Владимир Яковлевич быстро сочинил мелодию, один куплет переделал в припев и позвонил Льву Лещенко. Было это в полночь, певец спал. Композитор стал петь все куплеты по очереди, после каждого обязательно припев. Где-то после 10-го Лев Валерьянович не выдержал и попросил Шаинского отобрать три наиболее ярких куплета с припевом. Именно в таком виде мы эту песню знаем теперь. «Родительский дом» сразу стал очень популярным. Фрагмент композиции исполнил даже попугай Кеша в мультфильме «Возвращение блудного попугая». В 80-м году фирма «Мелодия» включила ее в один из самых популярных сборников страны «Для вас, женщины». А в 81-м она вышла в финал конкурса «Песня года». «Родительский дом» — одна из визитных карточек народного артиста Льва Лещенко.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: Это наша с тобой биография.
5: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Судоверфь в Ленинградской области сдала в эксплуатацию 8 судов на воздушной подушке. Построенные суда относятся к проекту «Нептун». Катер «Нептун» предназначен для круглогодичной перевозки пассажиров и грузов. Эксплуатация судна возможна в том числе на мелководье с выходом на берег для комфортной высадки пассажиров. Кроме того, катер может передвигаться по заснеженной поверхности водоемов, по льду, а также по болотистой поверхности. Особое значение судно на воздушной подушке приобретает в межсезонье, когда не действуют ни речное судоходство, ни зимние автодороги.
0: Радио «Гордость».

0: Включай свое. Цени родное.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте радио.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Краснодарском крае появился уникальный теленок. Первый в России клон, созданный по новой технологии. Уже при рождении теленок удивил ученых. Весил вдвое больше сверстников, а к 11 месяцам набрал 450 килограммов. Ее назвали «Звездочка», и она точная копия коровы-рекордсменки, которая давала до 18 тонн молока в год, что втрое больше обычного. Эксперты называют это прорывом, который в будущем может изменить животноводство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. 4 миллиона 700 тысяч рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212 99 90.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Матвей Вежнин, 17-летний школьник из Уфы, летом 2022 года оказался случайным свидетелем ограбления. Возле одного из торговых центров города, прямо под видеокамерами, злоумышленник выхватил телефон у инвалида и пустился бежать. Матвей бросился за грабителем, догнал его, скрутил, притащил на место преступления и удерживал до приезда полиции. Матвей передал преступника полицейским, телефон вернули хозяину. За проявленное мужество и активную гражданскую позицию Матвея наградили почетной грамотой МВД России. Грамоту смелому юноше вручал министр внутренних дел Республики Башкортостан.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радиостанция «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.

0: Доброта.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Негодяй. Сегодня это слово звучит резко. Ну ты и негодяй. Так говорят, когда хотят упрекнуть человека в плохом поступке. Но изначально смысл у него был совсем другим. Раньше негодяем называли человека, который не годен к воинской службе. Причины могли быть разными – здоровье, возраст, физическое состояние. Со временем значение изменилось. Слово вышло за пределы военной сферы и стало употребляться шире. Негодяй – это уже не тот, кто не может служить, а тот, кто поступает недостойно. Интересно, как меняется оттенок от нейтрального определения к резко негативному. Сейчас это слово звучит как обвинение, почти оскорбление. При этом его корень по-прежнему читается «негоден». Просто теперь речь идет не о службе, а о человеческих качествах. Так негодяй прошел путь от официального термина до слова с сильной эмоциональной окраской.
1: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте Радио Гордость. Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в окрестностях Домодедово в селе Битягово расположена церковь 17 века, памятник архитектуры федерального значения. Точно известна даже дата постройки нынешнего храма – 1671 год. Именно тогда стольник Иван Телепнев построил каменную пятиглавую церковь, уже имевшую примерно тот же вид, что и сейчас. Рядом с церковью некрополь, который совершенно уникален. В Подмосковье найдется немного кладбищ, где хорошо сохранились каменные надгробия обычных крестьян, похороненных еще в конце 19 века.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: А вы знаете, что Томск – родина первого сибирского университета? Здания Томского госуниверситета и политеха построены в конце позапрошлого века по последнему слову тогдашней техники. Недавно рядом с ТГУ открыли памятник основателям Василию Флоринскому и Дмитрию Менделееву. Это настоящая машина времени. Если поставить на смартфон специальное приложение и навести камеру на памятник, можно с помощью дополненной реальности увидеть Томск начала 20 века. Улица Татарская знаменита деревянными домами позапрошлого столетия. Ни в одном большом городе их столько не сохранилось. Есть в городе и католическая церковь в стиле классицизма. Ее построили для живших в Томске офицеров и чиновников с польских территорий. Ходили туда и ссыльные поляки. А православная Воскресенская церковь создана по проекту великого Растрелли, создателя петербургских дворцов в стиле сибирского барокко. Едем в Томск и слушаем посвященную этому прекрасному городу песню группы «Чех энд Драга» на радио «Гордость» частота

живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто в

Я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
4: Радиостанция «Гордость».
5: Привет.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире сеть кабельного телевизионного вещания. Она была построена в 1938 году в Москве в доме номер 17 по Петровскому бульвару и называлась тогда телевизионный трансляционный узел. Сеть обслуживала 30 квартир, оборудованных специально разработанными упрощенными абонентскими телевизионными приемниками с кинескопом диаметром 18 сантиметров. Это была попытка отечественных специалистов найти свой советский путь в телевидении и повторить схему, успешно найденную ранее для проводного радиовещания. В 1939 году в СССР уже было 4,5 миллиона проводных радиоточек.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Привет всем, дорогие друзья. Арвиниха оркестр на связи. Слушайте наш трек.

0: крашен диск на танцполе и горячо.
1: Радио «Гордость» представляет хорошие новости.
2: В России разработали умные стекла нового поколения. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета создали и запатентовали технологию твердотельных электрохромных устройств. Именно они лежат в основе стекол, способных автоматически менять степень затемнения в зависимости от уровня освещения. В отличие от традиционных решений, новые технологии не используют жидкий электролит. Это делает стекла легче, прочнее и значительно долговечнее. По оценкам исследователей, технология способна сохранить энергопотребление зданий на 1/5, а в некоторых случаях и почти вдвое.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
3: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если разобраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бормашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
3: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виталий и Евгения Балаковы – знаменитые русские братья-альпинисты 20 века. Они внесли огромный вклад в развитие горного спорта по всему миру, стояли у истоков школы скалолазания. Один из них был к тому же талантливым и одаренным художником, а второй – известным изобретателем. Братья Балаковы являются первооткрывателями нескольких вершин. К тому же они покорили несколько опасных семитысячников. Виталий и Евгений прокладывали новые маршруты, исследовали центральноазиатские горные системы Памир и Тянь-Шань. Евгений Абалаков покорил около 50 вершин, а его брат Виталий, заслуженный тренер и мастер спорта, вошел в мировую историю скалолазания как теоретик. Его научный труд «Основы альпинизма» до сих пор считается классическим учебником и был переведен на многие иностранные языки. Альпинисты придумали способы преодоления тяжелых условий в горах и адаптации организма к большим нагрузкам. Сейчас в Красноярске можно увидеть маршруты и щели, названные в честь Виталия и Евгения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.
0: Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет из Петербурга. Я Алиса Супронова. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Бегу по полю из желаний и подрываюсь на мине из воспоминаний. Ошибкам прошлого

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что Шуховская башня на Шабловке вдохновлена крестьянской корзинкой? Ее создатель, инженер Владимир Шухов, первым изобрел и запатентовал несущую конструкцию в виде гиперболоида вращения. Идею ему подсказали обычные плетеные корзинки. Изначально инженер мечтал превзойти Эйфелеву башню в Париже. Радиокрасотка на Шаболовке должна была вознестись на 350 метров. Но шел 19-й год, материалов не было, и Ленин проект в таком виде зарубил. Пришлось ограничиться 150 метрами. Во время стройки одна из секций обрушилась, чуть не погубив создателя. Шухова заподозрили в саботаже и грозили расстрелять в случае дальнейших проблем. Кстати, строили без лесов. Конструкции собирали на земле и поднимали на тросах. В 1941-м башня выдержала мощный тест на прочность. В нее врезался почтовый самолет. В результате машина погибла, а башня уцелела. Сейчас из-за коррозии шедевр Шухова нуждается в защите. 10 лет назад ее уже укрепляли. Но вопрос о возможной реставрации остается открытым.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

маленькой комнате снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно.

теперь с тобой рядом, я вспомнила, как мне к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом, я вспомнила, как мне

мужчину так эгоистично любили, и знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже на

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Привычное нам слово «люстра» заимствовано из французского языка, куда, в свою очередь, пришло из итальянского в значении «светить», «освещать». В русском языке слово «люстра» зафиксировано в начале XIX века. До этого люстру переводили с французского как «зарительница» или даже «паникадила». Зарительница считалась более светской формой, а вот паникадилом и по сей день называют главный светильник под куполом православного храма. На металлической основе по кругу в один или несколько ярусов располагаются свечи, лампады или лампы, символизирующие божественный свет. Согласитесь, для бытового светильника это название слишком торжественно, поэтому французская люстра укоренилась в русском языке прочно и быстро.
2: Реклама.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Линия фронта» в исполнении автора-исполнителя из Луганска Анны Лебединской. Песню девушка написала в рамках проекта «Таврида Арт» на музыкальной программе «Своя музыка». Анна посвятила ее брату Андрею, который сейчас находится на передовой.
2: Композиция получилась очень трогательной благодаря команде в лице Сергея Нехаенко, Григория Карапузова и Александра Муратовского, которые работали над аранжировкой и продюсированием трека. Думаем, что песня найдет своего слушателя там, где это нужно. Ведь каждому бойцу важно знать, что их ждут дома, за них молятся и любят.
1: Слушаем композицию «Линия фронта» на радио «Гордость» и укрепляемся духом.
3: Каплями по стеклу льется холодный дождь, замерло все вокруг. Где-то в другом краю ты меня очень ждешь, я тебя очень жду. Делит напополам линия фронта жизнь, каждый день как в бою. Что же осталось нам? Ты за нее держись, я за тебя молюсь.

0: ногами по стеклу. Я тебя очень жду. Я тебя очень жду.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радиоточка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало,

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Сразу три усовершенствованные модели надувных саней изобрел вместе со своим наставником Сергеем Апреликовым восьмиклассник Артем Маркев из Владимира. Главная их часть – купол, защищающий пассажира от летящего в лицо снега. С него-то все и началось. Артем пытался усовершенствовать обычную надувную ватрушку. Теперь 14-летний школьник – соавтор сразу трех патентов. Один на непотопляемые сани для спасателей и рыбаков, удобные для передвижения по льду. Второй – на пижонскую, светящуюся в темноте ватрушку с защитным капюшоном. И третий – на модель, специально приспособленную для активного отдыха. Пока Артем и Сергей готовят 3D-модель и чертежи своих саней, чтобы их уже можно было когда-нибудь запустить в производство. Надеемся вскоре увидеть на рынке усовершенствованные ветростойкие ватрушки.
0: Радио «Гордость».

0: слушаем своих.
1: Всем привет, я Ивушка. Слушайте мои песни на радио «Гордость», здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В этом году всероссийская акция «Недели детской книги» станет рекордной по числу участников. К ней уже присоединились почти 10 тысяч библиотек. В 2025 году акция впервые охватит все 89 регионов России. В библиотеках пройдут десятки мероприятий, концерты, спектакли, кинопремьеры и встречи с писателями. А авторы и иллюстраторы детских книг...
2: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Домашние концерты и музицирование, литературно-музыкальные кружки и небольшие организации. В XIX веке небольшие дружеские кружки любителей музыки постепенно стали превращаться в профессиональные сообщества. Первым, конечно, был Петербург, но вскоре вслед за столицей концертные объединения стали появляться во многих российских городах. О том, как организовать музыкальную жизнь в России, рассуждал даже писатель Лев Толстой. Могучий мыслитель часто рассуждал на темы, далеких от его литературного дела. Но все же решающее слово сказали выдающиеся музыканты, в первую очередь пианист-виртуоз, дирижер и композитор Антон Рубинштейн. Именно он организовал в Петербурге на базе кружка любителей пения сначала певческую академию, а вскоре и русское музыкальное общество. Так, в 1859 году в России появились профессиональные музыканты.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 150 000.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ох уж этот лук. Лук. Нет, речь не о репчатом овоще, а о том, как кто-то выглядит. В современной речи это слово означает образ, стиль, наряд. Все, что мы видим на человеке от головы до ног. Это слово пришло из английского «look», буквально «взгляд», «внешний вид». В русском языке оно закрепилось в разговорах о моде, социальных сетях и молодежной культуре. Можно услышать классный лук, лук для вечеринки или, например, лук на фотосессию. Чаще всего лук используют, когда хотят подчеркнуть стиль, гармонию вещей и аксессуаров. Например, блогер может показать лук с новым пальто и ботинками, а кто-то собрать лук из повседневных вещей, но так, чтобы все выглядело продуманно и интересно. В русском языке есть свои аналоги – образ, наряд, прикид, но лук звучит короче, живее и сразу настраивает на визуальное восприятие. Так что в следующий раз, когда увидите кого-то в необычном или продуманном наряде, можно сказать просто «вот это лук», и все станет понятно. При этом не забудьте оглянуться по сторонам. В молодежной компании или в кругу причастных к модной индустрии вас поймут. Остальные же могут начать искать глазами авоську с овощами или спортсмена-лучника с колчаном за спиной. А могут сделать большие глаза и сказать раздраженно что-нибудь неприятное. Не все заимствования должны приживаться в русском языке.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

История одной песни. Слова и музыку песни «Последний бой» написал в 1968 году Михаил Ножкин, актер, народный артист СССР, поэт и музыкант. В его исполнении песня прозвучала в знаменитой киноэпопее «Освобождение». Среди создателей картины было немало участников Великой Отечественной. В их числе режиссер Юрий Озеров. Он стремился сделать фильм исторически достоверным, внимательно относился к деталям и прекрасно понимал, что в киноленте обязательно должна быть душевная песня, объединяющая бойцов и отвечающая их чаяниям. Такую песню Озеров предложил написать Михаилу Ножкину, исполнителю роли лейтенанта Ярцева. Ножкин, сын фронтовика, во время войны был еще ребенком. Его мать работала операционной сестрой, сутками находилась в госпитале и брала мальчика с собой. Михаил в буквальном смысле вырос среди раненых бойцов. Сначала он слушал их истории, потом стал для них выступать, читать стихи, петь песни. Детские впечатления помогли Ножкину прочувствовать замысел создателей и понять, какой именно должна быть песня для такой масштабной картины. Успех превзошел ожидания. С первых дней после премьеры песню подхватили на улицах, а за свою более чем полувековую историю она звучала в исполнении лучших певцов, актеров, музыкантов. Среди них Клавдия Шульженко, Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский, Сергей Безруков, Николай Расторгуев. Сейчас песня «Последний бой» прозвучит в исполнении автора Михаила Ножкина.

хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне

Еще чуть-чуть, последний бой. Он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется.

0: домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Радио «Гордость».

0: Рекламу.
1: Реклама.
2: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. Орман.
4: Радио «Гордость».
5: Всем привет. Мы группа «После 11». Слушайте нас на Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Самый мощный в мире реактор на быстрых нейтронах – это реактор БН-800 с электрической мощностью 800 мегаватт. Он установлен в 4-м энергоблоке Белоярской АЭС в Свердловской области. Пуск энергоблока состоялся в 2014 году. В 2022 реактор был полностью переведен на МОКС-топливо. Это инновационный вид топлива, содержащий смесь оксидов плутония, выделенного из отработанного топлива, и оксидов обедненного урана. Использование этого топлива фактически позволяет организовать замкнутый ядерный цикл. Специалисты называют этот шаг прорывом в энергетику будущего.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: нашего Питера. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые обнаружили новый, ранее неизвестный вид водорослей на Байкале. Этот уникальный эндемик, названный ольхонским морфотипом, может стать 10-м в своем роду. До сих пор науке были известны только 9 описанных еще в 1920-х годах советским ботаником Константином Мейером. Исследования провели специалисты Сибирского отделения Российской академии наук в рамках годового проекта по изучению исчезающих видов. И их находка важна не только для науки, но и для самого Байкала, ведь водоросли формируют целые растительные пояса, поддерживающие экосистему озера.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Поощрение отечественных талантов, приобщение публики к серьезной музыке и распространение музыкального образования – таковы были главные цели Русского музыкального общества, созданного в 1859 году. Благодаря РМО в Петербурге и Москве начали работу две консерватории, активно проводились концерты с четко выстроенной афишей, звучали новые сочинения. На одном из таких вечеров исполнили первую симфонию Бородина, подлинного титана русского симфонизма. Александр Порфирьевич Бородин, автор «Князя Игоря», был не только гениальным композитором, но столь же выдающимся химиком-органиком, врачом, одним из организаторов высших женских врачебных курсов. Первую симфонию он посвятил своему другу Милю Балакиреву, композитору, главе «Могучей кучки». Эпический размах, героический дух – все эти черты, присущие его музыке, мы слышим в симфонии. Ее создатель вдохновлялся Бетховеном и считал первую симфонию самой западной из трех. Публика встретила премьеру восторженно, исполнение то и дело прерывалось аплодисментами.
0: Радио «Гордость».
2: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
1: Когда молодой, свобода часто кажется чем-то простым. Делай, что хочешь, живи, как хочешь, никого не слушай. Но с возрастом начинаешь понимать, настоящая свобода – это еще и огромная ответственность. Я, как музыкант, всегда очень ценил возможность говорить своим голосом, писать то, что считаю важным, поднимать темы, которые меня действительно волнуют. Это и есть одна из главных свобод человека – право на свое мнение, на творчество, на собственный путь. Но со временем я понял еще одну важную вещь. Твоя свобода заканчивается там, где начинается боль, унижение или несправедливость по отношению к другому человеку. Мне кажется, сильное общество строится именно на уважении к человеку, к его достоинству, к его труду, к его праву жить спокойно, растить детей, говорить на родном языке, чувствовать себя защищенным. И при этом права всегда идут рядом с обязанностями. Невозможно требовать уважения к себе, если сам не уважаешь других. Невозможно говорить о свободе, если тебе все равно на судьбу своей страны и людей вокруг. Для меня сегодня свобода – это не вседозволенность. Это возможность честно жить, работать, создавать, любить свою страну, заботиться о близких и не предавать свои принципы. Наверное, именно на этом и держится нормальная человеческая жизнь. Когда у человека есть и права, и внутренняя ответственность за то, как он этой свободой распоряжается.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Башня Грибоедова – одна из малоизвестных, но исторически значимых построек Санкт-Петербурга. Она находится в самом центре города, на углу улиц Грибоедова и набережной реки Фонтанки. Башня была частью старой городской стены, построенной в XVIII веке для обороны. Интересный факт. Несмотря на то, что сегодня башня выглядит как декоративный архитектурный элемент, изначально она служила сторожевой и наблюдательной точкой, с которой контролировали подходы к городу. В XIX веке эта башня стала символом спокойствия и безопасности Петербурга. Также башня связана с именем великого русского писателя Александра Грибоедова, улица которого получила свое название в честь него. Однако сама башня не имеет прямого отношения к писателю. Сегодня башня Грибоедова – это памятник архитектуры, который часто фотографируют туристы, ценящие историческое наследие Петербурга и его уникальный облик.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Апельсин, самый популярный в наше время цитрусовый плод в мире, стали культивировать в Китае еще до новой эры. В 15 веке мореплаватели завезли его в Европу, где в большинстве стран стали называть китайским яблоком. Например, на старофранцузском название звучало как «pomme de Chine», на староголландском «appelsin». Из Голландии слово в почти неизменном виде пришло в Россию. Долгое время экзотические плоды были доступны далеко не всем. Во Франции большим любителем апельсинов считался Людовик XIV, в России – Петр I. Сохранилось письмо, в котором говорится, что государь был охоч апельсины кушать. Интересно, что задолго до сладкого апельсина через Аравию и Персию в Европу завезли горький апельсин – померанец. Столь же яркий, эффектный, очень ароматный. Употреблять его в пищу было невозможно. А вот эфирные масла из цедры и цветков ценились высоко. Во многих странах прижилось арабское название горького апельсина «наранжи». Потом его производные «оранж» и «ориндж» вытеснили первоначальные названия сладкого апельсина китайского яблока почти повсеместно. А вот в русском языке и апельсин сохранился, и появились слова от корня «оранж», «оранжевый» и «оранжерея». Великий и могучий, как известно, к заимствованиям относится рачительно, русифицируя их и перерабатывая под свои нормы.
0: Радиостанция «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Исполнитель Вова Фоматик, уроженец Ижевска и участник спецоперации. Служит сапером. Песни он начал писать еще в 19-м. Отец всегда занимался музыкой и заинтересовал этим сына. Певец исполнял песни в разных жанрах. Выступал на хип-хоп-фестивалях в Москве и родном Ижевске. На спецоперацию Владимир отправился в конце 24-го. Давно хотел, и вот, наконец, решился. Текст композиции «Любовь» он создал на передке и посвятил ее любимой женщине, которая ждет его дома. Трек был записан совсем недавно, во время короткого отпуска дома. Слушаем композицию «Любовь» Вовы Фоматика на радио «Гордость» и гордимся своими ребятами.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
0: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Метод звукового измерения артериального давления. Другое название – метод короткого. Каждому взрослому человеку хоть раз измеряли давление этим методом. Российский хирург Николай Коротков предложил его в 1905 году. Манжета на руке накачивается воздухом, затем воздух медленно стравливается. Врач следит за показаниями манометра и прослушивает с помощью стетоскопа тонны плечевой артерии. Этот простой, точный и доступный метод открыл новую эпоху в истории медицины. В 1935 году Всемирная организация здравоохранения утвердила метод короткого как единственный официальный метод неинвазивного измерения артериального давления. Механический тонометр был единственным прибором для определения систолического и диастолического давления на протяжении полувека.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Всем пламенный привет. Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирске разработали метод восстановления роговицы глаза с помощью клеток. Ученые смогли получить кератоциты – клетки, поддерживающие прозрачность роговицы из фрагментов ткани, удаленных при лазерной коррекции зрения. Эксперименты на лабораторных животных показали, что за 8 недель после введения этих клеток восстановление роговицы происходит полностью, включая восстановление ее толщины и прозрачности. Этот метод также помогает предотвратить развитие слепоты.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Бери с собой на хлипкий баркас, не топи

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Хорошо знакомое всем слово «шарить» недавно приросло новым значением. «Шарить» в русском литературном языке означает «рыться, искать что-либо наугад на ощупь». Например, у Гоголя в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» дед шарит по карманам в поисках люльки, то есть трубки. Можно шарить взглядом, лучом фонарика или прожектора, опять же, в поиске чего-либо. Есть жаргонное «шариться», в смысле ходить, бродить где-то, особенно в темноте. Однако в конце 20 века появился еще один смысл. «Шарить» в молодежном, а также интернет-сленге, значит «хорошо разбираться в теме». С развитием интернета это выражение стало очень популярно. Появились связанные с ним слова, например, «прошаренный» в чем-либо, то есть «знаток», «эксперт». Как «искать вслепую» превратилось в «разбираться», лингвисты спорят, но выражение обрело большую популярность уже во многих поколениях.
0: Радио «Гордость».

0: ценности. На радио «Гордость». На все времена.
1: 4 года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Не

0: капитан, еще не вечер!
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Трибушный. Мужайся, город непорочный. Мужайся, город непорочный, где каждый дом проверен градами на прочность, крещен огнем. На час открыли херувимы ворота в рай. Гори, Донецк неопалимый, и не сгорай.
2: Дмитрий Трибушный, священник и поэт, живет в Донецке. В этом городе он родился и вырос. Здесь получил филологическое университетское образование. Сюда вернулся по окончании духовной семинарии. С тех пор служит, пишет стихи, труды, философии, религии. Стихотворения отца Дмитрия опубликованы в литературных и православных журналах и 4 авторских сборниках. Стихотворение «Мужайся, город непорочный» написано в ноябре 2014 года. В это время Донецк подвергался жесточайшим обстрелам.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: Когда мы говорим о служении Отечеству и ответственности за его судьбу, мы касаемся, возможно, самой высокой планки в иерархии традиционных ценностей. Это внутренний выбор человека – поставить благополучие своей страны и своего народа выше сиюминутных личных интересов. Это осознанное и добровольное принятие на себя груза исторической преемственности, получить наследство страну от предков и передать ее потомкам – сильной, суверенной и живой. Можно провести тонкую, но очень важную грань. Есть позиция торговца, того, кто строит жизнь исключительно вокруг личного блага. И есть позиция героя, того, кто готов жертвовать своими силами, временем, а в экстремальной ситуации и жизнью ради блага других и своего отечества. Служение – это выбор пути героя. Это деятельная любовь, материализованная в поступках, будь то на поле боя, у станка, в научной лаборатории или у школьной доски. Эта ценность – мощнейший нравственный клей, скрепляющий многонациональный народ. Она создает общее смысловое поле, где не важно, как ты звучишь на родном языке. Важно, что ты готов защищать общий дом. Чувство ответственности за судьбу страны носит сакральный характер и является основой для сохранения межнационального единства. В заключение важно сказать, служение Отечеству в 21 веке не утратило свое значение, но обрело новые формы. Сегодня также служат стране ученые, создающие прорывные технологии для суверенитета, программист, развивающий отечественный IT-сектор, вместо того, чтобы искать личную выгоду за рубежом, врач в больнице, учитель в сельской школе, волонтер. Служение – это честный труд на своем месте с мыслью об общем благе. Это готовность в момент испытания встать на защиту. Это ежедневный, а часто просто невидимый выбор в пользу «мы», а не только «я». Именно из миллионов таких выборов и складывается ответственность за судьбу Отечества. Та самая, что позволяет народу и стране проходить через любые исторические вызовы, сохраняя себя и свое достоинство.
0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Ценности России. РФ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив 18+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-FS-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Ученый, морской офицер и чиновник. Почти все русские композиторы классики XIX века имели первое и совсем не музыкальное образование. Так Римский-Корсаков закончил морской кадетский корпус. Бородин был химиком, Мусоргский недолго служил в Министерстве государственных имуществ. Дело в том, что в годы их обучения не было ни музыкальных школ, ни консерваторий. Кстати, первую консерваторию в России мечтал открыть князь Потемкин, но Екатерина II так и не дала добро. Еще несколько проектов появилось в начале XIX века, но лишь благодаря Русскому музыкальному обществу и пианисту и дирижеру Антону Рубинштейну идеи воплотились в жизнь. Впрочем, поначалу многие посчитали и его план не больше, чем нереальной мечтой. Но единомышленники были найдены, деньги собраны, план работы продуман. В 1859 году учредили Русское музыкальное общество, а вскоре появились консерватории в Петербурге и Москве.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Легендарный нижегородский коллектив «Рок Острова» встречайте!

0: История одной песни.
1: В 1978 году композитор Алексей Рыбников показал режиссеру Марку Захарову свои музыкальные импровизации. Захаров предложил создать на их основе спектакль на древнеславянский сюжет. За стихами он обратился к Андрею Вознесенскому. «Тогда я был наглый молодой поэт», — вспоминал Вознесенский. «Я говорю, у меня есть своя поэма, называется «Авось». Так началась история рок-оперы «Юнона и Авось». О любви Николая Рязанова, руководителя первой русской кругосветки, и юной Кончиты, дочери губернатора Сан-Франциско. Для спектакля пришлось дописывать многие арии и сцены. Стихотворение Вознесенского «Сага» превратилось в романс морских офицеров, известный также под названием «Я тебя никогда не забуду». Романс, который в спектакле пел Николай Караченцев, вскоре зажил самостоятельной жизнью. Его исполняли Жанна Рождественская, Трио «Меридиан», Александр Маршал и другие певцы и артисты. Известно, что любовь русского командора и прекрасной испанки имела трагический финал. Рязанов отправился в Россию, чтобы спросить у императора разрешение на брак с католичкой. В дороге он тяжело заболел, умер в Красноярске. Уже в наше время Рязанову в Красноярске установили памятник. Напомним, в этом городе радио «Гордость» звучит на волнах 99,5 FM. Послушаем романс морских офицеров в исполнении Николая Караченцева.

0: проводить, не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Магнитогорск однажды оказался в объективе Международной космической станции. Космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал город с высоты более 400 километров и поделился снимком. На фотографии отчетливо видны жилые кварталы, зеленые массивы и промышленное сердце города – металлургический комбинат. Такие кадры – большая редкость, ведь далеко не каждый город можно различить с орбиты, а Магнитогорск вошел в их число. Для местных жителей это стало поводом для гордости. Город заметен не только на карте России, но и в космосе. Эта фотография стала своеобразным портретом с орбиты, подтверждением того, что Магнитогорск действительно уникален. Его масштабы и вклад в промышленность страны настолько значительны, что даже с огромной высоты город остается узнаваемым. Теперь у магнитогорцев есть особый факт, которым можно гордиться. Их город можно увидеть даже из космоса.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость».
1: Дорогу стремаю.
2: Здоровенькие.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милые, мню.
1: Умните.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Дагестане выращивают киви. Место для сада площадью в 20 гектаров подбирали ученые и эксперты. Для успешного выращивания ягоды нужны хорошее освещение и правильно организованная система полива. Агрономы апробируют разные сорта, наблюдают за их адаптацией, ведут селекцию. Предприятие, которое начало выращивать киви, ранее заложило самый крупный в России сад фундука. На полях хозяйства выращивают также хурму, гранат, грецкий орех и миндаль. А частные энтузиасты экспериментируют с бананами, финиками, маслинами, фейхоа, маракуйей, вьетнамским бамбуком. Специалисты считают, что в России вполне возможно выращивать тропические и субтропические культуры. Дагестан входит в число регионов с наилучшими предпосылками для их производства.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии извлечен крупнейший в истории России ювелирный алмаз. Камень редкого янтарного цвета весит почти 100 граммов, а его размеры составляют 56 на 54 на 22 миллиметра. Алмаз получил имя в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как отметили в компании, 2025 год уже стал особенным для российской алмазной отрасли. Ранее в этом году был представлен крупнейший отечественный бриллиант весом более 100 карат, огранка которого длилась более 2 лет. Теперь к этой вехе добавилась еще одна – уникальный природный камень, символично найденный в юбилейный год.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».
2: Мы так похожи, мурашками по коже.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: «Pick me» – это выражение «прямая калька» с английского. На русский переводится как «выбери меня». «Pick me» в молодежном сленге может быть отнесено и к девушке, и к парню. Но впервые его стали применять именно к девушкам. Еще до эры соцсетей в американской литературе появилась «Pick me girl». Спорит до сих пор, кто первым использовал это выражение, но суть его проста. Женщина, которая ну очень хочет понравиться мужчине. Сначала так обозначали девочек, которые ради парней ведут себя по-свойски. Ходят на футбол, играют в танчики и пьют наравне с мужчинами. Потом, когда таких стало много, «pick me» наоборот стали называть подчеркнуто женственных особ, заявляющих, что видят себя исключительно в роли домохозяйки. Но суть не меняется. «Pick me» — это человек, который пытается казаться не таким, как есть, лишь бы понравиться противоположному полу.
0: Радиостанция «Гордость».

фиестачка. С чаем беда, осталась одна пачка.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Игорь Караулов. Вы выжили? Вы выжили? Я тоже выжил. Ну надо ж, как нам повезло. В меня стреляли вы же. Но вот я целый, вам назло. Теперь сидим, как в той билингве покойной, в чашках самогон. Я счастлив видеть вас, беливме. Забудем этот страшный сон. Нет, выпьем, прежде чем забудем, за тех, кто погибал в степи, за тех, кого вы к недолюдям в своем фейсбуке отнесли. Еще за тех, кто в Верхнем Ларсе с погранохраной воевал, и кто в Варшаве не сдавался, и кто в Бишкеке таксовал, кто сгинул плотски, кто духовно, в бесчестии или на войне, они теперь все поголовно на той остались стороне. Они на той, а мы на этой. Не нам в них обличать изъян. Налейте бедному поэту, демьян он или не демьян. Нам снова выходить на сцену в обнимку мертвых веселя. Да, жизни мы узнали цену, но сдача велика с рубля.
2: Известный поэт Игорь Караулов опубликовал это стихотворение в соцсетях в начале ноября 2022 года, через 2 месяца после объявления в России частичной мобилизации.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: В последнее время это слово стало нагруженным разными смыслами, но для меня его суть очень проста и конкретна. Это ответственность за место, где ты живешь. Знаете, есть такая мысль: хорошо не там, где нас нет, а хорошо там, где мы есть. Вот это и есть отправная точка настоящего патриотизма. Он начинается не с громких заявлений, а с чувства причастности. Причастности не только к великим победам в прошлом, но и к сегодняшним общим достижениям и, что немаловажно, к общим проблемам. Это гордость не вопреки, а благодаря. Благодаря истории, которую ты уважаешь, культуре, которую ты наследуешь, и людям, с которыми ты делишь эту землю. Но патриотизм – это чувство, которое должно быть материализовано. И материализуется оно только одним способом – через личный вклад. Это и есть принцип «начать с себя». Страну улучшает не где-то там, наверху. Ее улучшает каждый на своем месте, честно, с душой, выполняя свою работу. Врач, спасающий жизни в районной поликлинике, учитель, вкладывающий знания в душу детей, военный, несущий службу. Все они своими руками строят страну каждый день. Их труд – это и есть самый настоящий нержавеющий патриотизм. И, наконец, самая глубокая грань – любить родину, как любить родных детей. Это значит не слепо восхищаться, а заботиться, жертвовать, принимать с недостатками и работать над их исправлением. Это деятельная, терпеливая, созидательная любовь. Не что страна сделает для меня, а что я могу сделать для нее здесь и сейчас, своими талантами, трудом и честностью. Вот такой патриотизм, тихий, упорный и практичный, и есть основа силы любой нации.
0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость».
2: Я искала...

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: А знали ли вы, что выдающийся географ и исследователь XIX века, уроженец Смоленской области Николай Михайлович Пржевальский, провел в экспедициях 11 из 49 лет своей жизни? За это время он впервые подробно обследовал обширную территорию, малоизвестной в тот период времени Центральной Азии, охватывающую Монголию, Северной

0: Концертный зал на радио «Гордость».
1: Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант. Расправил нервную руку.

0: Спасибо.
1: Гордость – это семья. Берегите близких.
2: Всем привет! С вами Зара. Это «Радио Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: За последние 20 лет российским ученым из Объединенного института ядерных исследований в Дубне удалось расширить таблицу Менделеева и синтезировать целых 6 новых сверхтяжелых элементов. Номера 113, 114, 115, 116 и 118. Называются они нихоний, флеровий, московий, ливерморий, тенесин, оганесон. Все названия связаны с первооткрывателями. Флеровий получил имя в честь советского физика-ядерщика Георгия Флерова, а оганесон – в честь Юрия Оганесяна. Открытие удалось совершить благодаря сложнейшим исследованиям, требующим новейшего оборудования. Раньше элементы можно было обнаружить в минералах. Сейчас подобное открытие требует ускорителей тяжелых ионов, которые есть далеко не везде. Открытие наших физиков – результат не только их труда, но и отличной оснащенности отечественной науки. Пока трудно предсказать, какой практический эффект даст открытие, однако уже сейчас изучение новых элементов позволяет выявить неизвестные качества давно используемых в промышленности материалов. А еще работа ученых из Дубны поможет совершить новые открытия в области работы современной теории ядер и атомов.
0: Радио «Гордость».

История одной песни. Песню «Пора в путь дорогу» создали композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Соломон Фыгельсон. Ее написали специально для фильма «Небесный тихоход» режиссера Семена Тимошенко, снятого в победном 45-м. Лента о военных летчиках и летчицах стала одним из лидеров советского кинопроката. А песня «Пора в путь дорогу», как и еще одна из этого фильма «Потому что мы пилоты», стали всенародно любимыми суперхитами, как сказали бы мы сейчас. Авторы песни познакомились в блокадном Ленинграде в 43-м. Они даже начали совместно писать песни. Затем Фыгельсон вместе со своим театром переехал в Таллин, а в 45-м приехал в командировку в северную столицу и столкнулся на Невском с Соловьевым-Седым. Василий Павлович воскликнул: «О, вы-то мне и нужны!» Тут, понимаете, снимается кинокартина, и в ней планируется две песни. Одну я уже написал с Алексеем Фатьяновым, но он уехал в Москву, а нужна еще одна. Соловьев-Седой рассказал, в какой сцене должна появиться песня. Нелетная погода, пилоты приходят к девушкам-летчицам на блины. Нужна веселая песенка для вечеринки. Они отправились домой к композитору и за 3 или 4 часа создали шедевр. Песню помнят и поют по всей стране уже 80 лет. Существует бесчисленное количество аранжировок и вокальных версий. Мы предлагаем послушать ее в исполнении коллектива «Сурганова и оркестр».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Тамбове есть удивительное место – музейный комплекс «Усадьба Асеевых», филиал знаменитого Петергофа. Настоящая жемчужина архитектуры. Он стоит на набережной Цны в окружении старинного парка. Построил усадьбу в 1905 году фабрикант и меценат Михаил Асеев по проекту архитектора Льва Кекушева. Внутри сегодня сохранилась атмосфера роскоши модерна. Парадные залы, мраморные лестницы, лепнина и росписи. Уже больше 10 лет здесь работает музей. Посетители видят восстановленные интерьеры, узнают о семье Асеевых и купеческих традициях. А сотрудничество с Петергофом сделало усадьбу культурным центром. Здесь проходят выставки, концерты, проекты. Если окажетесь в Тамбове, обязательно загляните. Усадьба Асеевых дарит встречу с историей и атмосферой начала 20 века.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: А вы знаете, как для полета в космос отобрали знаменитых «Белку» и «Стрелку»? В 1957 году Сергей Королев велел отобрать четвероногих претендентов прямо на улицах Москвы. Ставку сделали на дворняжек, как приспособленных к тяжелой жизни. Собак отобрали по строгим критериям – до 6 кило веса, до 35 сантиметров в холке, от 2 до 6 лет. Брали только самочек. Для них было проще сделать вариант космического туалета. Собак тренировали год, гоняли на центрифуге, приучали к металлическому контейнеру и специальным костюмам со множеством датчиков. Сразу решили, что четвероногих пошлют парой, поодиночке им некомфортно. Белка и Стрелка провели в космосе больше суток. Для них первых сделали космическую еду – субстанцию вроде холодца. Полет оказался для собак первым и последним, но обе прожили долгую и счастливую жизнь при Институте космической медицины. А дочь Стрелки, Пушинка, отправилась к Джону и Жаклин Кеннеди. На первых четырех ее щенков хозяева получили 5000 заявок от желающих со всего мира.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Молодежная лаборатория Мордовского университета создала уникальную биоразлагаемую разработку, которая эффективно отделяет мазут от песка. Эта технология не требует дорогих реагентов и уже показала свою эффективность. Сейчас с ее помощью можно очистить 10 килограммов песка за один цикл, а в будущем целые тонны. Более того, ученые планируют проверить, сможет ли эта методика помочь пострадавшим от разлива птицам. Если испытания пройдут успешно, новая разработка станет настоящим прорывом в ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Максим Замшев. Вьется змейкой между стран граница. Вьется змейкой между стран граница. Маршал Жуков грозен на коне. Ничего со мною не случится, если будешь помнить обо мне. В донесениях аббревиатура, на земле погибший самолет, на коне застывшая скульптура, никому приказов не дает. Телефонный обрезаю провод, пасмурно повсюду и мертво. Окружение — это просто повод, чтобы вырываться из него. В небесах столкнулись две кометы, разбудив внизу кровавый вихрь. Ополчение — это просто метод, метод выживания своих. Если дом снарядом разворочен, если счастье больше не сплести, в мире будет столько Новороссий, сколько надо, чтобы его спасти.
2: Поэт Максим Замшев написал это стихотворение в 2014 году. Крым уже вернулся в родную гавань. Жителям Новороссии предстояли годы сражений за свою свободу, независимость, право говорить и учить детей на родном языке и самостоятельно решать свою судьбу. До желанного воссоединения с Россией оставалось долгих 8 лет.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир злоты, ведь мы, ребята, 70-й широты.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Представьте ситуацию. Человек пишет оскорбительные комментарии, спорит со всеми подряд, нарушает правила. И вдруг тишина. Его сообщения исчезают. Говорят, его забанили. Банить значит блокировать пользователя, лишать его возможности писать или участвовать в обсуждениях. Слово чаще всего звучит в интернете, в социальных сетях, чатах, на форумах, в онлайн-играх. Произошло оно от английского «ban», что означает «запрещать», накладывать запрет. В русском словечко быстро прижилось и стало обычным разговорным глаголом. Можно забанить пользователя, попасть в бан или получить бан. По сути, речь идет о привычной вещи – блокировке доступа. Бан может и кажется удобным и коротким, но давайте все же по-русски. Не поленитесь произнести «заблокировали» или просто «отстранили от общения».
0: Радио «Гордость».

0: Николая Расторгуева. Федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Немногие знают, но Владимир Афанасьевич Обручев, уроженец Тверской области, выдающийся ученый, геолог и географ, был также автором художественных произведений. За свою жизнь он написал более 450 трудов, посвященных наукам о Земле, принял участие в нескольких масштабных экспедициях и сделал множество открытий. Кроме научной работы, он прославился и как автор популярных во всем мире научно-фантастических произведений «Плутония» и «Земля Санникова», в которых преподнес научную информацию в развлекательной форме. Владимир Обручев внес большой вклад в популяризацию науки среди широких масс населения и вдохновил многих молодых людей стать учеными и путешественниками. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Концертный зал на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Аппарат для лечения косоглазия запатентовал недавно девятиклассник из Казани Глеб Смородинов. Изначально он хотел просто помочь больной сестренке. Сейчас косоглазие лечат по методу Поспелова. Сначала нужно засветить глаза специальной вспышкой, а затем еще светят в глаза фонарем. Пациент совмещает полученные образы. Сестре Глеба нужно было заниматься по часу в день, но девочка оказалась неусидчивой. На лечение уходили целые сутки. Ее брат придумал, как автоматизировать процесс, чтобы пациент мог сам нажимать на кнопки. Прибор помогает развить и закрепить бинокулярность, которая необходима для полного излечения. С оборудованием своему ученику помог IT-лицей Казанского федерального университета. Изобретение уже зарегистрировано Роспатентом. А его глава Юрий Зубов сейчас пытается заинтересовать социально значимым проектом бизнес.
0: Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Карелия – один из красивейших регионов мира. Его гордость – Онежское озеро. Каждый год множество туристов приезжает ловить жирного лосося, дышать свежим воздухом, любоваться стальным небом и медными соснами. А еще на берегах Онежского озера можно найти петроглифы – шедевры наскальной живописи наших далеких предков. Еще одно уникальное творение карельской природы – водопад Кивач – центральная точка одноименного заповедника. Когда-то посмотреть на него приезжали поэт Державин и император Александр II. Северная республика богата не только природой. Именно в Карелии расположены легендарные кижи, уникальный памятник русского деревянного зодчества, один из символов нашей страны наряду с Красной площадью. А музей изобразительных искусств в Петрозаводске порадует выставками, посвященными финскому эпосу и шедеврам Айвазовского. Едем в Карелию и слушаем карельский вальс Юрия Висбора.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Омске есть улица, которая выделяется своей уникальностью – улица Чехова. И хотя название намекает на литературные традиции, сама улица представляет собой одну единственную девятиэтажку – дом номер 3. Это место сразу привлекает внимание горожан и туристов, ведь таких улиц почти не встретишь нигде. Дом был построен в 1969 году и стал первым девятиэтажным панельным зданием в Омске. В свое время это считалось настоящим технологическим достижением. Интересно, что нумерация домов на улице Чехова начинается с тройки, а не с единицы, как это обычно бывает. Эта деталь добавляет городу загадочности и создает ощущение, что улица почти музейная. Экспонат. Сегодня дом номер 3 на улице Чехова не просто жилой дом. Он стал своеобразной городской достопримечательностью, символом оригинальности Омска и напоминанием о необычных и интересных уголках, которые могут скрываться даже в привычной городской застройке.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: 12 июня. День России. На радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В детском центре «Орленок» завершился первый модуль медиалаборатории инновационной патриотической журналистики. Более 100 юных журналистов со всей страны посвятили свои работы 80-летию Победы. Под руководством специалистов ребята создавали фотоленты и викторины, изучали архивы и работали с историческими материалами. Историческим консультантом выступила методист музейного комплекса «Куликово поле» Наталья Новикова. Эксперты отмечают, что проект не только развивает журналистские навыки, но и помогает молодежи глубже понять историю своей страны.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
1: Монинский аэродром. Монинский аэродром в Подмосковье является одним из старейших в нашей стране. Его строительство велось в предвоенный период СССР до начала 30-х. Сразу после окончания строительства в нем сформировали авиабригаду тяжелых бомбардировщиков ВВС Московского военного округа, часть которой была командирована в Испанию и Китай для интернациональной помощи. В конце 30-х ее летчики принимали участие в Советско-финляндской войне на Северо-Западном фронте. За год до начала Великой Отечественной в районе аэродрома открылась военная академия командного и штурманского состава ВВС. Для обучения курсантов там же создали авиаполк из 5 эскадрилей. В сумме это было более 70 боевых и учебно-тренировочных самолетов. С началом войны эти эскадрильи за один месяц выполнили 13 боевых вылетов. В декабре 41-го аэродром Монина получил статус аэродрома спецназначения при Народном комиссариате обороны СССР. В разное время за годы войны там базировались 9 штабов соединений дальней авиации и около 30 авиационных полков. За войну с него наши герои совершили более 100 тысяч боевых вылетов, в ходе которых на противника сбросили 20 тысяч вагонов бомб. На аэродром были доставлены около 3 тысяч раненых партизан. За год до победы на базе аэродрома открыли авиационную выставку ВВС Красной Армии, где показали более 100 самолетов. Она и предварила создание будущего Центрального музея ВВС. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
2: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о «Радио Гордость».
1: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
3: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
1: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни, а до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Петр Капица – легенда отечественной и мировой науки. Физик, инженер, инноватор. Лауреат Нобелевской премии за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. Ввел в мировой научный обиход термин «сверхтекучесть». Существует легенда, как Петр Леонидович стал аспирантом научного светила Эрнеста Резерфорда. Англичанин говорил, что свободных штатных ставок в его лаборатории нет. Тогда Капица поинтересовался, какую точность в своих экспериментах Резерфорд считает достаточной. Узнав о погрешности в 3%, Капица заметил: добавление одного сотрудника к 30 имеющимся лежит в пределах экспериментальной погрешности. Резерфорд такую логику оценил и принял Капицу в лабораторию. Еще одна шутка гениального физика касалась исследования альфа-частиц. Для этого нужно сильное магнитное поле, которое, в свою очередь, просто плавит провод в электромагните. Петр Леонидович придумал пускать ток в течение очень короткого времени, которого хватало для исследования примерно 0,01 секунды. И говорил, что является самым высокооплачиваемым ученым в мире. Полную зарплату получает за работу, которая занимает пару секунд в год. Очень известен у нас в стране и сын Нобелевского лауреата Сергей Петрович Капица. Он был, возможно, лучшим популяризатором науки на отечественном телевидении. Почти 40 лет бессменно вел передачу «Очевидное невероятное».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Быханов сад – редкий уголок природы в самом центре Липецка. От множества других городских парков в России он отличается разнообразием растений. Здесь можно увидеть южноевропейскую скумпию, сибирскую яблоню ягодную, на которой плоды растут гроздями, как рябина. Изобилие растительности привлекает птиц, не только привычных голубей, но и стрижей, и кольчатых горлиц. Быханов сад появился на месте питомника, основанного еще в XIX веке известным липецким ботаником и садоводом Василием Быхановым. После революции его сад преобразовали в растениеводческое хозяйство, а в 50-е годы местные комсомольцы организовали городской сад. Сейчас это благоустроенное городское пространство с забавными скульптурами, плетеными оленями.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
3: Когда мы говорим о служении Отечеству и ответственности за его судьбу, мы касаемся, возможно, самой высокой планки в иерархии традиционных ценностей. Это внутренний выбор человека – поставить благополучие своей страны и своего народа выше сиюминутных личных интересов. Это осознанное и добровольное принятие на себя груза исторической преемственности, получить наследство страну от предков и передать ее потомкам – сильной, суверенной и живой. Можно провести тонкую, но очень важную грань. Есть позиция торговца, того, кто строит жизнь исключительно вокруг личного блага. И есть позиция героя, того, кто готов жертвовать своими силами, временем, а в экстремальной ситуации и жизнью ради блага других и своего отечества. Служение – это выбор пути героя. Это деятельная любовь, материализованная в поступках, будь то на поле боя, у станка, в научной лаборатории или у школьной доски. Эта ценность – мощнейший нравственный клей, скрепляющий многонациональный народ. Она создает общее смысловое поле, где не важно, как ты звучишь на родном языке. Важно, что ты готов защищать общий дом. Чувство ответственности за судьбу страны носит сакральный характер и является основой для сохранения межнационального единства. В заключение важно сказать, служение Отечеству в 21 веке – не утратило свое значение, но обрело новые формы. Сегодня также служат стране ученые, создающие прорывные технологии для суверенитета, программист, развивающий отечественный IT-сектор, вместо того, чтобы искать личную выгоду за рубежом. Врач в больнице, учитель в сельской школе, волонтер. Служение – это честный труд на своем месте с мыслью об общем благе. Это готовность в момент испытания встать на защиту. Это ежедневный, а часто просто невидимый выбор в пользу «мы», а не только «я». Именно из миллионов таких выборов и складывается ответственность за судьбу Отечества. Та самая, что позволяет народу и стране проходить через любые исторические вызовы, сохраняя себя и свое достоинство.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В поселке Ола близ Магадана построили школу по уникальной технологии. Большую часть стройматериалов доставляют в Магаданскую область из других регионов. Строительство получается дорогим и долгим из-за сложной логистики. Поэтому было решено строить новую школу из сборных металлоконструкций. Материалы доставляли морскими контейнерами из Владивостока. Их полезный объем использовали практически на 100%. Школа построена преимущественно из металла. Стены из оцинкованного стального термопрофиля обшиты аквапанелями и хорошо утеплены. Железобетон присутствует только в фундаменте, усиленном из-за высокой сейсмической активности района. Школьное здание рассчитано на 800 учеников. Общая площадь более 23 тысяч квадратных метров. Из-за сурового климата дети проводят много времени в помещении, поэтому в школе обустроены зоны для учебы и отдыха, дополнительных занятий и общения. В здании предусмотрена внутренняя улица, многоцветные атриумы и 5 спортивных залов.
2: История одной песни.
3: Песня «За того парня» композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Ковалеров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ринат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
4: Я сегодня...

травы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна.

0: войны.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Одним из таких был великий русский писатель Лев Толстой, который во второй половине XIX века открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей и сам преподавал грамоту, письмо, счет, русскую историю, естествознание, рисование и пение. Сперва идею графа организовать в своем доме бесплатную школу крестьяне встретили с недоверием. Поэтому в первый день лишь 22 ребенка, обутые в новые лапти, робко переступили порог господского дома. Но не прошло и двух месяцев, как число учеников выросло в 3 раза. Сама школа была известна свободными порядками. Учеников не наказывали за прогулы, им не задавали заданий на дом, никаких телесных наказаний в виде розг. Самым главным было то, что Лев Николаевич построил обучение на полной свободе учеников. Они сидели где хотели, могли спрашивать обо всем, советоваться с другими учениками. На переменах и после занятий Толстой показывал ребятам гимнастические упражнения, играл с ними в городки, бегал на перегонки. Они ходили на речку или в лес, водили хороводы. Детям так нравилось в школе, что они засиживались там допоздна, и граф развозил их по домам. Кстати, учебников тогда не было, и Толстой составил азбуку, по которой затем учились грамоте многие поколения.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
4: Не все знают, что именно Владимирская земля может похвалиться самым северным из древних человеческих поселений, обнаруженных сейчас археологами. Это Сунгирь. Во Владимирском музее можно увидеть все, что ученые нашли там во время раскопок. Благодаря изучению останков людей, найденных во Владимире, мы знаем об уникальных особенностях организма древних, например, о повышенной функции кроветворения. Расположен Владимирский музей в здании, которое меценаты начала 20-го столетия построили в пышном неорусском стиле специально под него. Красно-кирпичный дворец богато украшен изразцами и напоминает музей Отечественной войны 1812 года в Москве.
3: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире «Бурановские бабушки».
5: А вообще, самое главное, что хочу сказать, и очень здорово, что вы к нам пришли сегодня в эфир «Радио Гордость», что вот они, бурановские бабушки, и концерты проходят. Следите просто за анонсами, потому что были вопросы, вы куда пропали что-то. Нет, не пропали. Вот здесь бурановские бабушки, песни слушаем, ну а за концертами следите в телеграм-канале. Сейчас представляйте песню.
6: А эта песня удмуртская народная, она поистине стала... В Удмуртии она народная, любима всеми.
5: Называется?
6: Я уже приготовилась петь. Называется «Не расстаемся».
5: Вот, не совсем расстаемся. Не прощаемся. «Не расстаемся», бурановские бабушки на радио «Гордость».
6: Ом люкишке. Это вот они. Да. Давай споем.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Аленкина. Реальность.
2: Мы живем в двух реальностях сразу. Днем все тихо, а ночью обстрел. В полусне заклинанием фразы «Только мимо бы он пролетел, только б мимо, в безлюдном бы месте, чтоб никто в этот раз не убит». Мы стояли, стоим, и мы вместе, потому что никто не забыт.
3: Автор прозвучавшего стихотворения Ольга Аленкина живет с семьей в Железногорске Курской области. Пишет и публикует стихи. Вместе с мужем они пишут книги для детей. И сами воспитывают четверых. Впрочем, старшая дочь уже взрослая, учится в Москве. Ольга очень переживает за свой город, за близких и за друзей в Курске, Курчатове, Белгороде и других местах в приграничье. Им посвящается это стихотворение.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
6: Возрастное ограничение 0+.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
6: Российские ученые сделали важный шаг в развитии деревянного домостроения. Специалисты Северного Арктического федерального университета разработали и запатентовали способ увеличения сейсмостойкости высотных зданий из дерево-клееных элементов. Новая технология позволяет строить здания высотой до 75 метров, устойчивые к землетрясениям, сильным ветрам и вибрациям от транспорта. В основе разработки специальный соединительный узел, который снижает нагрузку на конструкцию и предотвращает деформации. Разработка уже прошла успешные испытания и может стать основой для строительства в северных регионах.
5: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
6: Гявук на ивенском языке означает «рожденная на рассвете». Этот творческий псевдоним взяла ивенская певица и музыкант Татьяна Игнатенко после выхода в свет своего первого сингла «Гэлэ Учакчаму». Псевдоним предложил ее дедушка Николай Алексеевич Дичков, оленевод. Тексты песен пишет мама певицы, носитель ивенского языка, научный работник. Песню «Эньму» она посвятила памяти бабушки Татьяны и своей мамы Ульяны Егоровны. В переводе с ивенского на русский «Эньму» — это моя мама. «Для меня очень важно одобрение моего творчества семьей», — говорит Гявук. «Важно, чтобы все было по канонам, по правилам культуры, которые мне привили с детства. Самое главное в нашей музыке — это честность, самобытность и любовь к предкам. Через синтез аутентичного и современного звучания я общаюсь с современным слушателем. Меня слышат, понимают, под мои песни танцуют от Чукотки до Москвы. Гявук, Эньму. Язык исполнения — эвенский».

Будем всегда тебя помнить, любить и скучать. Твоя душа всегда рядом с нами. Энья.

0: Великой Отечественной войны Мария сразу же пошла записываться в добровольцы, однако ее не приняли. В первые дни военкоматы были переполнены, и заявления принимали только от мужчин. Девушка не отчаялась и возглавила группу наблюдения и связи на предприятии «Аргавиапром», где она работала. Там она отслеживала полеты вражеских самолетов, которые пытались бомбить Москву. Вскоре ей все же удалось попасть на фронт. После курсов снайперов ее сразу зачислили в состав 528-го стрелкового полка. Однажды под деревней Гудчево Поливанова вытащила командира одного из батальонов полка из-под огня, тем самым спасла его от гибели. На ее счету более 140 убитых фашистов. Последний ее бой произошел в 1942 году под деревней Сутоки Новгородской области. Сражаясь с немцами, израсходовав боеприпасы, снайперша дождалась подхода врага и подорвала себя вместе с окружившими ее фашистами, тем самым отбив тяжелейшую атаку солдат вермахта. За самоотверженный поступок Поливановой посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Она стала символом бесстрашия и чести.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: Инфлюенсер – это слово все чаще звучит в разговорах о рекламе, в социальных сетях и медиа. В английском языке так называют человека, способного влиять на мнение и поведение аудитории. Инфлюенсер – это буквально тот, кто оказывает влияние. В русский язык инфлюенсер пришел без изменений. И значение идентичное, и произношение аналогичное. Только зачем? В русском и без того есть полный аналог – ЛОМ. Не пугайтесь, это аббревиатура. Обычно ее используют организаторы мероприятий, в которых участвует ЛОМ, то есть лидер общественного мнения. В развернутом виде это понятие хорошо знакомо всем. В отличие от инфлюенсера, пришедшего вместе с культурой соцсетей, лидеры мнений существовали всегда. Только раньше в этой роли выступали, как правило, писатели, журналисты, ученые, известные общественные деятели. Сегодня эту роль все чаще выполняют авторы популярных интернет-площадок.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
0: Казань – один из древнейших городов России и один из самых продвинутых. Несколько лет назад в городе открылся ультрасовременный IT-парк, названный в честь одного из создателей первого советского компьютера – Башира Рамеева. Это открытый для всех квартал, где работают передовые IT-компании, а дети учатся робототехнике. В холле играет восстановленный робо-рояль 90-го года. Еще одна техноточка – центр «Артплей». Фишка арт-пространства – демонстрация шедевров мирового искусства на стенах с обзором в 360 градусов. Полное погружение. Любители прогулок оценят набережную озер Кабан, уже отмеченную несколькими престижными премиями в области ландшафтной архитектуры. 3,5 километра зелени, цветов, велосипедных и пешеходных дорожек и необычной подсветки. А посреди озера самый большой фонтан Казани высотой 50 метров. Едем в столицу Татарстана и слушаем лирическую композицию уроженца этого города Линара Гатина на радио «Гордость» 97.2 FM в Казани.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Когда мы слышим слово «гуманизм», я думаю, вы согласитесь со мной, в нашем сознании возникают самые добрые, самые возвышенные чувства. И действительно, мы знаем много примеров гуманизма, в том числе и в нашей истории. Один Лев Толстой чего стоит. А с другой стороны, гуманизм, который возник в эпоху Возрождения, это, в общем-то, отказ от божественной природы человека. Человек был поставлен на место Бога и должен был сам разбираться, что хорошо, а что плохо, без помощи свыше. По-русски гуманизм – это человечность. Возможна ли истинная человечность без того, кто, собственно, создал человека по образу и подобию? Смею предположить, что возможно, но какой-то очень непродолжительный отрезок в истории. Дальше идут деструктивные и разрушающие процессы, которые порой заканчиваются реками крови, как говорил Федор Михайлович Достоевский. Вне Бога нет правды и нет любви, вне Христа нет гуманизма. Так говорил и убедительно, а главное художественно доказывал в своих произведениях великий русский писатель. И действительно, если мы с вами посмотрим на некоторые западные страны, то увидим, что их безбожный гуманизм довел до того, что на повестке дня стоит упразднение самого человека. Отменяются все формы коллективной, религиозной, национальной, наконец, гендерной идентичности. Запад вплотную подошел к так называемому трансгуманизму, в котором осталось окончательно освободить человека от его человечности. Нам же нужно оставаться верными идеалам настоящей человечности, истинной человечности, и с Богом идти своим традиционным путем.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: тысяча поводов для гордости.
1: Скульптура «Рабочий и колхозница» – всемирно известный шедевр советского монументализма. Создавали ее для всемирной выставки в Париже, проходившей в 1937 году. Работа должна была стать символом мощи юного советского государства. Идея принадлежала архитектору Борису Иофану. Его вдохновила динамичная скульптура древнегреческих героев-тираноборцев. Непосредственно реализацией проекта занималась Вера Мухина. Именно она добавила развивающийся шарф колхозницы. Скульптуру создали с применением ультрасовременных по тем временам технологий. Вместо дюралюминия – нержавеющая сталь, вместо заклепок – электрическая сварка. Итоговая фигура состояла из 6000 деталей и весила 75 тонн. В Париж ее везли частями и потом заново варили на месте. Мухина получила гран-при. Равных ей не было, но демонтировали статую французы, которые так повредили конструкцию, что дома ее восстанавливали 2 года. Недавно скульптуру отреставрировали. Из стальных деталей заменять пришлось лишь 1/10 часть. Это советское качество. История одной песни.
0: На улице Каштановой одна из самых популярных песен Юрия Антонова. У легендарного хита интересная история. Однажды поэт Игорь Шафиран показал Антонову свои стихи, написанные к юбилею Крымской области. Это прежнее название Республики Крым. Напомним, 200-летие вхождения Крыма в состав Российской империи отмечали в 1983 году. Изюминкой текста стали реальные названия улиц крымских городов и поселков. Через несколько дней Юрий Антонов положил стихи на музыку. Фирма «Мелодия» выпустила пластинку, песня прозвучала на радио. Восторженные отзывы посыпались буквально мешками. Тогда композитор сделал новую аранжировку и перезаписал песню с группой «Аэробус». Эта редакция песни стала настоящим шлягером и не теряет популярности более 40 лет.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть слова, в которых любят делать ошибки даже грамотные люди. Одно из них – пломбировать. Да, ударение в нем ставится именно так и никак иначе. Только такой вариант разрешает словари. Соответственно, и процесс наложения пломбы называется пломбированием. Зуб, на который стоматолог наложил пломбу, у нас пломбированный. И вагон, в котором Владимир Ильич Ленин ехал в Россию, тоже пломбированный, а не пломбированный. Как, к сожалению, говорят очень и очень многие. Да, кстати, и раствор пломбирующий. Ударение второй слог будет неправильным в любом случае. Запомни это.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Семен Гиргалав – выдающийся врач 20 века, который усовершенствовал методы военно-полевой хирургии и разработал новую классификацию ран, значительно повлияв на развитие мировой медицины. Он уделял особое внимание термическим повреждениям, особенно обморожениям, и создал эффективные методы лечения, что позволило существенно сократить летальность на фронте. За свои достижения Гиргалав получил сталинскую премию, которую направил на помощь в борьбе с фашистской Германией и дослужился до генерал-лейтенанта медицинской службы. В годы Второй мировой войны он был заместителем главного хирурга Красной армии и активно участвовал в создании военно-медицинской доктрины, подчеркивая важность сортировки и диагностики пострадавших. С 1944 года стал действительным членом Академии медицинских наук. Гиргалав также занимался учебной и методической работой, создав уникальную учебную базу для подготовки хирургов. Его специализированный курс стал основой для обучения отечественных и зарубежных специалистов. Инновации Семена Гиргалава в лечении военно-полевой хирургии спасли тысячи жизней и оказали влияние на медицину не только в СССР, но и во всем мире.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Своими словами. Поэты Донбасса. Амир Сабиров. Легкий холод. Легкий холод. Сибирская просить на стакане осевшей тоски. Век войны город мой перекосит. Пацанов раскидают в полки поднебесные. Отблеск Донбасса разорвет океанскую плоть. Воскресенье, окопная ряса, на шевронах во злате Господь. У излучины дзота отрою, то ли мусорку, то ли нору, плащ-палатку с запекшейся кровью в уголок завернув уберу. Будто время растаяло в грязи, остывая навечно в степи, где намотка уходит до трассы, где раскиданы врозь лепестки.
4: Поэту Амиру Сабирову 21 год. Он родился в Омске, окончил местную гимназию. Некоторое время служил в драматическом лицейском театре. Поступил на филфак, но, отчислившись, ушел добровольно на срочную службу. А затем, опять же, по собственной воле отправился в зону СВО по контракту. Воевал в составе разведроты. После полутора лет в разведке перевелся в Росгвардию. Писать стихи Амир начал на фронте. Некоторые из них вошли в сборник омских поэтов и прозаиков «Координаты своим», посвященным героям спецоперации. Осенью 2024 года издана первая книга Амира Сабирова, стихотворный сборник «Рай осиновый».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: 12 июня. День России. На Радио «Гордость». Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые из Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева КАИ разработали новый прибор для измерения влажности почвы. Устройство уже запатентовано, об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки России. Принцип работы основан на свойствах электрического тока. В сухой почве ток почти не проходит, сопротивление слишком высокое. Во влажной почве ток идет лучше, сопротивление ниже. Датчик сделан в виде стакана с крышкой и рукояткой, в центре стержень с острым керамическим наконечником. Снаружи решетчатая стенка в виде спирали. При повороте рукоятки датчик ввинчивается в землю. Почва попадает внутрь и уплотняется. Пустот становится меньше. Это важно для точности измерений. Между центральным и наружным электродами подается напряжение. Источником может быть сеть, аккумулятор или батарея. Ток измеряют амперметром или специальным прибором. Влажность определяют по эталонным номограммам. Существующие аналоги требуют специальной лаборатории. Нужна предварительная подготовка почвы. Требуется измерение высоты столба жидкости с помощью лупы. Новый датчик не требует сложного оборудования. Он не нуждается в дополнительных исследованиях. Прибор прост в использовании. На изобретение получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Разработка уже готова к применению. Ее можно использовать в сельском хозяйстве и научных исследованиях.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Тысяча поводов для гордости.
2: В честь павших защитников Сталинграда на Мамаевом кургане создан целый памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы. В него входит самая большая в Европе скульптура «Родина, мать зовет». Сам ансамбль начали строить в 59-м и создавали более 8 лет под руководством скульптора Евгения Вучетича. Для стройки саперы разминировали более 40 тысяч снарядов на территории. Далее, по замыслу автора, там насыпали 8-метровый холм, на котором стоит Родина-Мать. Она вдвое выше, чем статуя Свободы, и почти втрое, чем статуя Христа в Рио-де-Жанейро. Ее видно из всех точек Волгограда и даже за пределами областного центра. От подножия кургана к статуе ведут 200 гранитных ступеней по числу дней Великой Сталинградской битвы. Кстати, в день 25-летия Победы там заложили капсулу времени с обращением участников войны к потомкам. Ее должны вскрыть 9 мая 2045 года, в день столетия Великой Победы. История одной песни. Песня «Трава у дома» — официальный гимн российской космонавтики с 2009 года. Не все знают, что эта классическая рок-композиция начиналась как обычная эстрадная песня. Создали ее композитор Владимир Мигуля и поэт Анатолий Поперечный к 20-летней годовщине полета Гагарина. Первый вариант текста был безо всяких иллюминаторов, зато с выразительными коровьими глазами, которые вспоминал лирический герой. Мигуля коров забраковал и предложил сделать образ «Травы у дома» центральным. Он же и стал первым исполнителем песни в 82-м году на День космонавтики. Тогда она прошла незамеченной и, возможно, так и канула бы в лету, если бы автор не передал ее группе «Земляне». Они-то и сделали фирменную роковую аранжировку. Композиция стала лауреатом песни года 83 и прочно вошла в народный топ. Слушаем «Трава у дома», группа «Земляне» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владислав Третьяк – самый именитый вратарь 20 века, член сборной мира, куда вошли лучшие хоккеисты столетия. Десятикратный чемпион мира и девятикратный Европы. Первый в истории вратарь, получивший 3 золотые олимпийские медали. Родился в Подмосковье, сначала занимался прыжками в воду, с 11 лет играл в хоккей за ЦСКА. В хоккей его привела мама. Уже в 15 спортсмена заметил Анатолий Тарасов, который пригласил его на свои взрослые тренировки. Великий тренер помогал своим ученикам развить не только силу, но и бесстрашие. Один из приемов его тренировки назывался «Убей канадца». Каждый спортсмен должен был, правильно сгруппировавшись, с разбегу врезаться в дерево. Уже на юниорских состязаниях Третьяк собрал рекордное количество наград, а в 17 вошел в сборную СССР, став одним из самых молодых ее участников. Интересно, что изначально спортсмен играл как нападающий, но все время пытался инстинктивно защищать ворота. Тогда-то его и определили вратарем. Здесь он поставил несколько рекордов по количеству отраженных ударов и разработал виртуозную технику защиты ворот. Спортивную карьеру Владислав Третьяк завершил рано. Хотел больше внимания уделять семье. С тех пор занимается тренировкой и общественной работой. С начала нулевых возглавляет Федерацию хоккея. Избирался депутатом Государственной Думы. Интересный факт. В советское время знаменитый хоккеист владел одной из редких иномарок – «желтой Тойотой», призом лучшему игроку Кубка Канады. Советское правительство разрешило хоккеисту не платить за нее пошлину.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что в Костроме есть храм, воздвигнутый благодаря английскому кладу? Это храм Воскресения на Дебре. Нарядное здание из красного кирпича с 5 главами построили во второй половине 17 века. Основную часть средств дал костромской купец Кирилл Григорьев, сын Исаков. Он вел крупную международную торговлю и однажды получил из Англии вместо бочонка с красителем бочку с золотыми монетами. Более того, оказалось, что по ту сторону границы никто ничего не знает о таинственном золоте. Тогда купец пожертвовал деньги на возведение одного из самых красивых храмов Костромы. Росписи в нем сделали известные мастера Ярославской школы. Часть древних фресок можно увидеть и сейчас, благодаря удачной реставрации.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
4: Для меня патриотизм никогда не был чем-то искусственным или показным. Это вообще не про громкие лозунги. Патриотизм начинается с простых вещей. С семьи, с родного двора, со школы, с друзей, с которыми вырос, с песен, которые впервые услышал, с памяти о своих предках, с ощущения, что это твоя земля, твоя культура, твои люди. Россия вообще богата людьми, которые по-настоящему любят свою родину. Глубоко, честно, не на показ. И не зря президент Владимир Путин, говоря о Никите Сергеевиче Михалкове, отметил, что он патриот России не в квасном смысле, а в глубоком, содержательном и философском понимании этого слова. Мне кажется, это очень точно. Потому что настоящий патриотизм – это не просто говорить о любви к родине. Это знать свою историю, уважать свою культуру, беречь память поколений и чувствовать ответственность за то, что будет дальше. Я, как музыкант, стараюсь через свое творчество говорить о важных вещах, о героях, о людях, о нашей истории, о силе духа. Потому что культура тоже формирует страну и поколение. И мне кажется, настоящий патриот не тот, кто громче всех говорит правильные слова, а тот, кто своими поступками помогает своей стране становиться сильнее. Патриотизм – Это когда тебе не все равно на свою землю, на свой народ, на свою историю и на будущее своей страны.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы был задуман советским лидером Никитой Хрущевым как уникальная кузница кадров для развивающихся стран. Началось все в далеком 60-м. Во время визита в Индонезию Никита Сергеевич обещал, что страны Азии, Африки и Латинской Америки перестанут зависеть от квалифицированных кадров из бывших метрополий. В результате в СССР создали уникальный вуз, в первый же год принявший 500 студентов из полусотни стран мира. Всем им платили приличную стипендию и давали средства на покупку теплой одежды. Многие студенты не имели хорошего школьного образования. Для них создали уникальные курсы, где русские учителя экстренно учили их всему необходимому. Кроме того, преподаватели университета придумали успешные методики экспресс-обучения русскому, хотя наш язык очень сложный. За годы работы Университет дружбы народов выпустил больше 200 тысяч студентов. Среди них президент Никарагуа Даниэль Ортега и палестинский лидер Махмуд Аббас. История одной песни. Однажды Александра Пахмутова и Николай Добронравов гостили в национальном парке Беловежская пуща. Шел 1974 год. Национальный парк назывался тогда заповедно-охотничьим хозяйством, а принимающей страной был его директор Степан Кочановский. Он поделился с гостями своей мечтой о создании песни о Беловежской пуще и предложил стихи из собственного сочинения. Пахмутова дипломатично ответила, что пишет песни только на стихи своего мужа. Тогда Кочановский в шутку сказал, что не отпустит Добронравова до тех пор, пока тот не напишет текст. Николай Иванович отнесся к этим словам серьезно и через два дня принес те самые знаменитые строчки. Вскоре Александра Пахмутова положила стихи на музыку. Первым исполнителем песни стала оперная певица Белла Руденко в сопровождении хора мальчиков Московского хорового училища. На конкурсе «Песни 77» композиция прозвучала в исполнении Большого детского хора Гостелерадио. Солистом выступил 13-летний Виталий Николаев. На вершину популярности Беловежская пуща поднялась в исполнении ансамбля «Песняры». Эту версию мы сейчас и послушаем.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Израиль Гельфанд – советский математик, основоположник математических методов в медицине. Уникальность его биографии в том, что ученый был самоучкой, не имевшим не то что высшего, но даже среднего образования. Родившись в 30-м году в Приднестровье, он рано бросил школу из-за бедности. Подростком переехал в Москву и работал гардеробщиком в Ленинской библиотеке, где постоянно занимался самообразованием. Затем стал ассистентом кафедры Вечернего химико-технологического института. Талант юного гения заметил Андрей Колмогоров, который взял его к себе аспирантом. По легенде, ученый увидел, как гардеробщик читает учебник по высшей математике, заинтересовался и дал Гельфанду несколько задач на пробу. К удивлению ученого, мальчик придумал новый способ их решения. Так началась карьера великого ученого. Его кандидатская диссертация стала полноценной научной работы, где Гельфанд разработал новые методы классического анализа. В 27 он стал доктором наук, к 40 издал 6 томов, посвященных теории обобщенных функций, которые до сих пор остаются классикой. В 60-е Израиль Гельфанд обратился к естественным наукам. Он первым придумал, как прогнозировать осложнения при инфаркте, создал систему алгоритмизации хирургических действий, а еще ученый вместе с врачами занимался биологией, изучал, как в мозгу передается информация. Забавно, что Гельфанда-биолога и Гельфанда-математика считали разными людьми. Никто не верил, что в наш век узких специалистов встречается широта людей Ренессанса.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что под Красногорском расположено самое большое собрание старинной техники в Европе? Музей Вадима Задорожного – это больше 1000 ретро-автомобилей, танков, самолетов. Многие экземпляры на ходу. За некоторыми экспонатами стоят целые истории сражений, поисков и реставраций. Например, мессершмитт, подбитый нашими в 44-м над Карелией и пролежавший на дне озера почти 75 лет. В 18-м году машину подняли со дна и отреставрировали. Сейчас можно совсем близко увидеть дырки, которые наши снаряды проделали в боках фашистской машины. Еще один уникальный экземпляр – советский самолет-амфибия «Чайка» с размахом крыла 30 метров. Масштабную машину дособирали прямо в музее.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, военный корреспондент, знаменитая телеведущая и многодетная мама Марина Ким.
4: А специальная военная операция, вы буквально с первого дня за лентой, вот помните свою первую поездку в зону СВО?
5: Конечно, помню. Невозможно такое забыть. Ой, ну, во-первых, конечно, гордость мы испытываем за тех, кто там действительно воюет. И в этом плане и все мои первые командировки касались всегда ребят-добровольцев, которые сами пошли, которых никто никуда не звал, не заставлял, не из-под пинка, никак. А это ребята, которые вот просто вот что-то... Они услышали по телевизору, что началась специальная военная операция. И кто-то был с боевым опытом, например, с 2014 года, там, как Абхаз, кто-то нет. Абсолютно из разных сфер ребята. Но вот абсолютно по зову сердцу, да. То есть, понимаете, как вот мы все живем своей жизнью, там, и каждый цепляется за свою среду, комфорт и обитание, да. Вот у нас есть какие-то там блага цивилизации. А вот тут ребята, которые, наоборот, отказались от всего и пошли. и пошли в полную неизвестность, никто им ничего не обещал, ни контракты, ни подъемные деньги, как сейчас, да, это как раз самые первые там дни и месяцы СВО, когда вообще ничего было непонятно. И вот, конечно, мне кажется, что вот именно там 22-23 год, вот самые первые годы, по-моему, я увидела и на фронте, и рядом с фронтом, и даже в тылу тех людей, которых, наверное, не видела там все 20 лет моей журналистской деятельности. То есть это все-таки люди и сами по себе другого качества, но и, наверное, они вот в тот момент и есть, и были ну, в абсолютном таком, не знаю, апофеозе и расцвете того, что они могут собой представлять, что они могут дать родине. Потому что, на мой взгляд, человек и определяется вот, ну, не богатством, не успешным успехом, да, как сейчас все говорят, а, наверное, вот тем, насколько он может себя реализовать вот, в том, чтобы выполнить свое предназначение перед Родиной. Потому что вот это все такие громкие слова, но мы постепенно приходим, наконец, к тому, что это естественное состояние человека. Но дальше начинаются различные проявления. И вот это проявление патриотизма, иногда хочется и там и бояться, и стесняться, потому что, ну, оно неадекватное. А вот тут, ну, это напрямую вот, в опасности страна. И, может, мы в тот момент и не могли оценить масштабы, да, этого всего. А вот ребята раз и пошли. И главное, что там какие-то примеры удивительные вообще в целом самоорганизации, да. Там ребята создавали свои отряды. В самом начале ничего не было, там ни вооружения, ничего. Просто вот организовывались, помогали, гуманитарка, там еще что-то. Потом уже Минобороны создало именно там несколько корпусов сначала добровольческих, сейчас это один корпус. И вот такие ребята, как вы знаете, если говорить лидеры общественного мнения, а это просто лидеры, лидеры, да, общества, да, это ребята, за которыми идут в бой, в штурмы не просто неподготовленные бойцы, а, например, бойцы, которые вообще до этого ничего не имели общего ни с оружием, ни с чем. И вот мне было как журналистке интересно с ребятами разговаривать, которые, кто приехал из Сочи, кто из Краснодара, из Красноярска. Ребята бизнесмены, кто-то из бизнеса. Ну, вообще разные. Я говорю, а ты как бы вообще оружие умеешь держать? Они говорят, ну вот 2 недели назад научился. И вот, ну, представьте, как вообще ребята идут, и это ж не просто работа. Это и работа рутинная, тяжелая, но это же там штурмы, это бой, это прям война. И кто бы что ни говорил, война, конечно, так вот меняется, сами средства, да, войны меняются, но суть-то не меняется. Это война, это бой, это смерть или жизнь. И вот меня просто восхищают эти люди. А до сих пор я, это, знаете, как очень трагические события для нашей страны, да, это все равно, конечно, потери не бывает. Штурмов без потери не бывает. Спецоперации, как мы теперь знаем, без потерь. Но меня переполняет гордость за страну, за таких людей, которые в такой стране живут.
2: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
3: Дуэт Александра Васки и Нинели Григорьевой – настоящее русское чудо. Многодетная мама, офицер полиции, исполнитель собственных песен и просто красавица. Все это Нинель Григорьева, участница проекта «Голос 10». Александр Васка родом из Красноярского края. С 13 лет играет на гитаре и поет, но так и не удосужился освоить ноты. Занимался борьбой и хореографией. Жил на Донбассе. Однажды, приехав в Санкт-Петербург, встретил Нинель, свою любовь. Так и появился их творческий союз. Слушаем их песню «Русские духом» на радио «Гордость» и гордимся своими.
6: Идет война. Опять в окопе, холод по спине. Когда я представлял все это, я задавал вопрос себе:
7: зачем ты в пекло, зачем оружие в руке?
6: И отвечал, это мой долг служить стране.
7: Не бойся, я

0: Верим в победу мы.
1: Своими словами. Поэты Донбасса. Влад Маленко. Пролетный гусь.
2: Пролетный гусь играет на фаготе для всех солдат. Они в суглинке, будто в позолоте, послушно спят. Как женщина танцует рядом пламя, сжигая грех. Какие сны висят над головами мальчишек тех. Один на всех, а в нем, как по отмашке, на первый лед спустилось детство в байковой рубашке и кружится, танцует под фагот, не задевая ни одной растяжки.
3: Поэт Влад Маленко, заслуженный деятель искусства России, член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
5: Возрастное ограничение 0+.
4: Слушайте на «Радио Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на «Радио Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
5: Ученые из Сибири совершили прорыв в поиске золоторудных месторождений. Исследователи впервые подробно изучили газовые включения в породах крупного кандуякского месторождения в Красноярском крае, где содержится более 15 тонн золота. Применяя современные методы анализа, специалисты обнаружили несколько сотен различных химических соединений в образцах горных пород. Особое значение имеют водные растворы с углекислым газом, содержащие соединения углерода, серы и азота. Установлено, именно эти вещества помогают золоту перемещаться в земной коре и формировать месторождения. Новое открытие поможет усовершенствовать технологии поиска золота.
4: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Песню «Масленица» фолк-группа «Сказки» выпустила в начале масленичной недели 2025 года. В ней соединились две календарно-обрядовые песни, которые поются на масленичной неделе. Обратите внимание, в припеве вы слышите громкий высокий возглас «Гу». Это непростой звук. На Руси таким образом выкликали, призывали весну. Календарно-обрядовые песни с гуканием всегда исполнялись исключительно женщинами. И это полностью соответствует составу группы «Сказки». Участницы музыкального коллектива – 5 солисток с большим опытом исполнения народных песен. Четверо из них вместе с композитором Алексеем Ивановым больше 20 лет составляли костяк культовой этно-фолк-группы «Иван Купала». Теперь композитор продолжает работу с ними в новом проекте. «Сказки», «Масленица», «Язык исполнения» – русский.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой выпуска – боец СВО Максим Галактионов из Курганской области. Он с детства мечтал быть военным, но слабое здоровье не позволяло пройти даже срочную службу. Однако Максим занимался спортом и упорно шел к своей цели. В итоге стал сержантом военной разведки. Через 10 лет, когда началась спецоперация, мужчина встал на защиту Родины. Вернувшись в родной регион после демобилизации, он обратился в фонд «Защитники Отечества». В филиале помогли герою с оформлением документов, получением выплат в связи с ранением и утратой здоровья, обеспечили медицинское сопровождение и психологические консультации. Фонд помог Максиму поступить в Курганский промышленный техникум. После его окончания защитник планирует получать высшее образование. Сейчас он ходит в тренажерку и занимается футболом. В этом году он провел десятки уроков мужества в школах, техникумах и детских лагерях. Прочитал 5 лекций вместе с Российским обществом знания. Его слушателями стали более 1000 ребят. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».

0: Веточка. А ридикюлями гадкие мужчины их прозвали в насмешку. С французского «ридикюль» переводится как «смехотворный». Мода на ридикюли распространилась вместе с ампирными платьями, нарочито простыми, с высокой талией и струящейся юбкой. По образцу античных хитонов и туник. Многослойные тяжелые юбки на каркасах ушли в небытие. А вместе с ними объемистые мешочки для рукоделия в виде накладных карманов, которые крепились к поясу и легко скрывались в пышных складках. Вскоре слово «ридикюль» настолько распространилось, что им стали называть любую дамскую сумку. И тут уж литераторы порезвились от души. У Тургенева читаем. «Старушка привстала и поклонилась мне, не выпуская из сухощавых рук толстого ридикюля в виде мешка». У Некрасова героиня привозит целый ридикюль булок. А вот и ехидный Булгаков. Актриса, исполняющая роль возлюбленной, села в кресло, прижимая к животу огромный лакированный ридикюль. Можем продолжить, но не будем.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с «Лучшим городом земли». Леонид Утесов сочинил сразу три композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий одну, зато какую. Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» — необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Милосердие – это импульс сердца. Увидел – помог. Для меня милосердие – это когда сердце ёкает, и ты просто не можешь пройти мимо. Это не про громкие заявления, отчеты в соцсетях. Это простые человеческие поступки. Они рождаются прямо здесь и прямо сейчас. Вот несколько простых примеров из жизни. Когда ездили к парням в боевые подразделения, там идет страшная война, а у них в пунктах временной дислокации 3-4 кошки с котятами в коробках, собаки, мамы со щенками. И что поражает, все подразделение за ними следит. Кто-то приносит еду, кто-то мастерит домики, кто-то лечит, если животное болеет. Я видел, как боец, только что вернувшись из задания, первым делом идет проверить, все ли в порядке с котятами. И в этот момент понимаешь, что даже в самых тяжелых условиях человек остается человеком. Мы, в свою очередь, никогда не отказываем, если есть возможность приехать и дать благотворительный концерт. Выступаем и в госпиталях, и в детских домах, потому что музыка – это опора. В детском доме был случай. Пели, играли, шутили. Дети смеются, радуются. А после концерта одна девочка подходит и спрашивает: «А вы еще придете?» И так это было сказано, так по-детски, что у меня ком в горле стал. И мы решили, будем брать над ними музыкальные шествия. Учить, играть, просто общаться. Потому что милосердие – это еще и постоянство. Это не такая единоразовая акция. А когда ты остаешься, даже если стало сложно. Милосердие, оно в маленьких, ежедневных поступках.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Российский подводный флот – один из самых передовых в мире. Его история начинается в 19 веке создания первой подводной лодки российского инженера Карла Шильдера. И хотя технически нельзя было считать ее боевым кораблем, изобретение заложило основы русского подводного флота. В марте 1906 года император Николай II включил подводные лодки в классификацию судов флота. Вскоре появились первые соединения на Дальнем Востоке, Балтике и Черном море. Благодаря усилиям инженеров, русский военный морской флот уже к началу Первой мировой войны был оснащен подводными лодками. А увидев их в деле, командование признало их потенциал. В последний советский период на смену дизелю пришла атомная энергетика. Благодаря ей подводные корабли смогли месяцами бороздить морские глубины без выхода на поверхность. Подводные силы советского ВМФ сыграли важную роль в сдерживании агрессии, благодаря чему современная Россия является одной из крупнейших подводных держав мира. История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться», или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга», впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэту Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Сцена, где героиня Натальи Селезневой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В русском языке немало слов, которые нередко произносят с ошибками даже образованные люди. Знаете ли вы, как звучит слово «сирота» во множественном числе? Правильный вариант только такой – «сироты». Ударение на первый слог «сироты», которое порой встречается не только в разговорной речи, но и в официальных выступлениях, звучит на радио или в телевизионных ток-шоу неверное. Словари разрешают ударение только на второй слог – «сироты». Во всех падежах – «сирот», «сиротам», «о сиротах». Многие словари специально уточняют – «не сироты». Немного истории. Само слово «сироты» раньше имело куда больше значений, чем теперь. Оно обозначало не только человека, оставшегося без родителей, но и крестьянское население, находящееся в феодальной зависимости. Крепостные крестьяне сами называли себя сиротами вплоть до 18 столетия. А еще сиротой долгое время звали просто одинокого бессемейного человека.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
1: Русское искусство славится династиями, из поколения в поколение передающими свое ремесло. Одна из них – запашные, настоящий символ нашего циркового искусства. Началось все еще в середине 19 столетия. Цирковые артисты немецкого происхождения Томпсон и Мильтоны были клоунами в царской России. В начале 20 века гимнастка Лидия Томпсон стала женой борца Михаила Запашного. Они-то и были основателями династии, давшей современной России уникальных дрессировщиков Эдгара и Аскольда. Их отец, легендарный Вальтер Запашный, по сей день единственный артист в мире, выводивший на арену одновременно 38 разных животных. Рекорд до сих пор не превзойден. Среди зверей были даже медведи, с которыми мало кто может работать. А чего стоит сальто мортале в исполнении тигра? Вальтер Запашный первым освоил прыжок на льве. Сейчас этот опаснейший номер – визитная карточка его сына Аскольда. Никто на планете так не умеет, кроме него. А Эдгар Запашный вошел в Книгу рекордов Гиннесса как автор трюка «Акробаты на лошадях». Он становился на двух скачущих лошадей, а ему на плечи забирались еще два человека. Семья Запашных – пример не только артистизма, но и предприимчивости. В 90-е годы, когда система господдержки цирков рухнула, они зарабатывали деньги на содержание своих зверей, гастролируя по странам Азии. Интересный факт. На работе Эдгар Запашный отлично ладит со львами и тиграми, но дома предпочитает держать собак, а не кошек.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Дмитрий Филиппов, под Авдеевкой. «Мы умрем под Авдосом», — сказал мне на выходе смежник, поглядев немигающим взглядом и руку подав. «Будет солнце таким, как вошедший в столицу мятежник, и положит мне лапы на плечи век волкодав». Позывные оставшихся в поле у царской охоты утекают сквозь пальцы, но память хранит имена. Я не сплю по ночам и часто курю от чего-то. Я пока еще жив, я пока еще жив, я пока. Как побитые птицы идут, ковыляют по роте те, с кем раньше шутил, собирая нехитрый багаж. Я и сам, как подранок, кричу, кувыркаюсь в полете. Я, как дрон-камикадзе, пикирую к царской охоте, чтоб на бреющем врезаться точно в немецкий блиндаж. Нас не надо жалеть, у военных другие замашки. Человек выживает не хлебом и страхом одним. Мне всю жизнь будут сниться туманы, мосты, Чебурашка и пропитанный смертью горящий в огне, как Сахим. Пацаны из Москвы, Ленинграда, Донецка, Ростова навалились на стену всей мощью натруженных плеч, чтоб в осенней степи растворилась увядшая мова, чтоб в Авдеевке вновь зазвучала русская речь. «Мы умрем под Авдосом», — сказал мне на выходе смежник, «или выживем, тут как получится, надо суметь». Этой ночью мне снился убийственно белый подснежник и буграми заросшая дикая дивная степь.
3: Поэт, участник специальной военной операции Дмитрий Филиппов написал это стихотворение в ноябре 2023 года. До освобождения Авдеевки оставалось около 4 месяцев.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: 12 июня. День
2: История
1: России.
2: Одной песни.
1: На радио «Гордость».
2: От «Волги» до «Енисея» вошла в 8-й студийный альбом группы под названием «Россия». Появление этой песни в 2005 году в эфире произвело невероятный эффект среди околотворческих критиков. Сколько копий сломалось об эту песню. С момента ее появления и по сей день идут бесконечные дебаты на тему того, почему страну так укоротили. От Волги до Енисея. Ведь границы нашей России совсем другие. Отдельные юмористы сделали даже карту Любе, где обрезали территорию как раз от Волги до Енисея, задаваясь вопросом, а где вся остальная страна. Но это не помешало стать произведению одним из самых главных хитов группы. Потому что песня и есть, как сама наша Россия. Жизнерадостная, размашистая, добродушная, несущая хорошее настроение и любовь к жизни и всей нашей стране без всяких границ. В рамках трибьюта версию «От Волги до Енисея» исполнил представитель молодого поколения, певец Хабиб. Александр Шаганов вспоминает: «Эту песню я придумал в Белоруссии на одном из славянских базаров, ежегодный музыкальный фестиваль, проходящий в Витебске. После Дня белорусской культуры и великолепного концерта я вышел из зала совершенно вдохновленный. Меня так зарядила эта атмосфера, эта музыка, что я, вернувшись в гостиницу, сел и написал «От Волги до Енисея». Боже, сколько упреков, я считаю, совершенно несправедливых я услышал. Что ты, Шаганов, так границы страны сузил?» Отвечаю, песня это не урок географии. В этой работе Любе, считайте, одна прекрасная река нашей Родины через припев передает привет другой великой реке России. Люблю ее слушать за задор и в то же время лиричность, за подвижность и танцевальность, к тому же она радостная. Слушаем песню «От Волги до Енисея» в зажигательной версии.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Саратовского государственного университета сделали неожиданное открытие. Шум, который мы привыкли считать помехой, может, наоборот, улучшать работу сложных систем – от транспортных до нейронных сетей. Исследователи выяснили, что случайные колебания помогают элементам системы синхронизироваться, словно музыканты, которые начинают играть в унисон под шум водопада. Этот эффект может дать ключ к пониманию работы мозга и созданию более эффективного искусственного интеллекта. Теперь ученые изучают, как разные типы шума влияют на реальные системы, и их результаты могут серьезно изменить представление о роли хаоса в науке и технологиях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
1: Российская каскадерская школа имеет уникальную историю. Она начала формироваться в СССР в 20-е годы, но тогда актеры выполняли трюки самостоятельно. Даже Раневская в фильме «Весна» катилась с лестницы сама. Первым отечественным фильмом, где дублерами были боксеры, стала лента «Веселые ребята». Только в 60-е появились официальные документы, запрещающие актерам без спецподготовки выполнять опасные элементы. К середине 80-х сформировались направления в отечественном каскадерском искусстве – спортивные, конные, авто- и мототрюки. Сегодня опыт российской каскадерской школы ценится во всем мире, даже в Голливуде. Самые известные российские каскадеры – Алибек Кантемиров, Александр Иншаков, Варвара Никитина и Виктор Иванов, который снимался в «Искусственном разуме» и «Превосходстве Борна». В российском фильме «Сталинград» Иванов поставил рекордное количество сцен горений в истории мирового каскадерского искусства. За 4 дня он сделал 137 дублей.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Василий Поярков – это человек, открывший для России реку Зею и Амурско-Зейскую равнину и заявивший наши права на Дальний Восток. Он родился в городе Кашине под Тверью в захудалой дворянской семье в конце 16 века. Служил при якутском воеводе письменным головой. Однажды ивенкийский шаман Тамкони рассказал, что на Востоке есть хлебная река, богатая серебром. А воевода Петр Головин отправил туда экспедицию во главе с Поярковым. В путь двинулись 133 человека на 6 одномачтовых судах. Лена, Алдан, Учур – по этим рекам шли казаки. На одной из них их поджидали пороги. Две лодки разбились, остальные пришлось тащить на себе. Всего они прошли 42 порога и 22 переката. С приходом зимы Поярков разделил отряд и отправился дальше на нартах. Оказавшись в Даурии, заложил там крепость. Жилось казакам голодно, ели кору деревьев. Весной снова пошли до Амурского лимана, далее 3 месяца по Охотскому морю. Обратно с ним вернулось всего 50 человек. Поярков первым из русских разведал дорогу по Амуру, собрал сведения о Приамурье, привел в русское подданство первых аборигенов и собрал с них 500 соболей. Его именем названы улицы в Хабаровске, Якутске и Северо-Курильске. Банк России выпустил золотую монету «Экспедиция Пояркова», стоимость которой доходит до 100 тысяч рублей.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Мы дома. Сегодня в Ейске, Краснодарский край. Ейску более 170 лет. Как и Москва и любой другой город, он строился не сразу. Одной из главных проблем города в первое время были дороги. После дождя местный чернозем превращался в непролазную грязь. Чтобы передвигаться по улицам, укладывали деревянные тротуары, дорожки засыпали ракушками. Каменные мостовые появились в конце 19 века. В основном мостили гранитной брусчаткой. Однако некоторые участки получили булыжную мостовую. И этот булыжник, можно сказать, импортный. Ейск создавался как портовый и торговый город. Европейские суда шли сюда за зерном. Но товары в Россию везли редко. Обычно грузили в трюм балластный камень. Потом его просто выбрасывали. Местные власти решили использовать этот булыжник для мощения улиц. План удалось реализовать лишь отчасти. Судовладельцы считали, что им выгоднее сбросить балласт на рейде и заплатить штраф, чем выгрузить булыжник на берегу. Сегодня каменные мостовые Ейска во многих местах скрыты под асфальтом. Но есть отреставрированные участки, которым возвращен первоначальный вид. На одной из центральных улиц в мостовую вмонтированы железные плиты с описанием важных событий истории города.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Макка Сагаипова – известная чеченская певица, дочь музыканта. Начала выступать на сцене с 6 лет, исполняя национальные песни. В 8 стала участницей чеченского молодежного ансамбля. Известность получила в 15, исполнив старинную народную песню «Красивый парень». В композициях Макки переплетаются традиционные чеченские ритмы, современные аранжировки и обработки известных национальных мелодий. Большинство ее песен о любви – одна из самых популярных в репертуаре Макки – народная песня «Летцы Собезама». В переводе с чеченского «В плену у любви». Она традиционно звучит на свадьбах и по просьбе дорогих гостей исполняется певицей по 3, а то и по 4 раза. Макка Сагаипова – «Летцы Собезама». Язык исполнения – чеченский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Патриотизм – это не гимн на бис. Это твоя музыка и тексты, рожденные из глубин души. Оттуда, где заложена глубинная память, в минуты ярких переживаний, событий. Я уверен абсолютно точно, что во всех нас заложен код нашей земли, на которой мы выросли. Этот код не считывается сканером. Он пробуждается в момент озарения, когда ты услышал знакомый мотив, когда ты стоишь на берегу реки, который видел твоих дедов, когда ловишь взгляд сыновей, впервые осознающих красоту родного края. Это такая связь, прошитая в ДНК души. Это не география, не политика. Это чувство принадлежности к чему-то вечному, к чему-то настоящему, к чему-то своему, что у тебя никто никогда не сможет отнять. Патриотизм не долг. Это дар. Дар чувствовать связь, эту защиту родной земли, умение передавать его дальше через песни, через рассказы, через любовь к тому, что тебя взрастило. Потому что любовь к родине – это естественное состояние души, когда ты где-то на подсознании чувствуешь, ты – часть чего-то большого. Твоя музыка – это всего лишь эхо этого великого, большого целого.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что под Луганском есть настоящее море? На самом деле это водохранилище, созданное плотиной, которой перегородили реку Ольховую. Площадь его около 2 гектаров, а глубина солидная – 6 метров. Когда-то пруд выкопали для снабжения Луганска. Потом в нем развели окуней, щук и карпов. Название «море» появилось в советское время, когда на берегу устроили цивилизованные песчаные пляжи. За время украинской независимости они исчезли. Сейчас живописный водоем возрождают. Скоро дно моря вычистят от ила. Уже сейчас мусор с берегов регулярно вывозят луганские волонтеры, жители Луганска, которые, несмотря ни на что, восстанавливают свой героический город.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: А знаете, что бульварное кольцо в Москве появилось на месте крепостного вала? Именно здесь когда-то шли стены Белого города, третьего кольца укреплений столицы. К 18 столетию рубежи России отодвинули далеко от сердца страны. Императрица Екатерина II велела разбить на месте крепостных стен прогулочные бульвары. Небольшие площади запланировали на месте бывших башен. Работы шли целых полвека. Интересно, что в царские времена правила поведения на бульварах были куда строже нынешних. Гуляющим запрещали не только выгуливать на газонах собак, но и появляться на бульварах с чемоданами. За 2 века бульварное кольцо пережило многое. В 812-м деревья и кусты вырубили наполеоновские солдаты. В 47-м масштабная советская реконструкция ликвидировала следы войны. На бульварном традиционно ставят памятники поэтам и писателям. Здесь и Пушкин, и Гоголь, и Шолохов, пересекающий Тихий Дон. Пройдемся от Гоголя до Высоцкого и послушаем «Осоку». Забери меня на частоте 105 FM. Радио «Гордость». Москва.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» посвятило им цикл программ в рамках рубрики «Какие люди?». Сегодня мы представляем еще одного настоящего героя – Даниила Гладушевского из Краснодарского края, который с самого начала участвовал в спецоперации и награжден медалью за отвагу. Во время исполнения задач был тяжело ранен. После лечения вернулся домой и обратился в Фонд защитники Отечества. Социальные координаторы фонда помогли решить все вопросы, в том числе с реабилитацией героя. Даниил занимался в школе ходьбы и совершенствования моторик. Работал на специальных тренажерах, прошел специально бытовую адаптацию и получил поддержку психолога. Фонд адаптировал жилье ветерана, помог настроить протезы. Герои передали автомобиль «Лада Гранта» на ручном управлении. Теперь защитнику легче решать бытовые задачи. По его словам, очень помогает поддержка фонда. Можно прийти с любой просьбой. Например, если проблемы в больнице или госпитале, все решается в считанные минуты, даже ремонт в доме. Как говорят социальные координаторы фонда, для них очень важно развивать систему комплексной реабилитации. Сразу после возвращения герои должны получать поддержку во всем. И они прикладывают к этому все силы. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Музей истории ГАЗ рассказывает о развитии одного из крупнейших автомобильных заводов России с 1930-х годов до наших дней. Экспозиция включает довоенные модели по лицензии Ford и первые советские легковые и грузовые машины. Посетители увидят ГАЗ-А и ГАЗ-АА, легендарную «Победу», классику «Волгу» и внедорожник ГАЗ-69, а также современные «Газели» и прототипы. Экспозиция рассказывает о роли завода в годы войны, когда производство полностью переключилось на военную технику, о том, что первые модели создавались по американской документации, и о том, как «Волга» стала символом эпохи. В музее хранятся уникальные опытные образцы и восстановленные экземпляры. Есть двигатели в разрезе и макеты технологических линий, что помогает понять эволюцию производства. Место будет интересно любителям техники и всем, кто хочет увидеть историю отечественного автомобилестроения вживую.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире капитан команды героев СВО «Мужество» по слэдж-хоккею Алексей Казанцев. Позывной «Физрук».
3: Ну, а сейчас, Алексей, хочется узнать, как вот бойцам, которые нас наверняка слушают, ветеранам, кто еще не пришел в слэдж-хоккей, наверняка, да, им рассказывают, что можно вот какую-то рекомендацию, с чего начать, обязательно ли для этого было заниматься хоккеем раньше?
4: Нет, для этого хоккеем раньше не обязательно было заниматься. Я никогда в хоккеем не увлекался вообще. Я, когда на ногах был, я даже, честно сказать, не умел на коньках кататься. С детьми один раз выходил, попробовал, больше не вставал. Вот. А тут пришел, и просто надо было попробовать. И я просто с первого, так сказать, раза влюбился в этот вид спорта. Вот. И те, кто еще не начал заниматься, я бы советовал просто попробовать. Потому что, ну, когда ты втягиваешься, это, ну, невероятное чувство. Вот. Каждый день ждешь этой тренировки, каждый день вот настраиваешься. То есть в голове уже мысль скорее прийти на лед, скорее начать продолжить, скорее достичь результатов.
3: Вот бойцы, которые получили тяжелое ранение, как вы, Ну, объективно, что тут говорить? Конечно, тяжело. Даже хотел сказать «представляю», да не представляю, как тяжело. Вот вас поддерживает семья, а вот тем, кто один, вот наверняка же еще сложнее. И вот как сделать первый шаг, то есть, ну, все-таки там прийти и начать заниматься?
4: Просто надо взять, прийти и начать заниматься, да. Потому что хоккей – это командная игра. Вот. И, по сути, команда становится для тебя новой семьей, с которой ты проводишь, ну, очень большое количество времени. У тебя, получается, и появляются друзья, у тебя появляется новое движение, новые мысли, так сказать. Ну, также без ссор тоже не может быть, да. То есть и там и как, все как в семье. Ругаемся, миримся, положительные моменты ловим. То есть полностью ты приобретаешь новую семью. Так что если у кого никого нет, как вы сказали, да, то приходите, и будет. Все будет.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои.
1: История одной песни.
2: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
5: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: позвони мне, позвони.
1: Своими словами. Поэты Донбасса. Михаил Душин. Позывной «Русский». Из Костромы и Курска. Из Грозного, из Казани. Наш позывной «Русский». Поэтому Бог с нами. Из Донецка, Иркутска, Луганска и Волновахи. Наш позывной «Русский». А русский не знает страха. Не прячемся за Тунгуски. Не бьем по домам из градов. При позывном «Русский» по щелям прячутся гады. Фашисты, наемники, звери, скоро вам будет пусто. Едет на БТРе пацан с позывным «Русский».
2: Автор этих строк – поэт Михаил Душин, в настоящее время боец СВО, радиотелефонист мотострелковой роты, сержант. Стихотворение «Позывной «Русский» Михаил написал в первые дни специальной военной операции. Вот что он рассказывает. «Мне стали писать знакомые и незнакомые люди. Они предлагали поменять слово «русский» на «российский». Но мы же не говорим «российский язык», «российский мир», «российский балет», «великая российская культура». И на войне мы не должны избегать слова «русский». Поверьте, чеченцы, буряты, якуты, татары, все ребята, с которыми мы сегодня плечом к плечу выполняем задачи в зоне СВО, точно так же бьются и проливают кровь за Россию, за русский язык, за русский мир. Вместе мы обязательно добьемся победы.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
5: Возрастное ограничение 0+.
4: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
6: На Ставрополье создали прототип дрона для анализа почвы и растений. Ученые Северокавказского федерального университета разработали макет беспилотника, способного с воздуха отслеживать состояние почвы. Система уже прошла испытания на опытных полях и показала высокую точность. По данным ВУЗа, новая технология поможет аграриям повысить урожайность до 20% без физического вмешательства в поля. В перспективе дрон будет дополнен новыми функциями анализа структуры почвы и других ключевых показателей. А к 2027 году планируется наладить серийное производство.
4: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
7: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
8: Торома – это труба, музыкальный инструмент в традиционной культуре мордовских народов Эрзя и Мокша. Причем инструмент двух видов. В пастушью торому трубили при выгоне скота и возвращении стада в село. Зов сигнальной торомы – призыв к объединению перед лицом врага и символ надежды. А еще торома – это фольклорный ансамбль из Саранска. Более 30 лет участники ансамбля занимаются сбором фольклорных песен и синтезом фолка с современными музыкальными направлениями. Известно, что львиную долю песен любой народ слагает о любви. И, конечно, в репертуаре торомы таких композиций больше всего. Одна из них – «Вайтелине», в переводе на русский – «Ой, зимушка». В песне поется о холодных зимних днях, когда односельчане ходили друг к другу на посиделки. Там занимались рукоделием, общались, развлекались, рассказывали разные истории, пели. Торома, «Вайтелине», язык исполнения – эрзянский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Екатерина Буданова – одна из самых результативных женщин-асов в истории Второй мировой. Она одержала 11 воздушных побед, сбив 6 самолетов противника лично и 5 в составе группы. Это она под Сталинградом сорвала планы немцев бомбить станцию «Эльтон». Вместе со своей напарницей Буданова атаковала группу из 12 немецких самолетов и заставила их сбросить бомбы в пустую степь. Родилась будущая летчица в Смоленской губернии в многодетной крестьянской семье. Работая на авиазаводе, училась в аэроклубе. Еще до войны стала инструктором. В октябре 41-го Марина Раскова уговорила Сталина разрешить советским авиатрисам записываться в армию. Екатерина Буданова была одной из тех, кто

0: Из 12 вражеских самолетов атаковала фашистов, разогнала строй, заставив сбросить бомбы в поле, не дойдя до цели, а затем, уже умирая от ран, сумела посадить изрешеченный самолет. Будем помнить наших героических женщин. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Есть такое слово, и вы его знаете – пропуск. А вот как оно должно звучать во множественном числе – пропуска или пропуски? Оба варианта считаются нормативными, но все зависит от того, в каком значении вы употребляете слово исходное – пропуск. Если вы ходите на работу, в офис и пропустили несколько дней, то правильно будет сказать «пропуски». А вот специальные документы, по которым сотрудников впускают в здание, а их машины на корпоративную парковку называют пропуска. Точно так же, когда студенты пропускают занятия, в ведомости у них стоят пропуски, а вот студенческие билеты, по которым они заходят в здание вуза, это пропуска. Фрагменты, которые по каким-то причинам изъяты, выброшены из текста, это тоже пропуски. То есть пропуски – это что-то пропущенное намеренно или случайно, а пропуска – это документы на право входа или въезда. История одной песни. «Пойдем домой» – первая песня из нового альбома Леонида Агутина «НВЛ», что означает «Надежда, вера, любовь». Певец посвятил ее своим поклонникам и пригласил их поучаствовать в создании клипа. В течение месяца слушатели присылали Агутину свои фото из детства или семейных архивов. Самые трогательные и теплые картинки вошли в видеоряд клипа. Прогулки, любимые места, атмосфера детства – все это «Пойдем домой» из альбома, посвященного надежде, вере и любви. Не всем присланным снимкам нашлось место на экране, однако все поклонники певца вложились в создание ощущения теплоты и добра, который идет от текста. Слушаем «Пойдем домой» Леонида Агутина на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Гражданственность – это значит быть гражданином своей страны. А быть гражданином своей страны – значит не просто жить в ней. Это значит не оставаться в стране. Гражданская ответственность для меня – это когда твоя музыка – это мост между людьми, это инструмент поддержки, надежды. Мы организуем бесплатные мероприятия для всех желающих. Концерты, на которых играем сами или приглашаем начинающих ребят, чтобы дать им сцену, дать им шанс быть услышанными. Играем на благотворительных концертах для тяжело больных людей. Поддерживаем хорошие фестивали, те, которые объединяют, а не разделяют. Играем для наших парней, работающих сейчас в зоне СВО. Потому что для них важно, им важно знать, их помнят, их ждут, в них верят. Мы играем для девчонок, которые возгрешают этих парней день за днем. Их сила вообще достойна отдельной песни. Музыка – это универсальный язык, она не требует перевода, она говорит напрямую с сердцем. И когда ты используешь этот язык, чтобы поддержать, вдохновить, объединить, то вот тогда ты не просто музыкант, ты гражданин.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Автомат Калашникова – настоящая мировая легенда оружия. Первую его модификацию, АК-47, разработанную конструктором Михаилом Калашниковым в СССР, взяли на вооружение в 1949 году. Еще во время Великой Отечественной власти решили создать новое оружие с высокой кучностью боя, ограниченным весом и габаритами, которое бы заменило пистолеты, пулеметы Шпагина и Судаева. Таким и получился АК-47. В 1959 году началось массовое производство АКМ модернизированного автомата Калашникова. Новые технологии позволили снизить вес оружия и расходы металла. Спустя 15 лет вышел новый АК-74. Основным отличием стал меньший калибр и новый дульный тормоз-компенсатор. Это еще больше повысило точность при быстрой стрельбе. Наш АК – самое распространенное стрелковое оружие в мире. Более 100 миллионов единиц на вооружении более 100 стран мира. Этот факт зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
2: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, как бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза бы «Макс», я надеюсь, что две руки на двоих – это немного. Но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце.
1: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

0: Штормами любовался ты бездонными, когда она атласна и нежна. Между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Во всей России есть один только человек, который знает точное происхождение этого слова, время его изобретения и появления в литературе. Этот человек – я. Появилось это слово в печати в первый раз в повести моей «Двойник. Приключения господина Галяткина». Так Достоевский описал историю появления в русском языке глагола «стушеваться». Более того, Федор Михайлович объяснил первоначальное значение этого слова – исчезнуть, уничтожиться, сойти. Так сказать, на нет. Но уничтожиться не вдруг, не провалившись сквозь землю с громом и треском, а, так сказать, деликатно, плавно, неприметно погрузившись в ничтожество. Похоже на то, как сбывает тень на затушеванной тушью полосе в рисунке, с черного постепенно на более светлое и, наконец, совсем на белое, на нет. Потом слово переосмыслили и стали употреблять в значении «оробеть», «смутиться».
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Сергей Полунин – яркая звезда современного мирового балета. Родился он в Херсоне, учился сначала в Киеве, а затем в Лондоне, где сделал головокружительную карьеру. Уже в 19 Полунин был премьером Королевского балета в Лондоне, самым юным за историю труппы. К тому времени он был финалистом и призером престижнейших международных конкурсов. В 12 году артист переехал в Россию и стал выступать сразу в двух театрах – Московском имени Станиславского и Немировича Данченко и в Новосибирском театре оперы и балета. Спустя несколько лет объявил о принятии российского гражданства. Сергей Полунин органично соединяет современность и популярность. Год назад он танцевал «Лебединое озеро» прямо на территории музея-заповедника Херсонес, на открытой сцене, собрав невероятное количество зрителей. Он обладатель золотой медали и приза зрительских симпатий престижнейшего балетного конкурса «Приз Лозанны» из звание «Лучший классический танцовщик» британского сообщества критиков. С равным блеском танцует в современном и классическом балете, в «Жизели» и в «Капеллии», в «Рапсодии» и «Спартаке». Балет способен поглотить жизнь без остатка, но Полунин – один из тех, кто успевает везде. Он основал благотворительный фонд, который поддерживает молодых артистов. 5 лет исполнял обязанности ректора Академии хореографии Севастополя. За активную общественную позицию он еще в 18 году оказался в списках украинского миротворца. А еще артист балета – отец 3 сыновей.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Иван Куприянов. «Пыльные спины пристреленных гаубиц». Пыльные спины пристреленных гаубиц у палисандровых райских ворот. Русскую армию время не хавает. Русская армия – русский народ. Вот офицер, хоть в столовой, хоть в поле, сосредоточенный, хмурый, простой, это в рассказах своих севастопольских верно подметил товарищ Толстой. Или бойцы, что мальчишки, что тертые, тот же особенный бритвенный взгляд – с ним же их деды из 44-го гнали фашню по Европе назад. Счастье военного братьям измотанным, звезд покрупнее, дороги прямой. Войско задачи свои отработает, ждали бы только с работы домой. Сила спокойная, сила ударная, Южного моря и северных льдов. Нет большей силы, чем русская армия в годы военных трудов.
4: Известный поэт Иван Куприянов – инженер по образованию. Окончил с красным дипломом знаменитую «Бауманку». Учился на факультете специального машиностроения, кафедра «Стартовые ракетные комплексы». Там же преподавал теоретическую механику. Многие считают, что именно поэтому его стихи выходят такими яркими, мощными и точно попадают в самое сердце читателя.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив «Бауманка».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: 12 июня. День России. На радио «Гордость». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире певица Асюта.
2: Асюта является основателем и художественным руководителем проекта «Русская песня. Новая эпоха». Это было еще до Тавриды? Что это за
3: проект? Это было до Тавриды, да. Я как раз работала поколенческим экспертом у Олега Газманова в «Родниках». И у меня... Ну, когда ты общаешься с людьми, знакомишься, ездишь на фестивали, выходишь на проекты, сразу у тебя различные идеи в голове делаются. И тут я решила то, что мне нужно как-то оставить, ну, частичку себя и сделать свой проект. И я начала думать, как я могу сделать свой проект, кто меня может поддержать. На помощь мне пришел всем известный президентский фонд культурных инициатив. Вот, только благодаря ему я сделала проект «Русская песня. Новая эпоха», который был направлен на популяризацию и развитие русской культуры. Было у нас какое-то совещание в министерстве, и там звучал такой вопрос, как мы можем молодежь заинтересовать, чтобы у нас была... Ну, у нас сейчас в России нехватка кадров, то есть там по баяну преподавателей, по народной культуре, вот. И мы там думали различные идеи, вот. И я решила...